0: невероятный день.
1: А вот знаете, что интересно? С Авторадио, друзья, любой день может стать невероятным. Честное слово, вам звонок, у вас вместо гудков звучит гимн Авторадио, и эта игра много денег. Раз, и вы выиграли кругленькую сумму, или вообще стали участником суперфинала и осуществили самую заветную мечту, как уже сделали это трое наших слушателей. Но впереди еще два суперфинала и один дополнительный. В общем, все подробности на сайте авторадио.ру, друзья. Помните, самое главное не пропускать прямой эфир никогда и оставаться рядом с ним по возможности в любое время дня и ночи. Зовут меня Олег Пивунов. Продолжаем.
2: Они

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
0: Реклама на автор.

0: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Космо. Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерстов Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Реклама на

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

и про белые розы, и про морозы, и про любые другие явления природы, друзья, а также про глубины нашего сердца, любовь и многое другое. Все это звучит в эфире Авторадио. Любые песни на любой вкус. Музыки у нас много. Собственно, продолжаем ее слушать. Здравствуйте всем, зовут меня Олег Пивонов. Желаю вам прекрасного настроения и отличного расположения духа.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айнабан!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айнабан!
5: Яркие каникулы?
6: Айнабан!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
10: Тау-галерея, первый этаж.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
13: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Решиться сложно.
2: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 000 рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Москве 5 утра. Авторадио.

А вот представьте в этот час, друзья, начать водить хороводы. Но самое главное, не делать это, наверное, у себя в доме или в квартире, чтобы соседей не распугать. А вот где-нибудь на природе, да с простором. Эх, хорошо было бы. Ну и, конечно, рядом должно быть авторадио. Колоночку поставили, звук прибавили, и будет вам счастье. Продолжаем в том же духе. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз большой привет.

0: Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ОЛС Премиум. Не оферта.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 3.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерп, Шерп, Ахматович, Укрпенов, 321-668-001-048.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: А вы слышали? О новейшей защите для гаджетов Brona Skins. Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау-галерея, первый этаж.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Реклама на Авторадио.
15: 39-36-36.
16: Музыка

0: упаковке линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! NT7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenant Leader на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Панга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
3: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская 4.
4: Реклама. Бойлер. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей.

0: Ка-чинг.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 6 утра в столице.
1: Авторадио. Номер один.

0: официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
4: ООО «Элвис Кайм». Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: Реклама.
2: Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании «Слотекс»?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 655. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд, СИБ. Московское шоссе, 14А, корпус 8.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте.

0: И предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
1: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сравнение.

0: С TENET T7 и ASAFTO все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. TENET T7. Лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в ASAFTO на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. TENET T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: TENET T7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Выгодно по-честному. В магазинах Победа. Колбаса краковская Совнарком 199,90 за 400 грамм.
3: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
4: Кроссовер будущего Амода C5 в ASAFTO выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в ASAFTO Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО МКК АЗ-68.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
8: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл», Чернышевского, 63. Телефон 8 937 245 0061. 0+.
9: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.

0: Реклама. Подвиг богатырский, победы славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. На срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Геломед.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень, плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОГЛ Стрит, ОГРН, 116774670761, город Москва.
7: По повести Игоря Ткаченко.
8: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
9: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
8: И там две луны, вторая на нас побегала.
7: Девятая планета. 24 сентября, 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России начались трехдневные выборы в Госдуму. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Оно пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в федеральных парламентских выборах примут участие Донецкая и Луганская Народной Республики, Запорожской и Херсонской области. Первые избирательные участки открылись в самых восточных регионах России, на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было еще 23 часа четверга. Всего с 18 по 20 сентября в России проводится более 2200 избирательных кампаний различных уровней. По их итогам предстоит распределить свыше 20,5 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 11 регионах проходят выборы высших должностных лиц в 8 субъектах. Руководителей избирают напрямую еще в 3. Голосование проводится через законодательные органы. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также представительных органов муниципальных образований, административных центров 10 субъектов России. Трансляцию с избирательных участков всех регионов России на выборах в Госдуму ведет Центр избирком. Наблюдатели по всей стране смогут видеть все, что происходит на участках в круглосуточном режиме, заявила Элла Памфилова. Она запустила стену с видеотрансляцией перед началом голосования. ЦИК предусмотрел необходимые меры на случай перебоев мобильной связи и передачи данных, которые могут возникнуть во время дистанционного электронного голосования, заявила Памфилова. Она подчеркнула, что непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных – это не предлог для того, чтобы отменить голосование.
0: Про предупреждение.
2: Число жителей Земли, столкнувшихся с голодом, к 2030 году может достичь 520 миллионов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости заявил глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что при прогнозировании не учитывались другие потенциальные неблагоприятные факторы, такие как экстремальные погодные явления, которые могут ухудшить ситуацию. Напомню, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Сейчас конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
0: Про образование.
2: Новый учебный внеурочный курс об отечественном кино разработан для учеников 10-11 классов. С этого учебного года его преподавание началось по выбору школ. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, курс знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволяет увидеть

0: события 20 века через художественные образы. Официальный курс доллара – 84 рубля 50 копеек. Курс евро – 97 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Дорогие наши, смотрю, вы снова здесь. Значит, вчерашний день вас не сломал, и утро в том числе. А это уже заявка на успешный день. Молодцы, это Авторадио, драйв-шоу, поехали. И если вы будете не с нами, то сегодня вас ожидает гром, молния, большое количество задач. Начальник такой прям человек. Большие пробки и дождь только над вашей головой. Но это все, конечно, не будет с вами, то, что вы же с нами. А здесь мы каждый утро готовы вас встретить, подарить классные эмоции, вручить подарки, послушать классную музыку. Ведь мы, как всегда, здесь на страже хорошего настроения. В студии человек, который умеет молчать так же громко, как и говорит, Иван Броневой.
3: Всем здравствуйте. Это я и сказал молча. Если что, это просто мои мысли вслух.
2: Левая ноздря выдохнула.
3: И человек, который, судя по такому яркому началу, забыл применять магний вчера.
2: Кончился.
3: Денис Курочкин.
2: Реально кончился. Поэтому будем, друзья, сейчас проводить классное время вместе с вами до 10 утра. Так что давайте, готовьтесь. Впереди у нас 3 часа классной музыки, новостей, розыгрыш, как и говорил, драйв-чат. Сейчас первый трек, а дальше начнем разгоняться. И также пробежимся по новостям со всего мира. Посмотрим, что там на загнивающем Западе.
3: Ну загнивает он там точно.
2: Ну вот и первая новость. Все, поехали.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.
4: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый Challenge J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Джиленд.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита.

0: Авторадио.
1: Друзья, 7 часов и 9 минут в столице, как всегда, традиционно. Здесь, в это раннее время, вытянули палочку. Удачи мы, Иван Броневой.
2: И Денис Курочкин. Да. Одна палочка на двоих получается.
1: Просто, чтобы ты понимал, 5 лет это жребий. И 5 лет мы каждый день здесь, каждое утро. Так что давайте, ребят, главные новости, пока вы спали. Что у нас произошло? Мужчины в 4 раза чаще влюбляются в коллег. Женщин, надеюсь.
2: Ну, конечно. В нашей стране точно. А вот на загнивающем Западе...
1: 100% без слова «женщин». Ну, да. Что еще?
2: Мэр Обнинска подарил российской пловчихе Алине Гайфутдиновой антижир, средство от налета, капсулы и гели для стирки, мочалку, средство для труб, пряник и умную колонку.
1: Вроде она хорошо плавает, зачем мне вот эти все средства?
2: Я тебе больше скажу, она и стройная, антижир там ни к чему.
1: Эх, непонятно, но не умеют мужчины выбирать подарки. Вот тому подтверждение. А недавно запущенный 5G, ребят, оказался 4G. С новой иконкой. Футы-нуты. Да, а мы-то уж думали.
2: Да, да, да.
1: Хотя у меня интернет и так не работает. Даже дома.
2: Серьезно?
1: Да, у меня Wi-Fi слетает прям вообще. Уже не знаю, куда этот провод воткнуть. Ничего не работает.
2: Конечно, надо менять Wi-Fi у меня, слава богу. У меня с 8-го этажа до 1-го добивает.
1: Ну, это то, что соседки воруешь. Это нормально.
2: Ну, однако же, он хороший.
1: Хороший. Никого не спорит. Тут твои соседи, конечно, молодцы.
2: Кстати, о соседях. Тут соседка хочет судиться за сглаз с другими соседями.
1: Серьезно?
2: Она считает,

0: Ладно, друзья, давайте откроем наш драйв-чат. Тут тоже новость интересная, повод у нас сегодня просто роскошный. Санкт-петербургские рестораторы снова вышли на связь с кулинарным космосом, наверное, так скажем. В культурной столице начали подавать обычный классический медовик. Многие из вас его любят, я вообще обожаю. Но с добавлением 300 граммов черной корочки. Ну, это реально
1: 300 люкс. Граммов.
0: Это сколько? Ну,
1: это много.
0: Сколько? Прочекай пока, сколько это стоит. Просто даже интересно. Так вот, сам торт стоит 550 рублей, а вот рыбный топпинг сверху, да, вот чтобы приобрести такой немножечко сладкий десерт, обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Ну, там понятно, что наценка... А сколько сейчас, правда, соточек стоит?
1: Ну, тут, ты же понимаешь, официально...
0: Разбег понятен.
1: Не найдешь, да? Ну, вот около 4 тысяч за 100 граммов. Соответственно, 4 на 3 — 12 тысяч.
0: 12 плюс 550 — 12 550. Но здесь выходит все в тридцатку. Неплохо!
1: Ну, 100% маржа.
0: Да. А шеф-повар на серьезных, я бы сказал, щах объясняет, что это гениальный баланс сладкого и соленого. И, собственно, эта новость заставила наши желудки нервно сжаться. Давайте сегодня устроим действительно откровенный с вами диалог, ребята. Хочется, чтобы вы признались, что самого странного, дикого или необычного вы ели в своей жизни. Любите, возможно ли вы экспериментировать со странными сочетаниями вроде арбуза с хлебом? Я знаю, что многие едят. Многие сейчас был тренд летом. Банан с майонезом. Mm-hmm. Если положить, например, на печеньку с шоколадом помидор, то будет ощущение, что это ешь стейк. Не знаю, насколько это правда. Так вот, от какой еды, возможно, вас вообще воротит? Может, я не знаю, с самого детства... Травма от вареного лука или манка, в которой есть большие комочки с кулак отца. В общем, пишите, ребята, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Мы тоже по ходу дела будем делиться кулинарными шедеврами и не кулинарными шедеврами.
1: Ну, вот то, что... обо что мы спотыкались на нашем жизненном пути. В любом случае, по итогам нашего сегодняшнего драйв-чата, одному из вас мы подарим два билета на ледовое шоу Евгения Медведевой «Дискотека 90-х на льду», которое пройдет 2 октября на ЦСКА-арене.
0: Ну, на этом подарки не заканчиваются. У нас в этом часе тоже будет игра, где вы тоже сможете забрать интересные, приятные сердцу билеты. Где и как, и что будем делать, расскажем чуть позже. Ну, а еще пообщаемся с человеком, который нам поможет свой автомобиль всегда держать в блестящем состоянии.
1: Я пытаюсь сообразить, кто это может быть.
0: Ярослав Набокин, ты его знаешь. Но мы познакомим вас с ним чуть поближе. И попробуем разобраться в слове, что такое детейлинг.
1: Некоторые говорят еще по-другому.
0: Как?
1: Детейлинг.
0: Детейлинг?
1: Ты не слышал?
0: Нет.
1: Да. На другую букву ударения, серьезно.
0: Ну, узнаем, как правильно, в общем, и сколько это стоит уже через несколько минут. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: пробкам в городе. Движение на данный момент затруднено на Усть-Курдюмском шоссе до Таковска до улицы Аэропорта, а также на Соколова технической до танкистов. Не менее сложно с проездом сейчас на Мичурина от Бабушкиного взвоза до Вольской. Тормозят танкистов Астранской от Первой Садовой до Московской. Медленно движется поток машин на Большой Казачьей от улицы Рахова до Астраханской. Притормаживает и улица Рахова на участке от Большой Казачьей до Советской. В серьезном заторе сейчас Большая Горная от Навигатора до Астраханской и плотное движение на проспекте 50-летия Октября от Алексеевской до Тракторной. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM. Новый автомонитор уже через час. Всем удачи в пути.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Компании Barco 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. Barco 754-100. Отсодействую до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
3: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера Медоу.

0: Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8 937 245 0061. 0+.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: шоу «Поехали!» Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Понимаем, что многие уже подустали. Ну, правда, да?
2: Ну,
1: как-то
2: да.
1: Вот прям вот ежедневная эта работа, еще погода не особо так радует. Прям, ну да. Поэтому давайте и не напрягаться. Спасибо Юлиане, конечно, песня звучит классно, но продолжим дальше. Не против, не против. У нас, тем более, есть классный диалог. Сейчас он прозвучит. Будем задавать вопросы. Точнее, эксперт классный. Генеральный директор компании Систюнинг Ярослав Набокин, у которого мы спросим вообще, что такое детейлинг, или как ты говоришь?
2: Не я, один наш коллега. Детейлинг.
1: В общем, стоит ли это делать? Чем он отличается от обычной полировки? Да, почему так дорого, а почему нет? Ну и как-то попробуем подготовить тачку к этому осенне-зимнему периоду, чтобы она все-таки блестела, как будто то

0: что из автосалона.
1: Ну и поменьше грязь собирал на себе.
0: А так можно?
1: Ну, говорят, есть какие-то покрытия, сейчас выясним.
0: Давайте.
2: Авторынок. Авторынок. Поехали.
3: Ярослав, доброе утро.
4: Доброе.
5: Начнем с простого. Что такое детейлинг? Вот простыми словами. Это суперлюкс-мойка или там что-то другое делают?
4: Ну, вообще, детейлинг — это комплекс определенных услуг по уходу за своим автомобилем. Чуть более глубокий, чем просто мойка. Там и химия важна, и подходы, и технологии, и то, как это делают с точки зрения там, разбора автомобиля, да, то есть это не просто сверху протереть, это именно разобрать, все вымыть, конечно, да.
5: Хорошо, если мы касаемся химии, керамика, жидкое стекло, воск, вот в чем разница?
4: Плюс-минус все одно и то же, срок службы влияет. То есть самое из этого долгоиграющее, это, конечно, керамика, да, все остальное.
3: Ну и самая дорогая.
4: И самая дорогая.
5: По факту мы можем это и самостоятельно купить, помыть и вот так же там попшикать.
4: По факту да, но требуется подготовка для нанесения. То есть необходимо автомобиль отполировать как следует, ага. Да, то есть его привести в идеальное зеркальное состояние и дальше уже на вот это состояние нанести керамику.
3: Под капотом тоже детейлинг все чистит, убирает или
4: конечно,
3: нет?
4: Конечно.
3: Вообще, насколько это безопасно, потому что есть же вот эти теории, замкнет, встанет автомобиль и превратится в камень.
4: Да, если ты помыл водой. А есть специальные диэлектрические составы для мойки под капотом. Пространства. Это гели, как правило, то есть они используются именно для глубокой очистки масляных всяких загрязнений. Если, опять же, правильная химия, правильные технологии, паром все это не водой заливать, то это можно мыть безопасно.
5: А если мы это будем делать часто? Может быть, лак стирается?
4: Полировку, да, нельзя делать часто. Любая полировка — это снятие лакового слоя. Мы, например, перед началом работ всегда замеряем толщину лака. Конечно, можем понять, можем ли мы еще раз полировать машину или нет.
3: Как дела обстоят в салоне? У нас тут два важных момента. Насколько я знаю, там снимаются даже сиденья, откручивается половина торпеды и так далее. Для чего это делается? Чтобы что было?
4: Для того, чтобы добраться до труднодоступных мест, чтобы это все прочистить, чтобы грамотно, например, ковролин прочистить на светлом салоне, тебе в любом случае надо снять сиденье, чтобы был доступ хороший.
5: Есть три каких-то признака, что тачке срочно нужен вот как раз детейлинг?
4: Это на самом деле как с квартирой, то же самое. Ты можешь дома просто поверхностную уборку сделать, а можешь прям вот заморочиться, как следует все намыть.
5: Не уборка, а такой уже клининг.
4: Клининг, да, для машины. Да. А следующий этап, когда уже нанимаешь кого-то.
5: Угу. Так, а как отличить настоящий детейлинг? Хороший. Сколько он, кстати, может стоить?
4: До бесконечности.
5: До бесконечности. 5000, да. Хорошо. От обычной мойки, полировки за те же деньги.
4: Надо общаться все равно с персоналом, надо смотреть, где они работают, какими составами они работают, какие у них автомобили в работе. Надо изучать, читать отзывы в любом случае. Только по хорошему совету можно выйти на хороших специалистов. Бывает так, что детейлинг даже находится в невзрачном месте, но работают очень классные специалисты.
5: Ну и, собственно, это сохраняет, наверное, еще и некую стоимость, да?
4: Конечно.
5: Автомобиля, конечно. В мое время это называли предпродажная подготовка. Сейчас модное слово детейлинг, да?
4: Сейчас все чаще люди при покупке автомобиля обращают на это внимание. Где автомобиль обслуживался не по сервису, а по детейлингу? Где его мыли, где его полировали, где пленку клеили?
3: Это поэтому можно судить об отношении хозяина к автомобилю.
4: Конечно.

0: Спасибо большое. На студии был генеральный директор компании DC Tuning Ярослав Набокин.
1: Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: простуды начинает раскачивать организм, жар, слабость, головная боль. Anvimax – ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax – не дайте простуде раскачаться.
1: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com. ООО «Лента». УКН 138-32-04-86-05.
1: Утро. Будильник. Завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть.

0: Когда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет. Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная, 12, подъезд и офис 901.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО

0: приехали.
1: Спасибо группировке «Ленинград». Как раз напомнили, что тема драйв-чата у нас и связана с Санкт-Петербургом, а именно про тот кулинарный гастрономический шедевр, который там придумали. Это медовик с черной икрой. Соответственно, мы вас спросили, ребят, какие продукты в обычной жизни вообще не должны лежать рядом, но вы умудряетесь смешивать и получать от этого удовольствие. Вот тут некоторые пишут фирменное блюдо, когда жены нет дома. Это так. Докторская колбаса, густо намазанная сгущеночкой, или макароны с сахаром и кетчупом. Ну, вкусно.
2: Пишите и вы.
3: Искренне сейчас прозвучало. Очень убедительно, Денис.
1: 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ой, вот прочел сообщение от Антонины, и лицо уже скуксилось.
3: Так.
1: Говорит: привет, ребят, я очень люблю есть кисло-сладкие яблоки с солью. Вот прям очень сразу необычный вкус. Да.
3: Это мое отношение к такому. Мои рецепторы бы так сделали.
1: Ну, это же представьте. Вот представьте, что вы сейчас лимон съели, да? Вот. Ну, вот же оно, лицо такое вот. Ла-ла-ла.
3: Да.
1: Еще с солью. Но вот есть Димон, который как раз любит лимон. Представляешь, он говорит, есть три вещи, от которых я вот типа никогда не откажусь. Значит, внимание. Вот этот звук нам сейчас будет с тобой нужен. Обожаю есть соленые огурцы с медом. Вот он прям, ну подожди, еще рано, берешь прямо, разрезаешь, говорит, пополам огурчик, сверху кладешь толстый-толстый слой меда и кушаешь. Он пишет, причем так вроде вкусно описывает, но нет. Второй, это я очень люблю есть лимоны, просто вот беру, откусываю и ем, а могу и два лимона съесть сразу, причем не поморщись,
3: витамин С не хватает,
1: да.
3: Видимо.
1: И третий, я очень люблю чеснок, также могу съесть целую головку чеснока без хлеба. Ну, с чесноком еще ладно, многие его едят, это здоровье, это хорошо, аромат, правда, как он там пишет, не выветривается несколько дней, но
3: сильный независимый человек, судя по всему.
1: Ну, огурец с лимоном, ты можешь вообще признать?
3: Нет.
1: Ой, огурец с медом.
3: Ну, огурец с медом соленый.
1: Это же, ну, вообще разные ипостаси. Одно под веселье, другое, когда болеешь.
3: Может, анализы сходить сдать? Ну, что-то как-то странно с рецепторами, что-то сбоит, по-моему, нет?
1: Так себе. Девушка по имени Зварт написала, что бутерброд с маслом, соленой селедочкой и сверху это все посыпать сахарком. Вкуснее ничего нельзя было придумать.
3: Селедка с сахаром идеально.
1: Но, говорит, когда родила, потом вернулась и стала нормальным человеком.
3: А вот, может быть.
1: Ну, бывают сбои, конечно, там гормоны, организм требует непонятные продукты, конечно, но это очень странно. Продолжим. Приятного аппетита, кстати, всем, кто завтракает. Ребята, мы про это забыли сказать. Да. 915-459-2020. Пишите, пожалуйста, любите ли вы экспериментировать с едой. Может быть, наоборот, до сих пор как-то придерживаетесь стандарта. Ну, как у меня отец. Вот он кроме курицы ничего не ест.
3: Но это считается правильным.
1: Он
3: чем
1: даже
3: скучнее еда, тем здоровее организм, так говорят.
1: Даже
3: некоторые
1: креветку он говорит, фу. Понимаешь?
3: Курочка с

0: Реклама. Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Встречайте новый автомобиль Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон

0: Линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики вижу. При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: чем речь.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
2: Итак, друзья, всем привет, всем доброе утро, вновь присоединившимся. Здравствуйте, здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Это Авторадио, драйв-шоу «Поехали». Сейчас будем с вами отгадывать популярные песни. Так что, кто хочет классный подарок, а именно билет на концерт в вашем городе, звоните прямо сейчас. 258-3320, Москвы 495. Вот, несложные цифры, по порядку их набрали, алло сказали, выиграли и счастливые, айда, побежали дальше. Итак, давайте знакомиться, есть уже у нас тот, кто прорвался среди многих желающих. Привет, как зовут тебя?
3: Доброе утро.
4: Привет, Сергей.
2: Серег, привет. А ты откуда?
4: Из Питера.
2: Из Санкт-Петербурга. Классно, ты дома на работе? Какая-то у тебя прям тишина такая, и ты на серьезных.
4: Дома,
2: понятно. Завидуют тебе еще многие, что ты дома. Итак, Серег, давай перейдем к правилам. Тебе они помогут выиграть подарок классный. Главное, их запомни, пожалуйста.
3: Очень простые. Мы своими словами тебе сейчас будем рассказывать какую-то историю, основанную на идее популярной песни. Твоя задача отгадать, на основе какой песни мы сочинили эту самую историю. Можно назвать исполнителя или напеть мотив этой самой песни. Ну и, собственно, все. Больше ничего от тебя и не требуется.
2: Будем пытаться распознать суть песни, а не просто мотивчик, под который можно потанцевать. Готов?
4: Да, буду пытаться.
2: Давай, Сережа, мы в тебя верим. Поехали.
0: Так, постойте. О чем речь?
2: Итак, Серег, бывает такое. Стоишь в боковой пробке, движение встало колом, какая-то машина заглохла впереди, и ты просто сидишь и понимаешь, вариантов нет. Даже друзьям пишешь, не ждите, я надолго, возможно, даже до декабря. И в этой ситуации начинаешь мечтать, вот бы сейчас оказаться на отдыхе где-нибудь, Ницце, смотреть на море, а рядом незнакомка с красивыми ресницами.
3: Но ты, кстати, наверняка не один мечтаешь в этой самой пробке. И та же девушка, стоящая рядом в машине, тоже о чем-то задумалась. Например, вот бы в детство вернуться, с мальчишкой соседским погулять. Может уже теоретически такое произойти. Ну, наверняка же может. Кстати, в пробках все машины в одних условиях. И Бентли, и Жигули, и Тойоты, как, знаешь, шпроты в банке. Я мечтаю, наверное,

0: все как раз об одном. Как дети, очути, чтобы раз, и уже оказаться дома. Вот.
1: Такая вот задачка, Сережка. Давай думать, что это за песня, которую мы тебе пересказали. Что это за суть такая? Я пока в портал отправлюсь. Оу, Алексей уже ответил.
2: Про город, как-то, да?
0: Про город.
1: Ну, явно.
0: Наверное, да, про город. Если пробки в городе, то про город.
1: Либо про виноводочное дело. Там тоже много пробок.
2: Да, да.
0: Как шпроты в банке.
1: Чего, Сереж?
2: Ты Сергей Трофимов, город в пробках.
1: А откуда ты понял? Как ты догадался? Где мы совершили прокол?
2: Про город.
0: Ну, не мучай.
1: Ну, пытаюсь, чтобы Серега говорил не параллельно с нами, а дал от... Эх, дать проверять.

0: Это правильный ответ, Сереж. Сергей Трофимов, город в пробках.
1: Ура, ура!
0: Ура, ура! Победа! Дарим тебе, как и обещали, билеты на концерт в Санкт-Петербурге, в твоем городе. Быстро ты догадался, хотя ну было же сложно, мы же старались.
2: Я больше скажу по секрету, мы вчера с Денисом, когда смотрели задание, обсуждали, уверены были, что никто не сумеет, нереально.
0: Даже Сергей Трофимов. Но нет, дозвонился Сергей, кстати, мы не спросили фамилию, может быть, это он.
2: Поэтому такой серьезный.
0: Но в любом случае, молодец, подарок твой, это здорово, это классно. Ребят, спасибо, что звоните, что слушаете внимательно, играйте, поверьте, это еще не последний сюрприз, который мы для вас приготовили. Поехали дальше.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Кредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Пауэрбанк. Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2019 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Остросюжетная игра «О чем речь» на Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения.
2: На плюс платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. Азия помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов Азия. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асимилиант». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте асимилиант.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка платежей.

0: по-особому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
6: 8 утра в Москве.
7: Новости.
8: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Мошенники выдают себя за Международный валютный фонд. Об этом подробнее через секунду.
7: Про главное.
8: Аферисты начали рассылать письма от имени Международного валютного фонда, в которых обещают получателям компенсацию в размере 100 тысяч долларов за потери от действий мошенников. В сообщениях утверждается, что МВФ совместно с ООН решил выплатить компенсацию 450 пострадавшим от мошенничества по всему миру. Якобы такое решение было принято после обсуждения проблемы на встречах в Женеве. Получателям сообщают, что они уже включены в список претендентов и выплата одобрена. В качестве подтверждения мошенники обещают направить карту Visa с зачисленной суммой. Для получения подробностей адресатов призывают связаться с главой МВФ Кристалиной Георгиевой по указанным в письме контактам. Однако эти контакты не связаны с официальными ресурсами фонда, пишет «Комсомольская правда».
7: Про выборы.
8: Избиратели села Нутепельмен на Чукотке показали 100% явку в первый день голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает окружное правительство, передает РИА Новости. В селе уже проголосовали все избиратели, включенные в список на избирательном участке. Администрация муниципального округа отметила, что в небольшом северном селе такие события, как выборы, редко остаются где-то в стороне. Жители знают друг друга и приходят на участок. Отмечу, в селе живет 171 человек. Значительная часть – это представители коренных народов севера. Ну а сегодня утром на Чукотке открылись 54 избирательных участка. В регионе проходит голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, а также депутатов окружной думы. Жительница города Корсакова Клавдия Дикалова приняла участие в выборах в Госдуму. В этом году женщине исполнилось 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба муниципальной администрации в соцсети ВКонтакте. Дикалова не пропустила ни одних выборов. В последние годы она голосует на дому вместе с членами участковой комиссии. К ней приходит социальный работник. Несмотря на возраст, женщина самостоятельно участвует в голосовании и не нуждается в помощи при заполнении избирательных документов.
7: Про торговлю.
8: Почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников благодаря внедрению искусственного интеллекта, пишет «Известия». Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Компании уже используют нейросети для подбора персонала.

0: персонала, формирование цен и оптимизации торгового пространства. При этом доля ритейлеров, направляющих инвестиции в IT и развитие бизнеса, за год выросла до 74%.
1: Про людей.
0: Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за два года пост в соцсетях, в котором заявил, что он вернулся. Последнее сообщение было опубликовано 28 июня 2024 года, вскоре после освобождения из британской тюрьмы. Напомню, с 2019 года Ассанж содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице. Официальный курс доллара – 84 рубля 50 копеек. Курс евро, установленный Центробанком – 97 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром на Авторадио.
2: Продолжим, коллега. Здравствуйте, ребята. Это драйв-шоу «Поехали». В студии Авторадио находится Иван Броневой.
3: Здравствуйте, Денис Курочкин.
2: Итак, в этом часе будем разгонять грусть просто невероятно. Вправо, влево, лишь бы до вас не попало, потому что у нас есть чем вас удивить. Первое. Мы, ребятки, вместе с вами, во-первых, будем далее изучать ваши тарелочки, а именно в нашем драйв-чате, что необычного вы ели. Может быть, странное кулинарное сочетание пробовали в жизни, любите ли экспериментировать, пожалуйста, пишите. Также у нас появится в студии Андрей Рассказов и его интересные гаджеты, но главное, на эти гаджеты мы сможем сегодня хорошечно потратить.
3: А если, конечно, будем участвовать и выигрывать в игре много денег на Авторадио, в банке накопилось 25 тысяч.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья! Это игра «Много денег» на Авторадио, счастливый 13-й сезон, который продолжает удивлять изо дня в день. Сегодня у нас колоссально-космическая сумма в банке, от которой, мне кажется, даже самый серьезный слушатель скажет: «Ничего себе». Ну, примерно такая у меня, я думаю, реакция.
2: Я думаю, поярче будет.
1: Ну, возможно, когда вы ее выиграете. А у нас все для этого есть. Главное, чтобы у вас был установлен гимн Авторадио. Мы расскажем сейчас и напомним ту самую механику, чтобы в игру попасть. Но главное, что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», который сумму удвоит, позвольте. А это уже не 25, это будет 50 тысяч рублей. Вот так вот, в пятницу, утром, в 8 утра, 8.08. Загадывайте желание, кстати. Сезон-то у нас какой прекрасный. Мы исполняем мечты. И, кстати, не забудьте тоже на сайте Авторадио.ру указать, о чем вы мечтаете.
2: Да, вообще, вступайте в игру. Для этого вводите свой номер телефона на сайте, естественно, на нашем Авторадио.ру. А дальше устанавливаете в мобильном месте гудков гимн Авторадио. Как раз-таки после этого описываете свою мечту с деталями.

0: пролетела мимо нас. Эта песня сразу же 25 тысяч рублей ваши, представляете? Давайте перейдем уже к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
1: Радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 8899. Принадлежит он Максиму из Московской области. Пишет очень коротко. Хочу в Монако на 2 месяца.
0: Да?
1: Да. В Монако на 2 месяца. Вот конкретно. Не на 3, не на 1.5, на 2. Звоним.
0: С Люси Чеботиной?
1: Я ждал. Когда-то она должна была, эта ассоциация, всплыть. Гимн есть. Как минимум 3000 есть у слушателей. У Максима из Московской области с номером 8899. Макс. Максим, доброе утро. Максим,
2: доброе.
1: Это Авторадио, игра «Много денег». Вы в прямом эфире, Денис Курочкин, Ваня Броневой, здравствуйте.
0: Привет, привет, Максим. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Доброе. Мы разбудили? Или уже в процессе дел?
2: Да нет, в процессе дел.
0: В процессе.
2: В работе.
0: Ага. Максим, ну, во-первых, давай начнем с приятных моментов. Это было утро. 3000 рублей ты абсолютно точно заслужил. Ты их заработал, потому что гимн Авторадио мы всей страной услышали. Неплохо, согласись, вот это начало дня.
2: Да, согласен.
0: Да.
2: Приятно.
0: Супер.
2: Приятно.
0: Так, теперь давай разберемся с тем, что ты написал на сайте Авторадио.ру о мечте своей. Ты указал, что хочешь в крошечное княжество на берегу Средиземного моря под названием Монако. Все верно?
2: Есть такой вариант, есть такая мечта. Почему бы нет?
0: Действительно.
2: Почему бы нет?
0: А мы вообще тебя никак не ущемляем в этом.
1: Не ограничиваем и не сдерживаем.
0: А на 2 месяца написал. А ты там был хоть раз или это просто вот какая-то...
2: Нет, не был. В свое время много где. В начале 2000-х.
0: Uh-huh.
2: А сейчас, понимаете, в такой ситуации лучше к нам на море, на бережок.
0: Ну да,
2: говорится.
0: Но в Монако тоже хочется косточки погреть. Почему нет?
2: Ну а почему бы нет?
0: Конечно. Да.
2: Хотя бы на пару недель. На пару недель.
1: Ты написал на 2 месяца, уже все.
0: На 2 месяца, значит, на 2 месяца.
2: Я согласен на пару недель. Согласен на пару недель.
1: Поздно.
0: Да и что, все, нет, ты на 2 месяца будешь туда отправлен. Если в суперфинале, который случится с нами, а мы скажем, когда радиорулетка выберет твой телефон вновь, тогда нужно будет ответить правильно, как и сейчас. И тогда на кону будет Монако, но сейчас на кону 25 тысяч рублей. Представляешь, Максим, если ты назовешь нам песню правильно, которая играла только что перед игровым эпизодом.
2: Кто играл-то? Кто? Так, я только вышел из машины, господи. Алло.
0: Да-да, мы здесь.
1: Или ты еще кому-то звонишь?
0: Человек в делах.
2: Я здесь.
0: Параллельно кем-то решать бизнес. Итак, Максим, называешь нам песню, которая играла? Или, ну честно?
1: Ну, напеть ее можно.
2: Нет, по-моему, нет. Билан?
0: Нет, не Билан. Увы. Ну, в угадайку играть-то мы не буду. Ты молодец, что попытался, конечно. Молодец.
1: Алло, Билан, может, он ему звонил?
0: Подскажи.
1: Ты не пел сейчас, случайно?
0: Увы, конечно, это не Дим Билан. Это была елка на большом воздушном шаре для того, чтобы, ну, вы все же слышали, ребята, да? Мы играем по-честному. Ответил бы, получил 25 тысяч, а пока только 3 тысячи, но скажу больше. Генеральный партнер игры «Газпромбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6.

0: потерпеть.
1: Придется пострадать. Ну ладно, в банке теперь сколько?
0: 27 тысяч.
1: Игра продолжается, ребята. Всем удачи. Запускаем нашу радиорулетку и движемся вперед.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБР номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: «Автомонитор». По-прежнему в 5 баллов оценивают Яндекс.Карты и дорожную обстановку в Саратове на эту минуту. Наиболее сложно с проездом сейчас на улице Аэропорт от Усть-Курдюмского шоссе до Авторынка, а также на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Московской. Стоят в заторе автомобили на Рабочей от Откарской до Пугачева, пробкой на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской. Не торопится поток машин на Большой Горной от остановки Деловой центр «Навигатор» до Астраханской. Тормозит транспорт на Новоузенской от второго детского проезда до Большой Садовой. Пробки сейчас в Заводском на проспекте Энтузиастов от Пензенской до Авиастроителей. В заторе стоит и Ленинский на проспекте Строителей плотно от Песочной до Шахурдина. Серьезные затруднения в проезде на Елшанской от Первой Лагерной до Московского шоссе. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове.

0: Атове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый прием. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
4: Реклама «Боливар». Выгода по господдержке 925 тысяч рублей.

0: 7328. Выгода по программе трейдинг до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцевник Хроно Флор Риал. 4 мм с паской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Генеральный партнер проекта «День города». Банк «Русский стандарт». 19 сентября с 5 до 9 вечера.

0: Праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у Колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер» альпийские с топленым молоком 450

0: Поехали!
1: Дамы и господа, настало время пообщаться с человеком, у которого самое крепкое рукопожатие в нашем коллективе.
2: Ну, естественно, сколько качеств прошло через его руку?
1: У него самый накачанный большой палец правой руки, это
2: и
1: правда.
2: На мизинчике выемка. Ну, потому что телефон держишь долго.
1: И с беззарядка.
2: Возможно. Андрей Рассказов, дамы и господа, прямо сейчас о новых интересных гаджетах и тому подобных электронных штучках, которые нам упростят жизнь. Давайте узнаем.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
2: Привет, Андрей.
1: Привет.
3: Доброе утро. Вот ты, кстати, сказал, а у меня правда есть выемка на мизинце.
2: Да, она у многих есть. Посмотрите на правой руке, на мизинчик, вот где фаланга заканчивается. Да, уже, кстати, придумали так называемую держалочку, чтобы вот тут не было. Потому что телефон часто держим. Там появляется вмятинка.
3: Каждый день что-то новое, и я, собственно, такое новое вам принес.
2: Да ты что?
3: Раз уж мы хотим сегодня поговорить про еду,
2: я думаю... Трайв-чат мы это обсуждаем.
3: Да, я вот думал, а как гаджеты-то вообще вот сюда, при технологии-то где, в еде? Оказалось, что есть. Они у вас в руках, у каждого почти. Это, собственно, ваши смартфоны, потому что есть куча приложений, которые могут определить калорийность блюда по фотографии. С помощью ИИ или без такового, ну, скорее всего, с ним. Вот, в общем, собрал главные, самые интересные и любопытные.
2: Поехали, для всех фитоняшек.
3: Да, первое, собственно, ИИ-приложение от больших лабораторий, например. Первое — это ChatGPT, есть эти Gemini от Google. У некоторых Android-смартфонов, которые люди привозят, он по умолчанию как ассистент.
2: Так, а что он делает? Ему нужно объяснять? Собственно, у меня в тарелке там курица, пюрешка.
3: Что главное-то здесь? Ты же понимаешь, что можно там в любой чат, хоть в Алису, отправить фотографию, он тебе скажет, что там, ну, примерно. Прикол чата GPT условного или Gemini в том, что, ну, само определение, ну, там на 60 из 100, плюс-минус. Но ты можешь в диалоге говорить, а я жарил вот это, а вот это я парил. И он такой, типа, а, тогда сейчас пересчитаю, извини, дружище, конечно, ошибся. Вот, и вот этот диалог как раз здесь сильно влияет на то, как точно ты получишь ответ в итоге. Ну, насколько сильно ты ему признаешься.
1: Ну, ты можешь в целом рецепт загрузить просто с ингредиентами, и все.
3: Конечно.
2: И что потом-то он даст?
3: А скажет, сколько калорий было в твоем...
1: На порцию.
3: На порцию.
2: А, да. Все, ну хорошо, ладно.
3: Дальше, есть специальные приложения, которые говорят, что они самые точные и лучшие вот, в точности именно распознавания. И главное здесь Snap Calorie называется так приложение. Оно есть на всех устройствах, и на андроидах, и на айфонах, но... В чем прикол на айфонах? На айфонах есть лидар. Это такой датчик, который сканирует глубину помещения, чтобы автофокус в вашей камере лучше работал. Но здесь разработчики решили использовать его для измерения глубины.

0: глубины тарелки. И, соответственно, порции вашей, ведро у вас там действительно.
1: А или... как она поймет? Мы же все привыкли сверху фотографировать еду. А внизу, правда, ведро.
0: Да, вот как раз в глубину-то оно и вот этот
1: лидар. Оно через пюрешку проникнет.
0: А через пюрешку в том-то и дело. Оно и так и проникает. Если это...
1: Ну тогда это уже все. Инфракрасные лучи. Пюрешка заражена, я есть не буду.
2: Я бы ее есть не стал.
1: Это все. 5G-технологии.
2: Кто-то проник в мою пюрешку.
1: И все. Может, меня как раз от нее разносит, потому что я фоткаю.
0: Ну вот, в общем, эти ребята вещают, что у них очень высокий именно уровень распознавания. Они говорят, что это точно. Конечно, никто из этих приложений не скажет, сколько там добавленного сахара, масла и прочего. Есть нюансы, и никто от этого не убежит. Но, тем не менее, здесь у вас есть. Причем оно платное, но 3 блюда в день. Он позволяет бесплатно спросить, сфоткать, отправить и получить данные.
1: А где-то ты немножко еще и полдник добавил, да?
0: Может быть.
1: И тому подобное, и думаешь, а что я не худею?
0: Из такого же приложения называется Cal AI. Ну, как бы Cal Calorie AI.
2: Аккуратно. Все. Так, дальше.
0: Что случилось? Здесь примерно то же самое. То есть ты снял, получил, ну, как бы фотку загрузил и получил эти самые калории. Там есть еще дополнительные фичи, типа, например, сканирование штрих-кодов. Ну, там, не знаю, йогурт ты съел, просто штрих-код отсканировал, и он автоматически подгрузил весь состав, который там есть. Вот. И это самое любопытное здесь. Ну и последнее. Есть приложения типа BytePal или Food Advisor. Это такие приложения, которые, да, делают плюс-минус то же самое. У них мало AI, но... Если вам нужен именно вот пинок волшебный, вот они заставляют вас, да, они в игровой форме, так скажем, это делают.
1: Ну, слушайте, хороший топ приложений, которые, если вы сейчас как раз решили заняться спортом, да или просто привести как-то, перейти на здоровый образ питания и жизни, то, я думаю, эти приложения вам помогут. Судя по Андрею, ты ими пользуешься хорошо.
0: Да.
1: Ну, да, правда, хорошо, прям похудел.
0: Ой, спасибо.
1: Молодец.
2: Либо оверсайз удачно подобран.
1: Либо та пюрешка, которая инфракрасными зараженная. Все, спасибо большое, Андрей, рассказывал.
0: Спасибо, пока.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: эфире от Авторадио. Так, что у нас? У нас, как всегда, отличные новости. Напоминаю о том, что при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения, правительства Москвы, Авторадио запускает большой, грандиозный, невероятно, действительно мощный и, главное, полезный
1: проект.
0: Да? Проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть. Можно я скажу эти суммы колоссальные?
1: Давай.
0: 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
1: И все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. И 10 лучших из вас по итогам этого самого тестирования.
0: У меня, кстати, 0 баллов. Ну, я, точнее, ой, 0 баллов.
2: Сказать, что я удивлен?
0: Нет ошибок, вот что.
1: Да-да-да, хотя первый вариант мне нравился больше. Так вот, 10 лучших станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. Автомобиль «Лада Искра», спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Поэтому я пеком хожу. Ну, а вы, друзья, можете уехать на этом прекрасном автомобиле. Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы станете хозяином этого роскошного железного коня. Все подробности на сайте Авторадио.ру, категория 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: 1.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно, конечно, просто так.
2: Можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусокомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности, наличие и уточнение у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 13+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Маркетинг» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплая.

0: методом Лада. Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Драйв-чат. Поехали.
1: А продолжаем, друзья, обсуждать Санкт-Петербургский медовик с черной икрой и ваши личные вкусовые странности. Итак, что вы когда-либо ели, может быть, несочетаемое, может быть, новый продукт, которому вы никогда не притронетесь, даже вот ни под каким предлогом и за деньги? Пишите, пожалуйста, можете даже голосовать, отправлять. 915-459-2020, смс, мессенджер Макси, группа ВК. Медовик с икрой, пишет Олег, за 30 тысяч. Это для слабаков. Да. Мой личный кулинарный хит, от которого у моей жены дергается глаз, это свежий белый хлеб, плавленый сырок, а сверху щедрый слой клубничного варенья. Ну, тут нормально вроде бы все, нет?
2: Ну, плавленый сырок, он как масло идет.
1: Ну, как
2: он,
1: бы сыр с клубникой, это сочетается.
2: Нормально,
1: я не могу сказать, что это прям,
2: Ну, вообще, молочка с клубникой, клубник со сливками, нормально.
1: Говорит, что это вкусно, там как раз вот тот самый баланс соленого и сладкого. Всем советую, попробуйте под кофеек. Вот. Ну, вкусно.
2: Ну, да.
1: Давайте дальше. Перейдем теперь к нестандартным решениям. Например, из Семирокорска нам пишет Анастасия.
2: Ну.
1: Очень люблю свежий хлебушек и вроде бы начало с копченой колбаской, да? Какая-то некая провокация на аппетит. Но запивает она все это молоком. Говорит, как же это вкусно. Муж, не понимая такого сочетания, всегда кривит, лицо кривит, когда я именно это ем. А мне очень вкусно.
2: Тут, Александр...
1: У тебя гастрит?
2: Мне кажется, да. Еще часик нашего драйв-чата, и что-нибудь у меня произойдет внутри. Александр пишет. В детстве плохо ел, но такое блюдо, как борщ с пряниками, обожал. Борщ с пряниками. Дочери досталось по наследству, только блюдо другое. Она уже
1: борщ
2: любит сосиски вот с этой шоколадной пастой известной.
1: Утеллой?
2: Ну, да. Папа Утелл.
1: Футеллой. Хорошо. А, Наталья написала, я люблю пить кофе с яблочками, а если их нет, то с грушей. Никогда не пробовал, возможно, это действительно
2: плохо. Да, это нормально, кофе с грушей, с яблочками.
1: Когда ходим с подружечкой в кафе, всегда беру с собой обязательно яблоки, так как не всегда яблоки есть в заведении. А когда я в кафе достаю яблоко, чтобы выпить чашечку кофе вместе с ним, все внимание идет только к нашему столику. В первое время подруге было неудобно, но со временем она привыкла.
2: А может, дело не в яблоках? Может, просто вы неотразимы?
1: Кстати... Надо смотреть просто с другого угла.
2: Да, с другого. С рабочей стороны.
1: Нет, я не про это. Я про ситуацию.
2: Да.
1: Как мы это делаем,

0: Периодически в наших играх, да?
1: Да.
0: Мы же не помогаем. Нет, вы сами догадываетесь.
1: Просто
0: внимательно слушайте наши комментарии.
1: Если вы не на верном пути, мы еще раз уточним и зададим тот же самый вопрос, пока вы не найдете эту дорогу.
0: Да, тем более в игре «Федя дичь» всегда трудно ошибиться. Там и так песня-то не ахти, а еще нужно продолжение угадать. Поэтому если вы сейчас в состоянии, в здравом уме, рядом нет беременных, но вдруг звоните, ребята, 258-3320, код Москвы 495, достанем со дна эту шкатулку и разыграем классный подарок от Авторадио. Ждем.
2: Драйв-шоу! Поехали! Каждое

0: Реклама. Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна СМО.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6 Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
5: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
6: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетит из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
12: Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно.
13: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
7: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Улицы ждали.
16: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
17: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем память нигде, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
18: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
19: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции. Покупай в Победе.
20: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: ООО МКК АЗ-68.
22: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
23: Музыка

0: Давайте, друзья, уже поиграем. Хочется раздавать подарки и услышать голоса, ваши голоса. Но сейчас мы услышим его в единственном числе. Это Константин, город Пушкино, у нас на связи. Костя, доброе утро.
1: Привет.
2: Доброе-доброе утро.
0: Как дела? Чем занят?
2: Остановился. С вами разговариваю.
0: Прекрасно. Хорошо, спасибо тебе.
1: Не дать не взять, получается.
0: Ну да, давай тогда сразу к правилам.
1: Правила просты. Смотри, Кость, мы находим реально существующие, к сожалению, реально существующие треки на просторах интернета. Один из них ты сейчас услышишь. Трек неожиданно прервется. Мы предложим тебе три варианта продолжения. Выберешь правильный, получишь классный подарок. Автор радио. Петь для тебя будет сегодня Сергей Эфрон. Знаешь такого?
2: Не слышал никогда.
0: Сейчас услышишь.
1: Он очень скромно про себя пишет, что Эфрон и каждый его сингл — это глубокий музыкальный разговор по душам о загадках жизни, парадоксы любви,

0: дружбе и смысле существования.
1: Я думаю, ему нравится актер Зак Эфрон, поэтому он взял псевдоним.
0: Не исключено.
1: Сергей Эфрон, Зак Эфрон. Кстати, Зак Эфрон снялся в фильме «140 ударов в минуту», где он был диджеем. Ну, это было достаточно давно. И придумывал новые стили музыки. Возможно, после этого и он стал заниматься тоже музыкой. Наш Сергей Эфрон.
0: Наш ли он? Ну, давай сначала послушаем.
1: Итак, все готовы? Надеюсь, что да. Константин, тебе удачи. Поехали.

0: Суп.
1: Немножечко Гаязов Brothers, да, напоминает?
2: Вот это?
1: Как будто он и ими тоже вдохновлялся. Итак, продолжение песни, вариант номер один.
2: Пиво, раки, терияки, пляшут диско-вурдалаки, круг сжимается тесней, стерияки, все вкусней.
1: Вариант номер два. Холи-холи, гуакамоле, что творится на танцполе, подпевая мимо, нот отрывается на рот.
2: И третий вариант. Хари Кришна, Кришна Хари, добавляем соус карри, и под карри спляшет твист просветвленный индуист.
1: Вот такие у нас прям в тему драйв-чата. Съедобные варианты, пожалуйста.
3: Да, да, да. Давайте попробуем третий, наверное.
1: Про добавляем
2: Хари.
1: Соус карри?
3: Его? Карри, да.
1: Нравится тебе этот соус, скажи мне?
3: Нет, нет, я не люблю индийскую кухню.
2: А что тогда его выбрал?
1: Этот вариант? Просто подходит.
3: Ну, потому что слышал название.
1: А, слышал название? Соуса. А, просто знакомое. Да. А терияки нет, да, никогда не пробовал?
2: И гуакамоле.
1: Гуакамоле-то...
3: Вот терияки тоже пробовал.
1: Ну, а гуакамоле вообще класс с чипсами. Быстро готовится. Ну, с кукурузными большими.
2: Зелененький такой.
1: Да, такая прям неплохая аперитивная закуска.
3: А? Да, надо, значит, изменить ответ, правильно?
1: Я вообще не знаю. Мы просто с тобой рассуждаем.
2: Ну так что?
3: Да, ну давайте гуакамоле, да, звучит как-то более
1: если пиво, раки, терияки? Ну, прям как-то по-праздничному.
2: По-самарски.
3: Пиво по-праздничному?
2: Как будто удивлен сейчас был.
1: Он улыбнулся, ты видел? На лице прям было слышно в голосе, что улыбка. Итак, давай, мы тебе еще раз перечислим, и ты выберешь, Кость. Первый вариант — пиво, раки, терияки. Второй — холи-холи, гуакамоле. И третий — Кришна Хари, соус карри. Выбирай. 3, 2, 1...
3: Давай второй.
1: Второй. Холи-холи, гуакамоле. Ответ принят. Проверяем.

0: Каморы.
1: Ну, цепляет, согласен.
2: Костя не подпевал. Ну.
3: Петь не умею, к сожалению.
2: Но зато ты умеешь выигрывать подарки, Константин. Вот так вот.
3: Это взял классно.
2: Сам, без какой-либо помощи, боже мой.
1: Без наших подсказок, никому не нужных.
2: Проницательность проявил. Пауэрбанк забрал наш авторадийный. Поздравляем тебя с этим.
3: Спасибо, супер.
2: Пожалуйста. Хорошего тебе дня. Звони нам.
3: И вам доброго.
2: Да, супер. Давай, все. Петюню отбили и движемся... По лицу попал мне. Давайте двигаться далее, ребята. В новый час там нас ждет шеф-повар, наконец-то, который из вчерашнего сделает послезавтрашнее. А еще Петр Баканов о новом автомобиле. Вот, кстати, возрожденном автомобиле.
1: Ну вот, хватит интриги.
2: Да, да, да, поехали.
1: Поехали.
4: Поехали. Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
4: Оля, Сидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте и в время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучше.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Избирательные участки открылись во всех регионах России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Избирательные участки открылись во всех регионах. Первыми проголосовать пришли жители Камчатки и Чукотки. Позже других к выборам присоединилась Калининградская область. Впервые в федеральных парламентских выборах принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Вместе с выборами депутатов Нижней палаты парламента 9-го созыва в ряде субъектов проходят региональные кампании. В 8 регионах жители напрямую выбирают высших должностных лиц. Еще в 3 субъектах руководители регионов избираются посредством непрямого голосования.
0: Про санкции.
2: Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне. Так там прокомментировали ожидающие подписи главы США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях. Он позволит американскому президенту вводить пошлины против стран, которые сотрудничают с Россией. В четверг Палата представителей США одобрила законопроект об адских санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов.
0: Про эксперименты.
2: С 15 сентября в России запустили эксперимент по авторизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе правительства, сообщает ТАСС. Теперь статистику будут собирать напрямую из государственных цифровых систем. Это должно заметно снизить бумажную нагрузку на образовательные учреждения. Координировать процесс поручили Рособорнадзору. Ведомство создаст отдельную межведомственную комиссию.
0: Про экзамены.
2: Задания единого госэкзамена могут потребовать усложнения, если школьники продолжат демонстрировать стабильно высокие результаты. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко. При этом он отметил, что само по себе сокращение числа стубальников не должно восприниматься как негативный результат. Фурсенко подчеркнул, что основной задачей ЕГЭ считает не определение количества выпускников, получивших максимальный балл, а оценку того, насколько большая часть учащихся смогла успешно освоить учебный материал и справиться с экзаменационными заданиями на хорошем уровне.
0: Про столицу.
2: В начале следующей недели столица ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника гидрометцентра Марину Макарову. При этом в предстоящие выходные 19 и 20 сентября погода в столице будет комфортной. В эти дни город окажется на северной периферии антициклона. Ночная температура составит от 8 до 10 градусов, а дневная около 18-20, рассказала ранее метеоролог Татьяна Позднякова.
0: Про все остальное.
2: Малазийские ученые выяснили, что запах темного шоколада повышает выносливость и притупляет голод. Эксперимент проводили на мужчинах со средним уровнем физподготовки непосредственно перед силовыми упражнениями. Ну а вот молочный шоколад никак не влияет на вкусовые рецепторы. Официальный курс доллара 84 рубля 50 копеек. Курс евро 97 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Это драйв-шоу «Поехали» по-прежнему здесь. В эфире авторадио Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Веселимся здесь. Надеюсь, вы тоже получаете удовольствие. Нам очень приятно и большое каждому отдельное спасибо за то, что вы пишете нам в драйв-чат. Действительно, без вас он бы не состоялся. И одного из вас мы сегодня будем награждать двумя билетами на ледовое шоу Евгения Медведевой. Поэтому, пожалуйста, включайтесь. 915-459-2020. Любите ли вы экспериментировать с едой или наоборот? Ну, до сих пор как-то воспоминания какие-нибудь там вас тревожат от детской вот этой кисель с пенкой, молоко. Ну, короче, вы поняли, да? Вот об этом всем напишите. Почему? Потому что в Санкт-Петербурге придумали медовик с черной икрой за 30 тысяч рублей.
1: Ну, 3500.
0: Извините, 3550.
1: Вот, ну, вот.
0: Пошло. В общем, насколько это вкусно, не знаем, но мы вас спросили про ваши предпочтения. Помимо этого
1: у нас будет чемпион Москвы и Московской области по гастрономическим экспериментам, шеф-повар Владислав Яблонский. И еще к нам заглянет Петр Баканов на таком капитальном, премиальном, отечественном
0: новом
1: автомобиле.
0: Узнаем, о каком автомобиле идет речь уже через несколько минут. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 14-11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать кредит без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на сбербанк.ру.
3: Звук поставим.

0: на Авторадио.
1: Не можем остановиться, не читать сообщения в драйв-чате, где про еду сегодня говорим. Вот пишет нам, например, Олег. Доброе утро, товарищи. Неужели среди огромной необъятной страны не найдется таких же гурманов, как я? Кто еще осмелился попробовать селедочку со сладким чаем? Никто, тогда я один такой. Один такой. Да. Очень понравилось.

0: подходит этот звук. Есть еще, кстати, если вареные пельмени, то только с уксусом.
1: А это хорошо.
0: Ни разу не пробовал.
1: Это вкусно.
0: А если яблоко, то с майонезом.
1: Это перебор.
0: Это последнее, не поддерживаем. А самое вкусное — это арбуз с брынзой соленой и горячей лепешкой, это написал Вадим. Но это в ресторанах уже давно есть, да. Сюрстрёминг предлагает с черным хлебушком попробовать. Говорят, сочетание очень вкусное. Владимир, благодарим вас за такой совет. Мы еще хотим пожить. Давайте все-таки перейдем теперь к профессионалу, который действительно может сложить сочетаемое с несочетаемым, и это будет съедобно. Как минимум, потому что он шеф-повар.
1: Ну, Владислав Яблонский, ты имеешь в виду?
0: Естественно. Мистер Углевод.
1: Поехали.
2: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
1: Влад, доброе утро.
3: Доброе утро, друзья.
1: Сегодня что-то прям необычное, насколько я знаю, ты нам приготовил.
3: Необычное, универсальное и недорогое. Тартар из грибов.

0: сырого. Итак, рецепт.
1: Итак, значит, мы берем грибы, те, которые у нас есть в нашем распоряжении. Можно, кстати, взять и замороженные, если вдруг свежих у вас нету. Мы их режем мелким кубиком. На сковородочке слегка обжариваем лучок. Не так, чтобы он прям зажарился, иначе горчить будет.
2: Просто.
1: Да, чтобы, знаете, как называется, на слабом огне до стеклянного состояния. Mm-hmm. То есть такой прям чуть-чуть прозрачный становился. Mm-hmm. Мы бросаем туда грибочки, тоже слегка вместе с луком это все обжариваем. И, внимание, берем баклажан. Баклажан мы тоже режем мелким кубиком и добавляем туда же в грибы. Баклажан
0: звучит как угроза прям.
1: Сочетание просто самого баклажана с грибами, это вообще шикарное сочетание. Мы когда все это приготовили, нам нужно добавить специи. А специи наши будут состоять из соль, перец. Я еще добавляю зерновую горчицу. Она прям консервированная.
2: Дижонская.
1: Ну, дижонская слишком дорого-богато. Просто наша зерновая горчица недорогая.
0: Но она как подзатыльник.

0: И 2 чайные ложечки сахара. Все это перемешиваем. В самом конце, нет, еще не все, Иван, подождите. Мы берем чайную ложку сливочного масла, туда добавляем, все это замешиваем зеленью. Потом мы это хлебушек подсушиваем, это сверху кладем и запиваем напитки.
1: Так, укроп нужен сверху?
0: Да, обязательно. Все, любые грибы сочетают с укропом шикарно.
1: Тогда и в столовке это можно увидеть.
2: Все, что с укропом, ты так думаешь?
1: Да.
2: Спасибо большое. Можно тогда сказать, что у нас был шеф-повар столовки?
0: Нет, нельзя.
2: Тогда так, шеф-повар ресторан необыкновенный, Влад Яблонский.
0: Хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Начало 11-го в Саратове. Дорожный трафик в городе существенно снизился. Пробки в 4 балла в эту минуту, по данным Яндекс.Карт в областном центре. Тесно сейчас на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской, а также на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Рабочей. Придется немного задержаться, передвигаясь по Рабочей от Аткарской до Максима Горького. Пробка сейчас на Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Астраханской улицы. Существенно замедлилось движение на Октябрьской от Мичурина до Чернышевского. По-прежнему затор на Советской и Астраханской от Максима Горького до Большой Горной. Трудно с проездом сейчас на Мичурина от Бабушкиного взвоза до улицы Радищева. Заторы в Заводском на проспекте Энтузиастов от Пензенской до улицы Авиастроителей. Пока это все о дорожных заторах в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: ООО «Элвис Крем», не оферта.
8: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее

0: уютнее. Строй окна. Честная цена. 93-48-58.
1: Решиться сложно.
0: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-404. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш. Это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
7: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов. Пугачева 72. Энгельс. Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ребята, всем в пробках сейчас находится. Держитесь, крепитесь, мы с вами, с новостями, причем интересными. Аэротакси может появиться в России через 2, 3, 4...
2: тысячелетия?
1: Год. Такой срок допустил глава Минтранса Андрей Никитин. На международном форуме молодежи он заявил, что воздушное такси может стать достаточно безопасным для эксплуатации через 2, 3, 4 года. Вот. А может быть и 5 лет, вот так вот он тоже допустил. Но вообще это здорово. Да, представляешь, правда, непонятно, сколько оно будет стоить, и можно ли будет припарковаться возле шестерочки мне вон там вот, на повороте, непонятно.
2: Идеально, если бы он забирал, не, можно было выбирать не, да, да, не только подъезд, но и балкон, этаж там, говоришь.
1: Но это уже не в нашем веке, но все равно здорово, что мы движемся навстречу этому нововведению, но пока все-таки давайте безопасно передвигаться на автомобиле наземным транспортом, благодаря Петру Баканову, кстати, этот автомобиль мы сейчас с вами и выберем.
0: Тест-драйв. Поехали!
2: Привет, Петя.
3: Доброе утро. Сегодня у нас одна из главных новинок 2026 года, по крайней мере, одно из главных событий. К нам возвращается «Волга», та самая «Волга». Наконец-то в Нижнем Новгороде снова выпускают, да, легковые автомобили. Вот, производство налажено на мощностях и в цеху, где раньше выпускали «Шкоды» и «Фольксваген», так что все там нормально. Сейчас готовят сварку и окраску кузовов, пока машины собирают методом крупноузловой сборки, то есть это вот такая отверточная, но как бы планы большие, мощность предприятия 110 тысяч автомобилей в год. Более того, выкуплены все права на эти машины, а машины, напомню, это «Джили».
2: «Джили Манджаро».
3: Первый, вот то, о чем я расскажу, это «Джили Манджаро», также «Джили Атлас» будет и, соответственно, «Джили Префейс», это седан. Они будут называться «Волга К50», о которой я расскажу сейчас, «Волга С50» это будет седан, и «Волга К40» это кроссовер. Что немаловажно, выкуплены все права, и впоследствии мы, россияне, сможем модернизировать и эту платформу, и пользоваться технологиями, и развивать даже собственный автопром. По крайней мере, это заявлено. Что, собственно говоря, мы можем сказать о машине? Казалось бы, «Манджаро» всем известен, однако в конце 25 года и в начале 26-го к нам стали поставлять обновленный «Джили Манджаро». Что же в нем изменилось? Потому что вот все эти плюшки получила

0: «Волга». Итак, внешность, ну, безусловно, шильдики у нас везде «Волга». К сожалению, нет нашего любимого нижегородского оленя, нет вот, вот этой классической эмблемы. Пока просто крупная надпись на ступичных колпаках.
1: Я думаю, найдутся умельцы.
0: Вот. Однако олень есть в мультимедийной системе. Правда, там есть живые обои, где олень в лесу пьет в речке воду. Очень мило. Вот. Дальше идем. Ну, помимо нового дизайна 20-х дисков, хотя в стандарте идут 19-е, ну, вот это вот такие основные изменения. Внутри изменений гораздо больше. Во-первых, изменилась центральная консоль и центральный тоннель. Стало меньше кнопок на самой центральной консоли, и кнопка «Старт» теперь перемещена ближе к рулю.
1: Они убрали все, да, в мультимедии? Теперь нет климата.
0: Оставили 4 главных кнопки. Да, климата, к сожалению, теперь нет. Переехала площадка с беспроводной зарядкой ближе к подлокотнику. Новый джойстик автоматической трансмиссии. Напомню, что это классический 8-ступенчатый автомат. Двигатель тоже не изменился. Это 2 литра 238 лошадиных сил. Вот. И, соответственно, появился такой интересный кругляш, такая хрустальная шайба, которая по умолчанию управляет громкостью. Однако нажимаешь, долго держишь и можешь выбирать различные функции, которыми она будет управлять. Например, сменить обои там, или перелистывать треки и так далее, и так далее. Ну, мелочь. Что немаловажно, салон оформлен богато. Это кожа, это замша, это всегда полный зимний пакет. То есть, на самом деле, уже в базовой комплектации комфорт есть все, что нужно. Досталось, кстати, задним пассажирам. У них есть электропривод регулировки спинки. Тоже, в общем-то, приятные вещи. Не часто встретишь в кроссоверах такого уровня. У пассажира переднего, помимо подогрева и массажа, есть функция, когда ты нажимаешь на одну кнопочку, и она раскладывается почти, как вот мы раньше говорили про атаманку. Атаманки здесь нет, но можно вот разложить в горизонталь одним нажатием. Мелочь, но приятно. У водительского кресла появился массаж. Там есть 6 режимов. Ну, тоже и помимо памяти кресел.
1: Но массаж, это вот прям массаж?
0: Да, да, да. Массирует спинку неплохо. И при этом есть еще климат-консьерж для сидения, то есть
1: консьерж.
0: Да, я его так называю.
1: Машина с консьержем.
2: Да, просто проветривание?
0: Нет, ты нажимаешь кнопку авто, он будет автоматически либо подогревать, либо, соответственно, включать вентиляцию сидения. Ну, тоже приятно, ты лишних движений не делаешь.
1: Он так и прямо называется, консьерж?
0: Ну, просто называется авторежим. Так, знаете, называлась вот эта функция у Лексусов. Прежним.
1: Не помним такую марку, ну ладно.
0: Да, да, ну было дело, да. Вот, соответственно, вот эти изменения, это основные, но также есть в мультимедийной системе, то есть новые обои, там теперь «Волга», везде все обозначено, и есть голосовой ассистент, ты говоришь «Привет, Волга», он это распознает и начинает работать, что тоже немаловажно.
1: Он тебе отвечает «Здорово». Чего так пропадаешь часто?
0: Вот, изменилась еще мультимедийная, не мультимедийная, аудиосистема. Раньше были акустика Bose, было 10 динамиков, теперь 12 Infinity, и звучат действительно очень...
1: Лучше?
0: Да, да, хорошо. Достойно, я бы так сказал.
1: Можно ли сделать вывод после вот всего, что ты сейчас рассказал, что новая «Волга» лучше, чем новая «Джили Манджаро», которая тоже, я так понимаю, продается?
0: Ну, пока продается, но постепенно, когда уже все складские запасы растают, то, соответственно, у нас останется только «Волга».
1: Ну так.
0: А сказать лучше нельзя, потому что, по сути, это вот тот «Джили Манджаро», который вот в начале 2026 года появился в дилерских салонах. И, то есть и не все еще пока с ним просто знакомы, но вот «Волга» как бы выбрала в себя все самое лучшее, что было на тот момент в российской спецификации. И теперь будет выпускаться вот под этим брендом. Более того, преимущество еще и в снизившемся ценнике. То есть машина стала где-то на 150-200 тысяч дешевле. И это приятно в наше время. Вот. Если мы говорим о ценах, то это от 4 миллионов 349 тысяч за базовую версию комфорт. Премиум, который различается только нюансами отделки и окраски, это 4 миллиона 649 тысяч. И топовая версия эксклюзив, это 4 миллиона 799 тысяч. Напомню, что Манджаро стоит где-то от 4 миллионов 600 тысяч, то есть начало его идет. Поэтому в целом все это достаточно выгодно в нынешнее время.
2: Ну, благодарочка тебе летит большая. Спасибо,
0: да,
2: Петь.
0: Да.
2: Как всегда, по полочкам разложил, все понятно, ясно. Теперь можно ехать в Нижний.
0: Нет, можно ехать в любой из 130 салонов в 70 городах нашей страны.
2: Ну, в Нижний же тоже можно съездить.
0: Можно.
1: Прямо на заводе забрать.
0: Там, кстати, очень хороший музей автомобилей.
2: А с завода можно прям купить, не знаешь?
0: Не знаю, не уточнял.
2: Ну, типа, она едет такая по конвейеру.
1: Такой, это пипик.
0: Ну, мы с тобой после эфира об этом поговорим.
2: Спасибо большое, Петр Баканов, друзья. О новых «Волгах».
0: Да, и о новой «Волге» К50.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв-шоу на авто.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «ОТО-Авто» УБРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТО-Банк» 0+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею.

0: Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. «Анвимакс». Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. «Анвимакс». Не дайте простуде раскачаться.
4: «Анвимакс» активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
0: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Так, друзья, пришло время дочитывать последние сообщения и закрыть наш драйв-чат. Собственно, сегодня мы его посвятили и начали плясать от темы санкт-петербургского шедевра, а именно медовичок с черной коркой за 30 тысяч рублей. Вот так вот. Готовы ли вы отдать такие деньги за рыбу поверх бисквита?
2: Ну, там 300 граммов. 300 граммов.
1: Ну, да на здоровье. Корки. Хоть КГ. Просто интересно, как бы, кто готов. Я бы не отдал бы. Я бы отдельно все съел бы. Ну, вместе не знаю. Но мы вас спросили, ребята, а, собственно, назовите вы продукт, которому вы не притронетесь никогда, а, может быть, ели наоборот что-то необычное, а, может быть, вы как раз за всевозможные эксперименты всегда готовы. Поэтому давайте. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Есть еще несколько минут.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Привет, ребят. Моя дикая привычка родом и начала свое начало в студенческом общежитии. Мы тогда варили обычные пельмени, сливали воду, а вместо майонеза заливали их, внимание, дешевым питьевым йогуртом со вкусом персика. Получалось такое изысканное азиатское блюдо из того, что было в холодильнике. До сих пор иногда вот это вот, знаешь, ностальгирую и реализовываю. И до сих пор вкусно, Михаил.
2: Неплохо.
1: Ты бы попробовал?
2: Я бы нет.
1: Я сейчас отдельно вспомнил и йогурт, и пельмени. Как-то по мнению, вот свежий персик, может быть, он куда-то идет, но в салат, но не знаю. Но
2: вообще,
1: вот
2: с пельменями сладкое не очень хочется. Как-то.
1: Ну, возможно, есть другая тема. Слушаю и смеюсь в машине. Боже, что люди только не едят. Но у меня с детства в тарелке и мой враг, после которого я не могу это никогда есть, это, ну, из детства, по всей видимости,

0: есть пенка от кипяченого молока. В садике заставляли это пить. Мне 40 лет, я суровый мужик, руковожу строительной бригадой. Но если я вижу в чашке хоть намек на эту белую пеночку, у меня начинается, ну, какая-то прям... Вот так вот он написал. Да, не ломайте детям психику, убирайте пенки.
1: По возможности, да. Оксана пишет как раз про пеночку, про манную кашу. Говорит, обожаю манную кашу. Знаешь, с чем?
0: С чем?
1: С чесноком в прикуску.
0: Господи!
1: Еще одна прикуска от Сергея. Говорит, арбуз без белого хлеба не арбуз. Жена считает меня странным.
0: Это уже многие, да, подтвердили. Говорят, что это вкусно. А еще вкусно арбуз с лаймом. Он приобретает, во-первых, другой цвет. Да, и еще с медом говорят, что это вкусно. Как и картофель фри с мороженым пломбиром. Ну, да. Есть такие, да, несочетаемые, ну, как-то уже вошли в нашу жизнь вот такие вот ингредиенты, смесь.
1: Мария тут одним словом описывает свое лакомство, слово «смокота». Что же смокотой является, по мнению Марии?
0: Товарищи знатоки.
1: Ну, внимание. Шампанское закусить селедочкой.
0: Мария! Где этот звук был? Вот он прямо сейчас ужин.
1: Вот это свет...
0: Да. Ну это же кошмар. Ну это не сочетание вообще. Это как сандалии и носки, но это же, ну не... Ну ладно.
1: Мария, а может анализы?
0: Не надо. Так, надо определяться, кто у нас сегодня отправится на концерт, на шоу Ледова Евгений Медведев, дискотека 90-х на льду, 2 октября на ЦСКА-арене. Иван, пожалуйста.
1: Ну, у меня есть один человек, который, я считаю, практически, ну, оскорбил мое любимое блюдо. Мое любимое блюдо — это пельмени, одно из самых любимых.
0: Ага.
1: Он засовывает пельмени в борщ. Более того, он говорит, необычные вареные. Надо, чтобы они были жареными.
0: Так это нормально.
1: Жареные пельмени в борщ нормально?
0: Это как бульон куриный, вермишелька и пельмени. Ну, нормальное блюдо отдельное.
1: Жареные протекут. Я не знаю, ну...
0: Ну, нет, это нормально.
1: Жареные пельмени.
0: Давай, ладно, на бум. Вот скажи, стоп, и я выберу. Нет, тут все вкусно было. Давай.
1: Стоп.
0: Стоп. Белый хлеб, плавленый сырок, сверху щедрый слой клубничного варенья.
1: А, мы помним.
0: Да, вот этому товарищу давайте, Олегу, по-моему. Да, Олег, вот ему и отдадим.
1: Ну что, Олег, поздравляем. Не то чтобы мы прям хотим попробовать то, что вы нам рекомендовали.
0: Нет, здесь нормально, белый свежий хлеб, плавленый сырочек, сверху щедрый слой клубничного варенья. Кстати, это достаточно так часто наши слушатели пишут. Вкусно.
1: Да, вот это
0: на
1: вкусно.
0: Вкусном блюде давайте оставим.
1: Вкусно и калорийно.
0: Все, вручай.
1: Два билета на ледовое шоу Евгения Медведева и дискотека 90-х на льду, которое пройдет 2 октября на ЦСКА-арене, достаются...
0: Ура!
1: Олегу!
0: Ура! Спасибо! Но какой итог подведем-то? Ну, если нравится вам вот то сочетание, ну, классно. Главное, чтобы она приносила вам действительно искреннюю радость. Да, хоть вареный лук, хоть манная каша и тому подобное. Главное, чтобы это было, приносило удовольствие. Логично?
1: Красиво закончено.
0: Да, спасибо.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный

0: «Каприз». Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс»? «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
6: Энгельс, Нестерова, 100.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37, 50, 50.
10: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айна-парк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айна-парк!
11: Яркие каникулы?
12: Айна-парк!
11: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
13: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
14: Акция действует до 30 ноября 2006 года.
15: Улицы ждали.
16: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовске.

0: области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
3: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
4: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оцени. Выйти свои финансовые возможности и риски.
6: ООО «МКК АЗ-68».
7: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
8: В синем.
7: А тебе, Сереж?
9: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
7: Те, что с гусем.
9: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, ребятки, 9 часов и 54 минуты на столичных. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио официально закругляет, завершает сегодняшний день. Отлично, он войдет в историю, как классное утро, которое мы с вами приятно провели. Время пролетело быстро и незаметно, но мы за того успели узнать ваши вкусовые предпочтения. Поэтому, если у кого-то из вас окажемся в гостях, мы уже поймем, что с собой брать в магазине. Кому-то молоко, а кому-то селедку придавать.
2: Сорбент надо брать с собой. Какой-нибудь уголек.
1: Это 100%. Но что такое детейлинг, мы разобрали. Узнали также, благодаря Андрею Рассказову, вещи, а точнее приложения, которые помогут всегда держать себя в форме, даже если вдруг вы сюрстрёминг с черным хлебом сочетаете, он хотя бы скажет «Остановись». Есть приложения, действительно, для тех, кто занимается спортом. Возможно, вы для себя их откроете. А может быть, как раз эти приложения спровоцируют вас перейти на здоровый образ питания. Поэтому в наших подкастах вы обязательно послушайте.
2: Ну и кроме того, выяснили, что все-таки состоялась премьера автомобиля «Волга К50».
1: Да, на этом прощаемся, друзья. Желаем, чтобы остаток этого дня прошел максимально легко, спокойно, без нервотрепки. Удачи вам во всем, берегите себя и до встречи. Увидимся. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Анонс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВДЖ от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Привет, вы кто?
12: Мы мини-ленд.

0: Контакты на сайте minilenta.lenta.com. ООО «Лента». УК 178-32-04-86-05.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинут. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Кабардино-Балкарии пресечена противоправная деятельность гражданина России 86-го года рождения. Он подозревается в причастности к подготовке диверсии на газопроводе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По заданию СБУ, уроженец Черниговской области должен был провести подрыв в Майском районе республики. Злоумышленник был задержан с сотрудниками ФСБ при попытке изъятия из тайника бомбы для совершения теракта.
0: Про инициативы.
2: Ассоциация российские автомобильные дилеры предложила изменить доступ независимых автосервисов к инструкциям по ремонту авто. В Роспотребнадзор отправлен перечень из 11 предложений. Каталоги деталей с артикулами, руководство и техусловия по ремонту, нормы расхода материалов, списки специнструмент, а также ПО для диагностики. Писанием протоколов обмена данными будут открывать только через защищенные системы и лишь организациям с квалифицированными специалистами. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио объяснил причину такой инициативы.
3: Какой смысл под текст? Если эту информацию раздавать налево и направо, то тогда неофициальные СТО, любые вообще СТО, и СТО официальных дилеров будут находиться немножко в неравных условиях. Почему? Потому что дилеры официальные несут большие затраты. Они работают по требованиям производителей, у них огромные расходы накладные, они строят вот эти дилерские центры, хотя они официалы тоже. Соответственно, всю бренд-айдентику, обучение персонала, специализированный инструмент и прочее, они все это делают, тратят свои деньги. Им как-то нужно жить. Жить только на продаже автомобилей, на марже от продажи автомобилей невозможно. Если клиенты будут активно утекать к неофициальным дилерам, у которых будет доступ к технической информации, к тому, как ремонтировать автомобили и ко всем нормам, ну тогда дилеры останутся у разбитого корыта и просто не смогут сводить концы с концами.
2: Добавлю, ассоциация российские автомобильные дилеры предлагает изменить именно порядок доступа, ссылаясь на безопасность и защиту интеллектуальной собственности. Для владельца автомобиля это не запрет на самостоятельный ремонт.
0: Про рекомендации.
2: Ругать ребенка за двойку или тройку не стоит. Сначала родителям нужно выяснить причину плохого результата. Школьник мог не понять тему, переволноваться, не справиться с нагрузкой или действительно отказаться от подготовки. Об этом газете «Ру» рассказала педагог Ирина Третьяк. По ее словам, строгий разговор допустим, если школьник систематически не готовился, прогуливал занятия, списывал или обманывал родителей. Однако обсуждать следует конкретный поступок, а не личные качества ребенка, предупредила педагог. Она подчеркнула, что ошибки – это часть обучения.
0: Про праздник.
2: Новогодние праздники в России продлятся 11 дней с 31 декабря этого года по 10 января будущего. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости. Майские праздники будут разделены на два периода с 1 по 3 число и с 8 по 10. Общая продолжительность этих выходных составит 6 дней, следует из документа. Также россияне будут отдыхать в будущем году с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. Официальный курс доллара 84 рубля 50 копеек. Курс евро 97 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Иногда для исполнения мечты не нужно никого никуда посылать. Нужно поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, поделиться желанием на нашем сайте и всем, и вы участник игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон шагает по всей стране. У каждого из вас есть возможность стать счастливее в прямом эфире. Я уже рассказала, что делать, делиться своими мечтами, тем более в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, 3 из которых мы уже сделали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. И Авторадио ей в этом помогло. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей, получил 1 миллион рублей. Игорь Чугляев из Москвы очень-очень желал профессиональную фототехнику для съемки птиц в дикой природе. Эх, завалит он нас карточками. А мы и рады, мы же желания ваши исполняем. Так что присоединяйтесь, каждый день играем, пока мы движемся в сторону четвертого суперфинала и, соответственно, четвертого желания. Играем на деньги. В банке сейчас 27 тысяч рублей. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, ответите верно, заберете эти деньги. А генеральный партнер игры и вовсе выигрыш удвоит 54 тысячи рублей. Ну, классная прибавка, премия, я не знаю, что это, на отпуск грядущий. Олеся Соболева у микрофона. Желаю вам отличной пятницы и счастливого сезона игры «Много денег».

0: Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
2: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустили ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском центре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93, 48 и 10.8.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Муж никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4 4

0: 4.0.4. Суперпотолок.
1: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Да у галереи первый этаж.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
5: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Украина 102-773-921-0630.
7: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвиска» и «Униафета».
11: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
12: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
11: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
12: Лови удачу в «Мебель Сити».
11: «Мебель Сити» на Симбирской 154.
13: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в скрапе 599-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
14: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
15: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Больше миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы. Такие данные приводит портал электронного голосования. На данный момент система приняла около 1 047 000 бюллетеней. Это примерно четверть от числа избирателей, зарегистрированных для участия в ДЭК. Голосование началось сегодня и продлится до 20 сентября. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В бюллетене представлены 10 партий. Мошенники начали звонить россиянам, которые недавно вернулись из-за границы. О новой схеме сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на МВД. Злоумышленник представляется сотрудником правоохранительных органов и заявляет, что поездка якобы требует дополнительной проверки. Затем человека пугают возможной блокировкой счетов или ограничением выезда и предлагают решить вопрос. Для этого преступники могут потребовать перевести деньги или выполнить определенное задание. В МВД советуют проверять подобные сообщения только через официальные источники. За 3 летних месяца в Москве поженились больше 41 тысячи пар. Это на 15% больше, чем прошлым летом, и самый высокий показатель за последние 10 лет. Об этом сообщают столичные власти. Самой популярной датой сезона стало 26 июня. В этот день зарегистрировали около 1500 браков. Чаще всего для свадеб москвичи выбирали пятницы и субботы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Маша, внучка писала?
1: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
1: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином.

0: Адреналином нам не страшен.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Опять назад пустым ехать?
6: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fit.com.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Семечки от Мартна выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Музыка

0: Но мы все же прощаемся с очередной рабочей неделей. Мы ловим моменты пятницы по звуке авторадио. И, конечно же, соблюдаем правила всегда, везде и во всем. Тем более авторадио при содействии госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запустило грандиозный проект «Формула авторадио». Вы только представьте, за ваши знания правил дорожного движения можно выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч или даже новенький автомобиль. Что же делать? Нужно просто зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, пройти тест на знание ПДД и попасть в десятку финалистов 10 октября, принять участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших. Кто будет быстрее всех и при этом не нарушит правила дорожного движения, станет обладателем главного приза — яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в наш новый проект «Формула авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру 18+. А я, Олеся Соболева, желаю вам удачи. Ну и, конечно же, в каждого из вас верю. Правила вы точно знаете.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру» 18+.

0: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
2: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазии. Это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
4: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus.

0: Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис КМ Неофета».
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено. Не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Bronoskins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: Тау-галерея, первый этаж.
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Реклама на «Автор».

0: меня.
1: Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОДЛ-Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
9: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товар за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/интех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
10: Все макароны сделаны из одного теста.
11: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
14: Реклама. Реклама до сих пор. Украина 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Губернатор области и мэр Саратова посетили избирательные участки. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Губернатор Роман Бусаргин и мэр Саратова Игорь Молчанов в первые часы работы избирательных участков отдали свои голоса на выборах, отметив важность участия каждого жителя в определении будущего страны. В Саратовской области в единый день голосования открылись

0: фейков и провокаций.
1: Про болезни.
0: В Саратовской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Минздрава, за неделю вирус выявлен у 10,5 тысяч жителей. Это почти на 64% больше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличивается число госпитализаций. В Минздраве уточнили, эпидпорог превышен среди пациентов в возрасте от 15 лет и старше.
1: Про отдых.
0: Предстоящие новогодние каникулы в стране продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. А в мае в следующем году праздничные выходные продлятся 6 дней с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Также, согласно документу, нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.
1: Про фестиваль.
0: Торжественная церемония открытия 23-го международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» пройдет сегодня в Большом зале Дома кино в Саратове. Начнется мероприятие в 7 часов вечера, вход будет свободный, возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 49 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно без осадков, температура 20 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр Мебель-Сити дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акций и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в Мебель-Сити.
3: Мебель-Сити. На Сибирской 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
6: Радиоканал Авторадио.
7: Без возрастных ограничений.
6: Авторадио. Номер один.

Да все правильно поет Нюша. Можно, можно. Хватит кататься. Выходите уже из тени, выпячивайте себя. Кричите о своем счастье. Рассказывайте о мечтах. Все точно сбудется. Отбрасывайте все эти сомнения и стереотипы. Вот как чувствуете, так и живите. Тем более у нас пятница на календаре. Мы завершаем эту рабочую неделю вместе с командой мечты. Это я сейчас о вас. Ну и немножечко о нас. Авторадио звучит в ваших приемниках, в вашей машине. Также на сайте Авторадио.ру можно смотреть нашу видеотрансляцию. Мы у вас и в смартфоне в виде мобильного приложения и дружим с умной колонкой. Пользуйтесь на здоровье для отличного настроения. Алиса Соболева у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру/тех/код» в разделе «Озонкарт» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в

0: подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenant Leader на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
4: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
8: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
14: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8 937 245 0061. 0+.
15: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В МВД напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20 и 45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты или места рождения. Паспорт также нужно менять, если он потерян, украден или сильно поврежден. Еще одна причина – заметное изменение внешности после болезни или медицинского вмешательства. Заменить документ также потребуется в том случае, если в нем были обнаружены ошибки или посторонние записи. Самыми короткими ЕГЭ в следующем году станут экзамены

0: по базовой математике, географии и китайскому языку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ. На каждый из них отведут по 3 часа. На экзамене по китайскому языку время отдельно распределят между устной и письменной частями, а также заданиями на аудирование, чтение и грамматику. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко допустил, что задания ЕГЭ могут усложнить в случае, если результаты выпускников останутся стабильно высокими. За лето россияне выпили больше 2 миллионов литров лимонада, сообщает Москва-24 со ссылкой на данные онлайн-торговли. Среди самых популярных вкусов оказались яблочный, грейпфрут с лимоном, ананас с личи и арбуз с мелиссой. При этом интерес к необычным лимонадам заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Отдельным трендом стали безалкогольные напитки со вкусами вина и коктейлей. Также россияне стали чаще покупать квас в небольших упаковках. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng — современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенность.

0: лучший в своем классе. До 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfrankmotor.ru.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI искусственный интеллект. Подробнее. Яндекс.ру/legal/браузер. /agreement/ru/0+.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Эта планета — последняя надежда для миллионов Земля.
13: Давно вы знакомы?
14: Давно.
15: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. Девятая планета. Кино с 24 сентября. 16+.
16: Авторадио.
17: Зачем топтать мою любовь?

А что эти зумеры придумали, вы слышали, а? Ходить на свидание с самими собой. Они наряжаются, они бронируют столы в ресторане на одного и приятно проводят время в приятной компании. Прекрасно понимаю эту молодежь, сама точно так же делаю, хоть и миллениал. Главное, чтобы всем было комфортно. Можно одному даже танцевать, а можно собрать веселую шумную компанию. Мы вам плейлист подберем зажигательный. Потому что по выходным в эфире большая дискотека «Авторадио». Уже завтра с 6 до 9 вечера мы с вами так танцуем, а потом еще вот так танцуем. Ну и, может быть, вот так. Коронные движения за вами. Делайте громче «Авторадио». Приглашайте кого хотите, а не хотите, так сами танцуйте. Не возбраняется. Меня зовут Олеся Соболева. Всем желаю отличной пятницы и зажигательных выходных.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
5: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Весна. Время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче. Будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы. Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
8: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй окна». Честная цена. 93-48-58.
9: Улица ждала. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
13: Билеты в кассах города. 12+.
14: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
15: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
16: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 499,90 за килограмм.
17: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
18: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: ООО «МКК АЗ-68».
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей.

0: до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-124-73-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-дизайн.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Ради хорошего

0: условий. Окрім 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Сергей Светлаков, Марина Харец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Авторадио.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Специальные подходы к процессу голосования организованы в 8 регионах России. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Специальные подходы к организации и проведению голосования в единый день голосования распространяются на 8 регионов России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Она отметила, что в Донецкой Народной Республике

0: Об этом говорится в отчете аналитического агентства «Автостат», который поступил «Известиям». Среди марок на вторичном рынке продолжает лидировать «Лада». За последний месяц лета было куплено около 113,5 тысяч таких машин. Второе место принадлежит «Тойоте», далее идут «Киа», «Хёндай», а также «Фольксваген». Десятку дополнили «Ниссан», «Хонда», «Шевроле», «Рено» и «Форд».
1: Про природу.
0: Изменение климата перестраивает океанические экосистемы, сокращает запасы основных промысловых видов рыб в российских водах. Последствия уже сказываются на добыче лосося, трески и крабов, пишет российская газета. Особенно сложно оказалась нынешняя лососевая путина. Сейчас рыбаки добыли 97 тысяч тонн при ожидавшихся 227 тысячах. Для отрасли это чувствительный вопрос. Лососи обеспечивают один из самых высокодоходных сегментов рыбохозяйственного комплекса. Ученые связывают происходящее прежде всего с климатом и вызванными им изменениями в океане. Супер Эль-Ниньо этого года. Потепление вод Тихого океана вошло в число самых сильных подобных явлений с 50-го года. Официальный курс доллара 84 рубля 50 копеек. Курс евро 97 рублей 50 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 54 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almax Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almax Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Давайте вместе с Андреем Звонким верить в чудеса, слышать голоса и делать громче авторадио, потому что это к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Очень хочется делать вас богаче, делать вас успешнее. И у нас это получается. Олеся Соболева у микрофона.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Это не просто слова, это самые настоящие мечты, которые сбываются в эфире Авторадио. Ведь в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей было на старте и 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, вместе исполняем ваши мечты. Они у вас, ну, такие интересные, такие разные. Кто-то очень желает фирму по выращиванию осетра и форели. Классная мечта, мне нравится. Спа-комплекс на дачном участке, 500 овец. Устроить свадьбу мечты. Все сбудется обязательно. Главное, все сделать как надо. Поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, поделиться желанием на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Ведь в любой момент позвоним и спросим, кто пел, что пел. Заберите деньги, скажем, если вы правильно ответите. 27 тысяч рублей у нас в банке. Кто же на них претендует? Давайте узнаем у нашей Авторадио-рулетки. Ну и... 7788. Красивое, да, завершение номера. 925. Префикс. Зовут игрока Андрей. Живет он в Москве и очень хочет двухэтажный дом с бассейном в Ялте. Эх, я думала, он не остановится. Там сейчас будет продолжение. Но классная мечта. Двухэтажный дом с бассейном в Ялте. Круглый год там можно зависать. Андрей Николаевич, ну что, давайте прямо сейчас мы вам позвоним и спросим подробнее о вашей мечте. Но прежде гимн Авторадио. Вместо гудков услышим 3000 рублей. Сразу же вручим, потом будем ждать. Алло, я слушал, опел, опела, опели вот эти. Авторадио, Авторадио. Так, хорошо, идем. Андрей. Андрей. Алло. Алло, алло. Что это за тишина? Был же гимн, мы же слышали все. Всей страною. Но что-то пошло не так. Андрей, алло. В общем, мы все поняли, нас как будто бы сбросили. Ладно, в следующий раз позвоним Андрею, спросим у него про его мечту подробнее. Двухэтажный дом с бассейном в Ялте. Надеюсь, что сбудется. У нас 2 суперфинала еще в запасе. Так что Андрей Николаевич, может быть, рулетка снова выберет ваш номер, и все получится. Пока же мы ее давайте-ка запустим. С этой секунды 29 тысяч рублей в банке, растет сумма, кто-то из вас и заберет, все до копеечки, а вот кто, скоро и узнаем. Напомню, в счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний, 3 из которых мы уже осуществили. Продолжаем поздравлять Веру Лаврикову из Москвы, она хотела закрыть кредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей, и Авторадио ей в этом помогло. Евгений Кринский из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе рублей, сбылась мечта. Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. Но такие мечты у наших слушателей Авторадио все исполняет. Ну и под Новый год у нас самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.ру. Заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
2: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально

0: выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая, 205.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин дверной.
2: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
3: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Фобанк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
4: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
5: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
7: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсона Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
2: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
3: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В поселке Ракитное Белгородской области 8-летний ребенок нашел на территории частного дома взрывоопасный предмет. Когда мальчик поднял его, произошел взрыв, и спасти ребенка не удалось. Кроме того, в Курской области в результате атак погиб еще один человек, а трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Пострадавших доставили в областную больницу. К другим новостям. Население России постепенно стареет, а вместе с этим растут и риски онкологических заболеваний. Об этом телеканалу 360 рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, именно поэтому особенно важны регулярные скрининговые обследования. Они помогают выявлять заболевания на ранней стадии, когда лечение может быть более эффективным. Врач отметил, что многие опухоли долго развиваются без заметных симптомов, и поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль. Специалист также добавил, что здравоохранение прилагает все усилия для выявления ранних форм онкологических болезней. Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения для российских спортсменов и команд. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские участники смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом с гимном и символикой. Помимо этого, турниры под эгидой Международной федерации вновь смогут проводить и в России. Ранее ограничения для российских атлетов также смягчила Международная федерация конного спорта. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Медиакарум 1.ру.
1: ИП Сафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
14: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия СБР 963.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асименент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
17: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
20: Авторадио.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут по...

0: построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
1: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», 2 этаж, телефон 650-500. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль 45-45-46.
3: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
11: О, Элвискаем, мне ответа.
12: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
13: Улицы ждали.
14: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Стена С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф». 229,90 за килограмм.
17: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39-36-36.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-59-00.
9: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
5: В синем.
9: А тебе, Сереж?
1: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
9: Те, что с гусем.
1: Так они все с гусем.
9: Так я все и возьму.
12: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
0: Реклама.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься? И что

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 14 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Вначале о главном. В Калининске расследуют гибель семьи от отравления продуктами. Все подробности далее.
1: Про главное.
3: Сегодня в Саратовской области в Калининске скончались женщина 50 лет и ее двое детей 8 и 10 лет. По предварительным данным, причиной могло стать пищевое отравление. Еще один ребенок 14 лет находится в больнице Саратова в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по регионам, по факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин трагедии.
1: Про задержание.
3: В Саратове правоохранители задержали 14-летнего подростка за стрельбу из сигнального пистолета. После появления в соцсетях видеозаписи с выстрелами, полиция оперативно установила личность стрелка. Им оказался юный житель микрорайона Иволгина. Там и произошел инцидент. Подросток вместе с законным представителем был доставлен в участок для разбирательств. Сигнальный пистолет был изъят. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как рассказали в

0: По числу турпоездок в первом полугодии оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская, Нижегородская, Челябинская, Ленинградская области, а также Ставропольский край. Курс доллара на сегодня 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 49 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет ясно, без осадков, 21 градус. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акций и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель Сити».
3: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке включения на сайте mebelcity.ru.
6: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
7: «Авторадио». Номер один в России.

0: успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Ну, наверняка вы уже все доделали и готовы с разбега нырнуть в выходные. Нас с собой, пожалуйста, берите, мы тоже хотим. Хотя с вами куда угодно, и на работу, да,

И на море, конечно же, на пробежку 100%. Да и путешествие на любимой машине, это вообще не обсуждается. Авторадио на связи и рядом 24/7. Делайте громче свой приемник. Слушайте нас на сайте авторадио.ру. Там, кстати, можно еще и смотреть видеотрансляцию. Дружим с умной колонкой. Ей просто скажите: включи авторадио. И вот мы уже друг у друга рядом. Ну и, конечно же, мобильное приложение вам в помощь. Меня зовут Олеся Соболева. Вместе проводим эту пятницу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Реклама. Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
10: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Перед представительством усмотрения банка не имеет обычной оферты. Украина 120-773-921-0630.
12: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
13: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
14: ООО «Элвис Крым». Не оферта.
15: Деньги под залог авто? Легко. АЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ООО «МКК АЗ-68».
17: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу @mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнерс Консалтинг» 5.10.2025. Работа @mts.ru. 18+.
18: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
19: Нужны двери? Звони!

0: клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39 36 36.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Эльмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг» 400 граммов. 179 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061.
5: 0+. Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
6: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
5: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
6: Лови удачу в «Мебель Сити».
5: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
7: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону 2-399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В России планируют принять новый федеральный стандарт дошкольного образования. Об этом РИА Новости рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Ранее министерство также утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуют включать в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Единовременная выплата в 1 миллион рублей не повлияет на другие меры поддержки для женщин со званием «мать-героиня». Об этом телеканалу 360 рассказала юрист Ксения Зайцева. По ее словам, миллион рублей выплачивается отдельно и не меняет остальные положенные льготы и выплаты. С 1 января следующего года изменится только порядок перечисления этих денег. При наличии необходимых сведений социальный фонд сможет назначать выплату автоматически, без отдельного заявления. В Москве стало меньше аварий с автомобилями каршеринга. С января по август их число сократилось на 25%. Такие данные привел заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Число пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 27%, а погибших на 40%. Среди мер, которые действуют для пользователей каршеринга, обязательная проверка через МОС-ID, задание на реакцию перед поездкой, штрафы за опасное вождение и блокировка аккаунтов за регулярные нарушения. Помимо этого, в городе выделяются субсидии на обновление автопарка. Это дает гарантию, что в аренду предоставляют только надежные машины. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.12+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламид.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТВ3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ретин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
9: 18+. Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидо не действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозгелием.
15: Арнео, окей.
16: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
17: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
18: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
19: Они чувствуют нас.
20: Девятая планета. В кино с 24 сентября. 16+.
21: Авторадио.
22: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будь.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы. Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
3: Застегни балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй окна». Честная цена 93-48-58.
6: Решиться сложно.
7: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
14: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Пропал интернет, а вместе с ним клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39 36 36.
17: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
18: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
19: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
23: Музыка

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vpbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РАЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России могут отменить утиль-сбор для электромобилей. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сенатор Айрат Гибадинов предложил отменить утилизационный сбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. Об этом он заявил ТАСС. По словам сенатора, это снизит конечную стоимость машины, даст стимул развитию отечественного производства. Гибадинов отметил, что сейчас сложился замкнутый круг. Люди не покупают электрокары из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не вкладывается в нее из-за низкого спроса. Отмена утилизбора поможет это изменить, считает сенатор. Добавлю, сейчас утильсбор для электромобилей и гибридов рассчитывается с учетом мощности электромотора.
0: Про выборы.
2: Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. Это следует из данных портала дистанционного электронного голосования. Всего заявления на участие в ДЭК на федеральной платформе подали более 4 миллионов человек. В числе проголосовавших в электронном формате министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Возможно, сегодня проголосует и Владимир Путин. Этого не исключили в Кремле. Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы 9-го созыва. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. По итогам выборов будет распределено 450 депутатских мандатов. Выборы проходят во всех 89 субъектах России. Дистанционное электронное голосование организовано в 33 регионах.
0: Про инфляцию.
2: В августе инфляция снизилась по сравнению с июльским ростом, но все еще значительно превышает средние показатели второго квартала. Об этом сообщили в Банке России. Регулятор оценивает устойчивую инфляцию на уровне 5-6% в годовом выражении с учетом сезонных колебаний. Основными факторами, которые способствуют росту цен, стали влияние удорожания топлива и ослабления рубля. В октябре ожидается дополнительное давление из-за перенесенной с июля индексации тарифов на ЖКХ. Экономист Михаил Беляев в беседе с Авторадио подробнее рассказал, что ждать от инфляции этой осенью.
3: Инфляция, она не щадит никого, она идет потоком, и нельзя говорить, что вот на что-то цены растут, на что-то не растут. Можно говорить только о том, что растет быстрее, что медленнее. Ну, собственно, как и поток реки. Там тоже строится по-разному, да, в фарватере побыстрее. То есть потребительские товары, то, что там ближе к берегам, так как-то оно помедленнее вроде. Хотя течет все. Так что это будет расти. Там осенью, наконец, проявится

0: маркетинга. При этом он отметил, что само по себе сокращение числа стоп-баликов не должно восприниматься как негативный результат. Официальный курс доллара – 84 рубля 50 копеек. Курс евро – 97 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Ну, знаете ли, иногда поговорить полезно, тем более, когда ты просто появляешься в прямом эфире на всю страну. Хочешь пожелать прекрасной пятницы. Впереди выходные, я надеюсь, что вы уже все спланировали, я надеюсь, вы планируете отдыхать на все 100%. Естественно, эфир Авторадио в этом, как всегда, будет только поддерживать, но и данное мгновение не исключение. Существуем абсолютно для всех, поэтому здравствуйте, прекрасные тысячи городов. У микрофона с этой минуты Иван Прудников.

0: Реклама. Новинка в парко. Запоры жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: О, Elvis, кайф, не
7: офета. Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
8: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
7: Ого, а если я разболеюсь?
8: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
9: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая 85Б.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
12: Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском децентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
2: ООО «Элвис Кайм» не офета.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
16: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
17: ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
18: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка.
20: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты.

0: Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
2: В синем.
1: А тебе, Сереж?
3: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
1: Те, что с гусем.
3: Так они все с гусем.
1: Так я все и возьму.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки. Реклама на Авторадио. 39-36-36.
6: Музыка

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С 1 октября в Wildberries начнет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты. Об этом сообщает агентство ТАСС. Поддержку смогут получить больше 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Размер выплаты и порядок их получения пока не уточняются. Ранее Ассоциация банков России также предложила дополнительные меры помощи пострадавшим компаниям. Среди них льготные кредиты, реструктуризация займов и рассрочка платежей. Госкомпания «Автодор» рекомендует автомобилистам придерживаться правил поведения при туманной погоде. Перед поездкой водителям рекомендуют проверить фары, стеклоочистители и омыватели, а на дороге снизить скорость, увеличить дистанцию и, по возможности, избегать резких маневров. Если на скоростной трассе все же пришлось остановиться, то нужно надеть световозвращающий жилет, выставить знак аварийной остановки и уйти за ограждение. Вызвать аварийного комиссара можно по номеру «+23-23». Россияне стали чаще бронировать зарубежные поездки на новогодние каникулы, сообщает газета «РУС» со ссылкой на данные бронирований. Сейчас на зарубежные направления приходится 52% авиазаказов на январские праздники, а на поездки по России – 48%. Год назад соотношение было обратным. Самым популярным зарубежным направлением стал Пхукет. В пятерку также вошли Ташкент, Шанхай, Пекин и Касабланка. А среди российских городов лидируют Москва, Калининград и Санкт-Петербург. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Изучите все условия кредита на сайте bpbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется подробное указание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламид.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВВ. ОГРН 124-770-27-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО, ДАТА, ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение Аутебанк 0+.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
4: Не пропустите, друзья.
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель. Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет. Капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс»? «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
6: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
8: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДС «Спутник», улица Татарская, дом 66, корпус 2.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
9: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
13: Сроки акции с 1 сентября 2015 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Бронскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
15: То у галереи первый этаж.
16: Решиться сложно.
17: Не решиться. Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
19: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 30.

0: 23. Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Встречайте День садовода! Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл», Чернышевского, 63. Телефон 8 937 245 00 61. 0+.
2: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ?
7: На ТНТ?
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: Спа-раз, спа-два, спа-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин проголосовал на выборах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в электронном формате. Как пишет «Известия», глава государства голосовал в своем рабочем кабинете в Кремле. Тем временем онлайн свой голос уже отдали более 2 миллионов избирателей. По данным портала дистанционного электронного голосования, всего заявки на дистанционное голосование подали более 4 миллионов человек. ДЭК в этом году доступна в 32 регионах, отдельно работает московская платформа. В числе лидеров по онлайн-явке к середине дня были Магадан, область, Алтай, Мариэл, Смоленская и Томская области, а избиратели села Нутепермен на Чукотке показали 100% явку в первый день голосования на выборах в Госдуму. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября.
0: Про электромобили.
2: Спрос на поддержанные электромобили и гибриды в России заметно вырос. Как пишет Лента.ру, летом интерес к таким машинам оказался почти на 75% выше, чем год назад. Средняя цена составила 3 миллиона 900 тысяч рублей. Самую заметную динамику среди марок показал ГАК. Спрос вырос более чем втрое. Также вошли Чинган, BYD, Tesla и Volkswagen. Среди регионов лидируют Калужская, Рязанская и Тверская области, Пермский край и Ленинградская область. Там рост составил от 134 до 181%. Эксперт Игорь Маржаретта дал Авторадио прогноз по переходу российских водителей на электрокары.
3: Рос этот рынок потихоньку, но рос небольшими темпами, поскольку интерес был, но это все очень дорогое удовольствие. И чистый электромобиль – это пока еще вещь в себе, потому что вы привязаны, по большому счету, к розетке. А тут взрывной интерес, в первую очередь, связанный с тем, что реально с бензином проблема. Народ понял, что электромобиль, особенно как пригородное транспортное средство, очень неплохой вариант. Именно как пригородное, потому что для дальних поездок он не годится. Вот гибрид – то, что надо. У нас несколько электромобилей делается в стране. Так что я прогнозирую рост интереса. И вообще по стратегии последнее развитие автопрома, которое принято буквально на днях, к 35-му году у нас примерно 75% по-прежнему будут автомобили из ДВС, но 25% уже это новые транспортные средства, имеется в виду на электричестве или гибриды.
2: В целом за первые 8 месяцев года спрос на поддержанные электромобили и гибриды вырос почти на 47%. При этом они пока занимают небольшую часть российского автопарка. По данным Автостата, к июлю их насчитывалось около 230 тысяч или всего 0,5% от всех легковых машин.
0: Про алкоголь.
2: Производство вина в Крыму по итогам 8 месяцев года заметно снизилось. Как пишут «Аргументы недели» со ссылкой на Росалкоголь-Табак-контроль, выпуск тихих вин сократился почти на четверть, игристых произвели на 38% меньше. Среди причин издания называют проблемы с логистикой и топливом, перебои с электричеством, снижение турпотока, а также последствия прошлогодней засухи. Кроме этого, доставка грузов на полуостров подорожала в несколько раз. Официальный курс доллара сегодня

0: Полет нормальный, полет в прямом эфире авторадио. И вот вам, пожалуйста, сейчас мама Люба кого-то может принести очень серьезную сумму. Разумеется, если вы нас слушаете с нашим фирменным гимном авторадио «Мобильное место Гудков». 29 тысяч в банке, игры много денег. Наш партнер все удвоит. По сути, здесь и сейчас мы готовы сыграть на 58 тысяч рублей. Прилично.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются. Разве могло быть с авторадио по-другому? Тем более, с нами еще и Озонбанк, который дополнительный шестой суперфинал устроит в конце года. Плюс, собственно, Озонбанк и удваивает все эти выигрыши. Красота. В общем, для слушателей одна выгода и одна польза. И, собственно, сезон-то не стоит на месте. Четвертый миллион из пяти мы с вами разыгрываем. Соответственно, четвертый суперфинал из пяти мы с вами приближаем. Естественно, шестой дополнительный мы все помним. Так что еще три мечты в этом году станут для слушателей реальностью. Для этого традиционно нужно отправиться на сайт Авторадио. Гудки до свидания, гудки убираем, устанавливаем гимн Авторадио и, пользуясь удобным сервисом, делимся своей мечтой. Это может быть все, что угодно. Кому-то дорогу до дачного участка, кому-то путешествие подавай, кому-то закрытие автокредита. Кто-то просто говорит, хочу новый автомобиль. И так и пишет. Поэтому определитесь, что для вас важнее всего, потому что в этом году вы получаете то, о чем мечтаете именно вы. Ну и, как мы договорились, для Авторадио нет ничего невозможного. Но в данное мгновение, я думаю, меньше слов, больше дела, потому что 58 тысяч ждут своего обладателя. Давайте рулетку остановим. И... О, как в воду глядел. Шанс выпадает нашему слушателю Николаю забрать эту сумму. Николай у нас из Калужской области. В суперфинале будет претендовать на новый автомобиль. Такая мечта у Николая. Ну, а в данный момент 58 тысяч рублей в сумме за только что прозвучавшую песню. По-моему, неплохо. Ну, разумеется, для начала гимн Авторадио. Как же без него? Гимн Авторадио, естественно, сразу 3000. Удвоенные так...

0: продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
1: Да не могу я оставаться на линии. Правила для всех равны. В данном случае, естественно, мечта Николая. Автомобиль остается в игре, как и номер Николая. Он участвует неограниченное количество раз. Можем дозвониться, разумеется, вновь. Ну, а пока, пока лишь за гимн авторадио. Тем более, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет 6000 рублей. Очень скоро Николай сможет получить эти деньги на карту Озонбанк. Рулетка запущена. Хорошо, подрастаем еще. Теперь на кону 31 тысяча рублей. Естественно, умножаем ее на 2 и готовимся сегодня сыграть. А сыграем мы еще неоднократно. И помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Казалось бы, пятница, уже почти вечер, что может остановить нас на пути с работы? Только пробки на дорогах. Начало пятого в Саратове. Всем тем, кто за рулем, желаем легкого пути и рассказываем о главных заторах на эту минуту. Пробки в 6 баллов фиксирует Яндекс.Карта в нашем городе. Затруднено движение в центре на Мичурина, Челюскинцев до улицы Радищева, а также на Танкистов Астраханской, плотно от крайней до рабочей. Планируя свой маршрут, учтите заторы на Соколово от Чапаева до Большой Садовой. Притормаживает и Чапаева от Дзержинского до Большой Горной. Стопорится транспорт на улице Рахова от Рабочей до Большой Казачьей. Пробка на проспекте 50-летия Октября от Деловой до Алексеевской улицы. Не менее плотно сейчас и на СХИ, на улице Навашино от Ароновой до остановки «Жилой массив». Пока это все о дорожных заторах в городе на Авторадио 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах областного центра, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Леон 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
5: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
5: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Сагат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Украина 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Реклама на Авторадио.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Самой массовой вакцинацией в России остается прививка от гриппа. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. В прошлом году ее сделали почти 77 миллионов человек. При этом выросло число прививок от кори и пневмококковой инфекции. По словам инфекциониста Владимира Неронова, изменения в статистике зависят не только от отношения людей к вакцинации, но также от возраста населения, объемов ревакцинации и особенностей работы регионов. Аферисты стали звонить россиянам после возвращения из-за границы и представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД. Человеку говорят, что его поездка якобы вызвала вопросы и может привести к блокировке счетов или ограничению выезда из страны. После этого предлагают урегулировать ситуацию, например, перевести деньги или выполнить определенное задание. В МВД рекомендуют не доверять таким звонкам и проверять информацию только через официальные источники. Новогодние праздники в России продлятся 11 дней. С 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин, передает РИА Новости. Майские выходные разделят на два периода, с 1 по 3 число и с 8 по 10. Всего россияне будут отдыхать 6 дней. Кроме того, дополнительные выходные предусмотрены в феврале, марте, июне и ноябре. 31 декабря также станет нерабочим днем. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. We'll be right back.

0: 1.ру.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-736. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Парадал Мак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламид.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Крита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: По повести Игоря Ткаченко.
8: Несколько раз бот открывается портал на другую планету.
9: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
8: И там две луны, жара и монстры бегают.
7: Девятая планета. В кино с 24 сентября. 16+.
10: Конечно, можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Конечно, можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

Слушатели авторадио тоже созданы друг для друга. И, вы знаете, выходные тоже существуют для каждого из нас. Возможность набираться сил, отдыхать, зажигать. И тут на помощь приходит большая дискотека авторадио, которая, конечно же, традиционно теперь каждые выходные звучит в 18 часов для каждого из нас. Так что и в субботу, и в воскресенье в 6 вечера настраиваемся на авторадио и танцуем. Несколько часов прекрасного зажигательного микса нам обеспечены. Ну и в данный момент, конечно же, эфир авторадио скучать никому не позволит. Делаем погромче и наслаждаемся пятничным настроением, что очень даже несложно.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айдапарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айдапарк!
2: Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. Нашими окнами теплее и уютнее. Стройокна. Окна. Честная цена. 93-48-58.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс фреш. Это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
11: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Пропал

0: Интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ООО МКК АЗ-68.
6: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
7: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
6: Финал акций и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
7: Лови удачу в «Мебель Сити».
6: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
8: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
9: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международный перевод. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7.724.770.063.8570. Условия и тарифы на сайте А7.Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.00.2026. Стоимость и прозрачный тариф. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. В России примут новый стандарт дошкольного образования. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: В России со следующего учебного года планируют ввести новый стандарт дошкольного образования. Как передает РИА Новости, замглавы Минпросвещения Ольга Клударова сообщила, что его утвердят в ближайшее время. Текущий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования действует уже 13 лет. В нем значительную роль занимает обучающий компонент. В обновленном

0: саду, отметила Клударова.
1: Про область.
0: В Саратовской области выделены специальные заправочные станции и отдельные колонки на АЗС для машин скорой помощи. Они, как и другой санитарный транспорт, заправляются вне очереди. Об этом, как сообщает информагентство «Взгляд.Инфо», заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер. Он подчеркнул, в регионе ситуация с заправками для такого транспорта стабильная. За все время, когда были проблемы с топливом на АЗС, этот вопрос был на личном контроле министра. Есть прямая связь с поставщиками и сетями, которые заправляют машины.
1: Проводоканал.
0: Саратовводоканал предупредил об очередном масштабном отключении холодной воды. Оно запланировано в ночь на вторник в связи с вводом в эксплуатацию водоводов по улицам Исаева, Блинова и Перспективная, а также заменой запорных арматур. В зоне отключения окажутся абоненты Волжского, Ленинского, Кировского и Гагаринского районов. Список размещен на сайте водоканала. Вернуть холодную воду предприятие планирует через сутки.
1: Про достопримечательности.
0: Подсветка в цветах российского флага в поддержку единого дня голосования украсит телебашню в Саратове. Жители смогут ее наблюдать сегодня, завтра и в воскресенье с 7 до 9 вечера. Напомню, в рамках единого дня голосования в Саратовской области проходят выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, Саратовскую городскую думу и представительные органы местного самоуправления. Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии, на портале госуслуг в разделе «Выборы» или по телефону горячей линии 8 800 200 2020. Курс доллара на сегодня 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 49 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет ясно и без осадков. Температура поднимется до 21 градуса. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр Мебель-Сити дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акций и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в Мебель-Сити.
3: Мебель-Сити на Симбирской 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, результатов акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelsity.ru.
1: Авторадио. Номер один.

нас в эфире радио «Ничего не окончено», только набираем обороты. С точки зрения дня недели вообще все самое прекрасное впереди. Ну, тем более, если уже присутствует КПН, отлично, пожалуйста. Пусть будет новое начало и, соответственно, пусть будет также всегда положительным и ярким. Ну, и искусство сложения 7 нот, разумеется, в режиме 24/7, где также неподалеку, как и эфир авторадио. У микрофона по-прежнему Иван Прудников. Страна, большущий привет и звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Услуги представляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетинге «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Автомонитор.
7: Вечерние пятничные пробки в 6 баллов и затруднения в движении по основным магистралям. Такая вот обстановка на дорогах Саратова по данным Яндекс.Карт в эту минуту. Больше всего транспорта сейчас в центре, на Мичурина, от Челюскинцев до Бабушкиного взвоза, а также на Чапаева от Рабочей до Большой Карачей. Загружен областной центр на танкистов Астраханска от Первой Садовой до Рабочей. Тормозит

0: Навигатор до Астраханской. Серьезный затор сейчас на Чернышевского от Октябрьской до Московской. Не менее затруднено движение на проспекте 50-летия Октября от Молодежного проезда до Второй прокатной улицы. Насколько изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM. Всем удачи в пути.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
6: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
8: ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
9: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «МКК АЗ-68».
13: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
14: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер». Альпийские с топленым молоком. 450 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
16: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
17: В синем.
16: А

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Больше 1 800 000 человек проголосовали в Москве, об этом сообщили в Мосгоризбиркоме. Около 1 700 000 избирателей воспользовались электронным голосованием, а еще примерно 100 000 выбрали бумажный бюллетень. По данным ЦИК, к этому времени явка на выборах в Госдуму в целом по России превысила 20%. Напомню, голосование продлится до вечера воскресенья 20 сентября. Москва расширила перечень представителей Евросоюза и европейских стран, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Решение принято в ответ на 21-й пакет санкций ЕС. Ограничения затронули в том числе представителей европейских институтов и депутатов национальных парламентов, которые голосовали за антироссийские санкции. В список также включили некоторых представителей академического сообщества и общественных организаций. В МИД России заявили, что дальнейшее расширение европейских рестрикций будет получать ответные меры. В российских школах появился новый внеурочный курс об отечественном кино для учеников 10 и 11 классов. Пишет об этом РИА Новости рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Школы могут проводить такие занятия по своему выбору уже с этого учебного года. В программу вошли фильмы, герои которых близки старшеклассникам по возрасту и жизненным ситуациям. Среди картин «Курьер», «Доживем до понедельника», «Я шагаю по Москве» и «Иваново детство». В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что... Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламид.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем?

0: все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 24-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каплина.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Воспоминания – это билет в один конец.
8: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
9: Пацаны, химера!
8: А у тебя за спиной все человечество.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
10: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
11: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! И шоу на Рутюбе. Калашоу. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03 18-40. 18+.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Авторадио.

только с маленькой поправочкой на актуальность, что мы с вами теперь, получается, дети осени. Будем наслаждаться этим сезоном, покорять его, делать его прекрасным. Естественно, музыка в этом также помогает в режиме 24/7, тем более, когда эта музыка в живом исполнении. Мурзилки традиционно в 6 вечера начнут свою работу, ну а в 20 часов с живым концертом «Пелагея» ни в коем случае не пропускайте и оставайтесь вместе с Авторадио. Ну и в целом, прекрасной пятницы вам пожелаем. Музыка также продолжает ее украшать. Снова микрофона. Все так же Иван Прудников, «Страна. Привет». Yeah.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании «Слотекс»?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатерф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Студенское шоссе 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Улицы
9: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим бабушки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
11: Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
14: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
15: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
16: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
17: Встречайте новые автомобили «Тенет Плюс» в «Элвис». «Тенет Плюс». Элегантность, в которой...
11: влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
17: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
19: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
20: Радиоканал Авторадио.
21: Без возрастных ограничений.
22: Авторадио.

0: ВВ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vvbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Я наконец-то

0: контактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
1: Окайлэ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Половина участников дистанционного голосования уже отдала свои голоса на выборах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 20%. Такой показатель зафиксировал ЦИК к 15.40 по московскому времени. В столице к этому времени проголосовали более 22% избирателей. В Подмосковье явка на 15 часов составила около 14%. При этом на федеральной платформе дистанционного электронного голосования

0: онлайн-явки были Магаданская область 67%, а также Республика Алтай, Смоленская и Томская области и Мари-Эл по 61%. Голосование проходит в течение 3 дней и завершится 20 сентября.
1: Про авиацию.
0: Владимир Путин поручил обновлять парк гражданской авиации в первую очередь российскими самолетами. Как сообщают ведомости, в рамках новых договоренностей планируется поставить еще 90 самолетов МС-21. Первые 14 машин должны передать в 2029 году, остальные до конца 2032. Еще 18 лайнеров по ранее заключенным контрактам ожидаются в 2027-2028 годах. При этом российские авиакомпании за первые 7 месяцев года перевезли почти 60 миллионов пассажиров. По данным Минтранса, 15,5 миллионов пришлись на международные направления. А пассажиропоток зарубежных авиакомпаний в российских аэропортах вырос на 13%. Кроме того, до 2030 года в стране планируют модернизировать не менее 75 аэропортов. Это больше трети всей российской аэропортовой сети.
1: Про погоду.
0: В Москве начался новый виток бабьего лета. Как сообщают синоптики, температура около 20 градусов может сохраниться в столице еще примерно 10 дней. А отдельные периоды теплой осенней погоды в этом году могут растянуться вплоть до середины октября. Специалисты отмечают, что переходные сезоны в России с каждым годом становятся все более непредсказуемыми. Это связывается с изменением климата. О том, какой погоды ожидать москвичам в ближайший уикенд, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
2: Выходные 19 и 20 сентября вполне могут стать последними жаркими и солнечными в этом году. Дело в том, что пока еще на нас будет оказывать влияние антициклон, область высокого атмосферного давления, и поэтому в субботу будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, но именно кратковременный, температура плюс 17, плюс 20, ветер до 10 метров в секунду. Это уже ощутимый, но не сдувающий. Ну а в воскресенье переменная облачность, плюс 20, 21 осадков не ожидается. И после этого уже к понедельнику к столичному региону подойдет циклоническая система, которая впоследствии разделится на два маленьких циклона. Но они маленькие, но очень вредные, поэтому прошли дождями, они нас начнут уже в понедельник.
0: После выходных столица станет дождливее, но резкого похолодания пока не ожидается. Осадки, по словам Поповнина, кроме понедельника, продолжатся во вторник и среду. При этом, по данным гидрометцентра, в ближайшие дни температура в Москве будет почти на 4 градуса выше климатической нормы. Официальный курс доллара 84 рубля 50 копеек, курс евро 97,50. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 31 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 62 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Побеждать. На нашем сайте можно произвести простейшие действия. Там еще удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Авторадио в этом сезоне ваши мечты и воплощает в реальность. Ну а сейчас нас еще ждет прекрасный банк. В сумме мы сыграем на 62 тысячи рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Банки-то 31 тысяча, но учитывая, что у нас партнер все удваивает, вот, пожалуйста, 62 в сумме и получится. Плюс от Озон Банка нас ждет дополнительный суперфинал. В конце года 6-й по счету, но

0: пока мы 4 миллион из 5 разыгрываем частями. Делаем это ежедневно. Соответственно, впереди 4, 5, потом уже 6 суперфинал. Три мечты еще воплотятся в реальность, поэтому определяйтесь, что для вас важнее всего, и рассказывайте нам об этом на нашем официальном сайте авторадио.ру. Я еще раз подчеркиваю, во главе всего, конечно, гимн Авторадио. Лишний раз проверяем, чтобы он у вас звучал, чтобы все было прекрасно. Ну а дальше путешествия, закрытие кредитов, может быть, какие-то личные ваши персональные мечты, о которых еще никто не знал. Все, что угодно, рассказывайте, и в суперфиналах побеждайте. Ну а пока, естественно, как договорились, разыгрываем очень приличную сумму денег. 62 тысячи в сумме. Рулетку давайте остановим. Москва на связи. Наш слушатель, наша слушательница по имени Ирина. Теплица. Коротко, ясно, понятно, по делу, одним словом. Ну, теплица, конечно, рознь. Я так понимаю, здесь, возможно, речь идет о чем-то масштабном. Но, возможно, на эти вопросы нам ответит Ирина. Даже я вам скажу, теплица и три восклицательных знака. Что ж там за теплица такая? Но для начала гимн Авторадио. Конечно же, с него всегда все начиналось и будет начинаться. Дайте нам наш фирменный, заветный, проверенный годами. Гимн Авторадио есть, 3000 уже есть. Алло, Ирина, здравствуйте. И все, гимн Авторадио пропал, да? Ну, по крайней мере, мы его все слышали. Ага, ясненько. Ну, вы знаете, ситуация такова, что я считаю своим долгом перезвонить, потому что в данном случае я все-таки считаю, что это какая-то проблема со связью была. Вероятнее всего. По крайней мере, перезвоним, сейчас узнаем. Ирина из Москвы и ее теплица. Так. Алло, Ирина, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Нет. Ну, это получается. А, не хотят или не могут с нами говорить, такое тоже случается. Ну, а что гадать-то? В любом случае, гимн Авторадио вся страна слышала, Ирина зарабатывает свои 3000 рублей. Конечно, зарабатывает. И, как обещали Озонбанку, удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Разумеется, все здесь по расписанию. Мечта, теплица. Ну, о размерах там пока непонятно. Но, в любом случае, крутая теплица, которой все будут завидовать. А, Ирина ждет в любом из суперфиналов, а их до конца года, еще раз подчеркиваю, целых 3. Запущена рулетка, в банке с этой минуты становится 33 тысячи рублей. Естественно, сыграем сегодня, сыграем уже, получается, на 66 тысяч в сумме. Ну и помню, что в конце года, как было сказано ранее, в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: информирует Яндекс.Карты в эту минуту. Движение затруднено на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Рабочей. Не проехать быстро по Усть-Курдюмскому шоссе от Дудаковской до улицы Аэропорт. Медленно движется поток транспорта по Соколовой от 6 Мурманского проезда до улицы Танкистов. Не проехать быстро и по Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до улицы Рахова. Напряженность сейчас и на основных направлениях в центр города. Пробка на проспект 50-летия Октября от Алексеевской до Тракторной стоит и Заводской на Авиастроителя от проспекта Энтузиастов до улицы Орджоникидзе. Пока это все. К данной минуте следующий отчет ровно через час. Авторадио Саратов, 102.1 FM. Всем хорошего дня.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 750.

0: Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский Стандарт». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Акастар.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
6: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Число случаев кишечной инфекции после посещения одного из кафе Казани увеличилось до 60. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану. Ранее было известно о 33 заболевших. У 22 из них подтвердили сальмонеллу. В больницу попали 28 человек. После проверки в кафе выявили нарушения. Заведение опечатали, а по факту отравления возбудили уголовное дело. До 7 лет детям важнее развиваться через игру и общение, а не заранее осваивать школьную программу. Об этом РИА Новости заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в детском саду стоит уделять больше внимания чтению сказок и общению со сверстниками. Министр добавил, что обучение письму должно начинаться уже в первом классе. Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения для российских спортсменов, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские участники смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом с гимном и символикой. Кроме того, турниры под эгидой международной

0: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /@ring/+. 0+.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество – Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом.

скидкам 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мартина. По-настоящему вкусные семечки. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте»

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель. Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: Реклама. Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8. Агат. Продавай выгодно.
2: Перспектива. Украин 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
4: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrack», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победитель ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
11: О, Elvis, кайм, не офета.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
14: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Украин 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 69 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
15: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
16: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
17: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
18: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Улицы ждали.
2: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
20: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Саратов, улица Таркова, 46Б.
21: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
22: Музыка

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с бусвелин. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
4: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома ремонта на ВБ. 14 октября 2026 года, 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.file3.ru. ООО «ФВВ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения на проверку при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. В Калининске расследуют гибель семьи от отравления продуктами. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: В Калининске Саратовской области возбудили уголовное дело после смерти трех человек из-за отравления. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону. Напомню, сегодня утром были госпитализированы четверо членов одной семьи, 50-летняя женщина и трое детей, 8, 10 и 14 лет. Мать и двое младших детей скончались. Подростка борт санавиации доставил в больницу Саратова в состоянии средней тяжести. По факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Установлено.

0: Ага, 100 тысяч держи, 200 тысяч держи, новенький автомобиль держи.
1: Держи, да.
0: Да, вот такие приключения у нас грядут.
2: На Авторадио.
0: Итак, друзья мои, отличная новость. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой, грандиознейший проект, который называется «Формула Авторадио».
1: И в нем действительно можно проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть те самые 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, как я сказала, или реально новенький автомобиль.
3: Ну а дальше про правила, которые очень просты. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, а 10 лучших по итогам этого тестирования станут финалистами. И самое главное, что 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. Это яркий автомобиль с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что да.

0: Все подробности на Авторадио.ру 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: На Авторадио.
3: Какие же интересные новости можно находить на лентах? Мы как раз этим и занимаемся ежедневно. В России, друзья, наблюдается бум на анализы на усталость. Анализы на усталость.
4: В смысле? Что анализы? Смысле? А что сдавать-то надо?
3: Я, пожалуй, устала. Надо проверить.
4: Пойду сдам анализы.
5: Серотонинчик сдам.
3: Нет, смотри, за год число запросов на эти исследования увеличилось втрое. Эксперты объясняют растущий спрос эффектом соцсетей, где всевозможные блогеры рекомендуют проверять те или иные показатели при повышенной утомляемости. А ведь как народ реагирует? Действительно, при нынешнем ритме сразу народ реагирует. Да, я устал, я утомлен, значит, мне, наверное, нарушены вот такие-то показатели, надо проверяться. То есть, что проверяют? Щитовидку, уровень витамина D. Россияне следуют призыву, надо, да. А за расшифровкой обращаются к искусственному интеллекту. Вот по этому поводу эксперты реально обеспокоились, потому что втрое увеличилась, да, вот эта история с этими анализами. И эксперты напоминают, что, во-первых, все-таки не каждый блогер-медик, да, и не каждый блогер, тот же самый доктор Мясников. Хотя ему не всегда можно доверять, да?
5: Уж простите меня, товарищ доктор. Узкая специализация, извините.
3: Вот. А во-вторых, уже если анализы есть, то их тоже должен проверять не искусственный интеллект, а тоже все-таки реальный врач. Так что прислушайтесь к этому, дорогие уставшие.
5: Да, и будьте здоровы. В наше время, друзья, не редкость, когда люди, выходя замуж после свадьбы, не берут фамилию супруга. Не будем показывать пальцем.
3: Не будем.
5: Я лично ничего в этом страшного не вижу.
3: И я тоже.
5: Тем более, если фамилия неблагозвучная, то вполне можно понять женщину.
3: Нет,
5: да?
3: У меня все нормально, благозвучно, просто я
5: так. Мы сейчас не про тебя.
3: А я про себя.
4: Да, мы же не показываем пальцы.
5: Слушайте, Institute for Family Studies заявил, что супружеские пары, которые не носят одну фамилию, примерно на 50% чаще разводятся, а их браки заканчиваются примерно на 30% раньше. По данным исследования, большинство современных женщин берут таки фамилию супруга, около 80%. При этом до сих пор сравнительно мало исследований было посвящено тому, отличаются ли пары, в которых женщина сохраняет девичью фамилию или использует двойную фамилию от супругов от общей фамилии. Ну, в общем, имеющиеся данные не дают однозначного ответа на вопрос, может ли общая фамилия сама по себе сохранить брак, если смена фамилии усиливает юридическую привязанность супругов, а обсуждение ее выбора помогает подтвердить и укрепить взаимное обязательство, такая связь теоретически возможна. Так что, делайте вывод. Хотите сохранить семью? Лучше все-таки пойдите навстречу мужу.
4: Общую фамилию.
3: Ерунда какая-то, мне кажется.
4: Мне тоже так думается, но это, собственно говоря, не наш же институт, а чужеродный, враждебный. Да, а институт. Друзья, по данным опроса в ЦИОМ, больше половины россиян принимают участие в какой-либо деятельности, которая направлена на решение экологических проблем. И вот как показали исследования, к идее раздельного сбора мусора положительно относится большинство. Чтобы сократить количество мусора в быту, жители страны чаще всего прибегают к использованию пластиковых контейнеров, повторному использованию пакетов. Треть, кстати, россиян покупает многоразовые сумки, бумажные пакеты, но обязательно все-таки мусор сортируют. Сегодня вот давайте попробуем сами рассортировать мусор, который есть и у вас, и у нас, вообще везде, и поговорить об этом в лайв-чате.
5: Так, стекло отдельно, пластик отдельно, так называется наш лайв-чат.
3: А вопросы очень простые, их всего два. Сортируете ли вы мусор? И есть ли в вашем городе условия для того, чтобы, ваша положительная инициатива была оправдана?
4: А, друзья, пишите +7 915 459 2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, а также официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клирис 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужны двери? Звони!
6: 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
8: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
9: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
10: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
11: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
12: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
13: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
14: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39-36-36.
18: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свиноговяжий домашний. Мираторг. 400 граммов. 179 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
22: Встречайте день садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-00-61. 0+.
23: Реклама на Авторадио.

0: Ну что, друзья, сейчас все больше людей хотят быть экологически осознанными. Но возникает вопрос, что же им мешает? И вот исходя даже из наших наблюдений, удобные точки для приема вторсырья и простой механизм для их поиска. И вот у нас в гостях Надежда Васянина, руководитель направления экологии в Яндексе. Именно с ней мы и будем выяснять, как же помочь россиянам стать экоосознанными. Надежда, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер,
2: очень рада вас видеть. Вы сами замечаете, что все больше и больше людей хотят беречь планету, помогать экологии.
1: Как бы пафосно это ни звучало. Да,
2: но это правда же.
3: Да, все так, но я в целом сменила бы оптику вопроса, потому что задача не в том, чтобы спасти планету, а в том, чтобы снижать собственное воздействие на окружающую среду, потому что все, что
2: это не одно и то же.
3: Планету спасать не надо планету. Спасать. Нет, планету не надо спасать. Она сама себя спасет. Ага. Планета без нас справится. Справимся ли мы без нее? Другой вопрос.
2: Нет, конечно. Ну.
1: Слушайте, а вообще экологичный образ жизни, вот, да, такое понятие, это сложно? Ведь это же целый комплекс привычек. Что он может в себя включать? И опять-таки, сложно ли это?
3: Ну, экологичный образ жизни поначалу требует некоторого внимания, как и любая полезная привычка, но уровень сложности каждый может выбирать сам. И у нас, например, в наших сервисах работает принцип экологии по умолчанию, то есть мы стараемся встраивать экологичные решения в наши сервисы, чтобы снижать порог входа в экологичные действия. И начинать всегда лучше с небольших действий, меньше брать одноразовое, дольше пользоваться вещами, сортировать отходы, экономить топливо.
0: Ну, вы уже сказали, сортировать отходы, но когда мы говорим о мегаполисах, да, я понимаю, допустим, у меня во дворе действительно стоят несколько видов контейнеров разного цвета, приезжают какие-то разные машины, но в малых городах это же колоссальная проблема. Один контейнер на все. Вот здесь какие варианты у них, что может помочь?
3: Это действительно проблема для малых городов, отсутствие понятной инфраструктуры. И, ну, то есть часто люди, которые начинают сортировать отходы, это вопрос не в отсутствии их желания, а в отсутствии того, куда это нужно нести. И поэтому нужно искать отдельную информацию, и человек, скорее всего, отложит это решение. Поэтому, например, в картах у нас есть отдельный слой, где можно найти пункты приема вторсырья, посмотреть, что именно они принимают.
0: В любом городе.
3: Сразу построить туда маршрут. Да, у нас большая сеть городов, партнеров, которые там работают, верифицируют эти точки, и это тот инструмент, которому можно доверять.
2: То есть это и есть экономичные маршруты, так называемые?
3: Нет. Это другое.
2: Так, ну тогда расскажите, простите. Вот я слышал про экономичные именно маршруты, то, что они тоже и в навигаторе есть, и в картах, и это тоже все помогает.
3: Да, это маршруты, на которых автомобиль тратит меньше топлива.
2: Так, ну-ка. Они
3: могут быть немножко дольше, например, самого быстрого маршрута. Вот, когда вы вводите маршрут в карту, там есть быстрый, оптимальный.
0: И экономичный, да.
3: То есть за счет более плавного, он выбирает такой маршрут, где у вас более плавное движение, меньшее количество светофоров. И вот эти вот маленькие решения на маршруте позволяют в итоге сэкономить горючее в поездке. Это и экономия топлива для человека, в первую очередь, с точки зрения бюджета. И для окружающей среды это меньшее воздействие
0: от поездки. Наличие бензина на АЗС теперь уже тоже актуально.
2: Ну, это само собой, да.
3: Внезапно.
2: Но в доставке у вас тоже есть решение, там, доставка по клику в маркете, возврат пакетов в лавке, это как?
3: Доставка по клику позволяет объединять несколько заказов, когда они едут со склада в одной поездке до Даркстора. И уже из Даркстора курьер везет заказ до вашей двери на электровелосипеде. И получается, что если бы вы заказывали доставку сразу до двери, то это был бы автокурьер, который едет на автомобиле, и, соответственно, выбросов больше.
0: А здесь некая сортировочная такая
3: история. Да, это есть промежуточная станция, куда привозят сразу много товаров.
0: Вы понимаете понятие Даркстор, мы не понимаем.
3: Даркстор, да, это магазин, в который нельзя зайти. То есть это такой мини-склад. Мини-склад.
0: Только для своих.
3: Для сотрудников. Да, для тех, кто там работает. И вот с этого мини-склада сюда привозят много посылок, и с этого мини-склада уже в последние мили, когда едет курьер на электровеле, соответственно, на 13% мы посчитали меньше выбросов по сравнению с традиционным сценарием доставки до двери.
2: Ну, 13 вроде бы немного, да, с другой стороны.
0: Когда на круг?
2: Да, согласитесь, что неплохо потом
0: очень
2: получается.
0: Прилично.
1: Так, а вот возврат пакетов в лавке, а в чем я буду мусор выкидывать?
0: Нет, это очень, кстати, утилитарный вопрос.
3: Это, на самом деле, наш любимый проект. Мы регулярно за ним следим, отчитываемся по нему. И суть его в том, что чистые пакеты можно вернуть курьеру при следующей доставке. Но что самое классное, что за них еще можно получить дополнительные баллы плюса.
0: То есть, а просто... как же мы об этом можем узнать?
3: Это есть прямо в приложении на чекауте.
2: Простите, вот привозят, да, вот курьер привез, да. Пакеты, да, ты да. Такой выгрузил пакет,
0: нет, отдал. Преследующий заказ.
3: Вот
0: сделал.
3: Это тот самый знаменитый пакет с пакетами, да. Который есть у каждого человека. Да. Можно отдать не только пакеты лапки, а вот тот пакет с пакетами, 1, 2, 3, сколько их накопилось, можно при следующей доставке отдать курьер. Главное, чтобы там кроме пакетов не было ничего дополнительного.
0: Да. Он же не на вес принимать.
1: И что за это?
2: За это дополнительные
3: можно,
2: баллы.
3: Да, да, за это можно в приложении нажать галочку, что хочешь вернуть пакеты, и, соответственно, курьер принимает пакеты, нажимает галочку у себя, и происходит, поступают баллы плюса на...
1: Не
2: проще личный кабинет. Не проще биоразлагаемые какие-то пакеты какие-то.
1: Ой, нет, биоразлагаемые это не миф, надо. Биоразлагаемые вообще пакеты.
3: Ой, биоразлагаемые это все, да, это большой миф, и биоразлагаемые не очень хорошо, потому что часто бывает такое, что, например, партия пакетов, обычных пластиковых пакетов, которые может быть переработаны, если туда попадут какие-то биоразлагаемые пакеты, они могут засорить с собой всю партию пакетов, и не переработано будет ничего, вся ого. Партия будет забракована. Да, поэтому они даже не разлагаются, знаете, они распадаются на микропластик. Mm-hmm. Они никуда не исчезают там воздух, воду.
2: Микропластик.
3: Да, он
2: понятно.
3: Просто разваливается на кусочки.
0: Знаете, говоря об экологии, понятно, вот огромное количество непонятных для простого человека терминов. Greenwashing. Ну-ка, разъясните нам, пожалуйста, что это такое?
3: Greenwashing – это когда компания создает впечатление, что ее деятельность экологичнее, чем она есть на самом деле.
0: Только создает впечатление.
3: Да, она рассказывает о зеленых инициативах, но никогда не показывает общий масштаб воздействия или результаты этих инициатив. Поэтому важно смотреть не на заявление компании, которая говорит, что вот зеленые,
0: мы такие экологичные, чистые.
3: Да, а на конкретные изменения, на цифры, на прозрачную отчетность. Например, Яндекс уже несколько лет делает отчет по устойчивому развитию, и там мы ежегодно отчитываем о количестве выбросов, о количестве отходов, о инициативах, которые мы внедряем, чтобы сократить это воздействие и выбросы, и отходы. Поэтому, да, важно смотреть на вещи немножко более скучные, но более реальные, да, честные.
0: И фактически... неплохо было бы еще в этом разбираться.
2: Ну да, у вас же есть свои экологические практики даже в Яндексе и для бизнес-партнеров, да, как это вот работает, приведите пример.
3: Да, у нас на самом деле много экологии, что называется, под капотом. То есть это то, что не видно пользователям, но при этом мы делаем. Мы много работаем, как я уже сказала, с отходами. Мы сокращаем объем упаковки. Например, в маркете за 3 года общий объем сократился вдвое, а в лавке есть товары собственной торговой марки, и там мы специально подбираем упаковку, которая перерабатывается.
2: Которая
3: может быть в дальнейшем переработана. В 2025 году порядка 73% такой упаковки, там все равно остается какая-то часть для тех категорий товаров, где нет альтернатив перерабатываемых. Вот. Но у нас один из самых высоких показателей по рынку вот среди собственных торговых марок, и мы этим гордимся.
1: То есть получается, что экологичность это не то, чтобы уж прям про отказ от обычного образа жизни, что прям героизм какой-то. Это что-то такое, ну, нормальное, в принципе, экологичный образ жизни, экологичный.
3: Очень важно, чтобы это было встроено в повседневный сценарий. Не нужно делать никаких ежедневных подвигов. Нужно сформировать какую-то, может быть, одну или две, но устойчивые экологичные привычки, те, которые будут комфортны делать каждый день. Вот как я уже сказала, в наших сервисах это нажать кнопочку «Сдать
2: галочку
3: пакеты»
2: пакет,
3: или,
2: да.
3: Наоборот, убрать галочку о том, что тебе не нужны приборы. То есть это не то, что требует...
2: Простраивать экономичный маршрут,
3: да.
2: Нам самим это выгодно.
3: Да, то, что можно решить одним тапом,
2: кликом,
3: одним касанием.
0: А, Надежда, вы знаете, у нас к вам нетривиальное предложение. Мы хотим, чтобы вы остались еще с нами минут на 10-15, потому что мы объявили тему вот это вот, в том числе и раздельного сбора мусора, как основную тему сегодняшнего вечера. И люди нам, естественно, пишут о том, какая ситуация у них в городе, у них в квартире, в поселке.
1: Есть вопросы, то есть вы либо прокомментируете, либо ответите на эти вопросы.
0: Да, и наоборот, может быть, посоветуете. Вы не против?
3: Да, с удовольствием.
0: Друзья, напомню, Надежда Васякина, руководитель направления экологии в Яндексе. Так что пишите, будьте активны. Плюс 7-915-459-2020.
4: Вечернее шоу
5: Мурзилка.
4: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: Сухой и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
6: Озонбанк. Счет ежедневный доход. Наведите на счет перед задаемым клиентом с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе Озонкарта клиентский
7: квадрат. Опять назад пустым ехать. Забудь.

0: есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
1: А что с оплатой?
0: До 75% после загрузки.
2: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Привет, вы кто?
4: Мы мини-лента.

0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vb.ru/ovb. ОГРН 124-170-047-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. Все инструменты РУ. Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Авторадио.

0: 90.
1: Стекло отдельно, пластик отдельно. Сортируете ли вы мусор? И есть ли в вашем городе условия для этого, для реализации этой вашей инициативы, для вашей сознательности?
2: Некорректно все-таки мы назвали лайфчат. Что значит стекло отдельно, пластик отдельно? Стекло с пластиком обычно в один синий контейнер кидается. Это перерабатывает мусор, да. А вот все остальное отдельно, вот это да. И по этому поводу, конечно, продолжается дискуссия. Вот Васильевич пишет, какой вы, че? Вы что? Вы о чем? Я очень скептически вообще отношусь к тому в данных реалиях. Можно разъединить мусор по разным контейнерам, но подъезжает один мусоровоз и высыпает весь мусор в один кузов. Я никогда не видел в одном пункте сбора мусора две машины. Вот во времена СССР действительно такое было. Мы обсуждаем, кстати, наши сообщения с гостей.
3: Да, по-прежнему Надежда Васякина у нас здесь в гостях, руководитель направления экологии в Яндексе. Так что, друзья, можете, у вас еще есть время, там минутки три, жалуйтесь, задавайте вопросы.
1: Ну, всегда самое главное, это то, что люди в большинстве своем, не в верят. Разных своих городах наблюдают то, что вот они даже как по разным контейнерам не складывают, а приезжает одна машина, один мусоровоз. И все это сбагривает опять в один и тот же кузов.
2: Так стоит или не стоит все-таки разделять?
4: Разделять, конечно, стоит. Редко бывает так, что две машины ездят парой, в одну кладут...
2: Одна синего цвета, а другая черного.
4: Да, другая черного цвета. Они ездят по своим маршрутам, они приезжают в разное время, и одна машина забирает один цвет контейнеров, другая забирает другой цвет. Бывает так, что действительно могут сложить в одну машину, но это не проблема, это не потому, что им так сказали делать. Бывает так, что водители сами решают, что вот сейчас так лучше, проще, удобнее.
2: Но если человек такой видит, ему куда это бежать? Очень, это надо...
4: Ну, во-первых, нужно, конечно, сообщать региональному оператору.
3: Можно сфотографировать на телефон.
4: Да, можно сфотографировать, можно отправить номер машины, можно сообщить региональному оператору, потому что это, на самом деле, нарушение, и так делать, конечно же, нельзя. Но тут без человеческого фактора не обходится.
3: Однозначно. Мурат пишет, в Калуге, кстати говоря, мы сортируем с 2018 года. Все условия для этого есть. Есть даже завод для переработки. В общем, все супер. Вот, берите пример с Калуги.
4: Да, я на самом деле могу сказать, что во многих крупных российских городах, в крупных, не очень крупных, есть такие места, как экоцентры, куда можно относить свои отходы. Это такая меньшая система, чем система региональных операторов, но если интересно, можно поискать экоцентр в своем городе, посмотреть, что он принимает, и начать с экоцентра.
2: То есть туда можно и одежду отнести, да?
4: Туда можно и одежду, и всякие редкие виды отходов, какие-нибудь зубные щетки, пластиковые карты.
2: Ой, слушайте, вы знаете, с чем проблема?
4: Диспенсеры от крема, что-то
2: батарейка.
4: Такое.
2: Батарейки, да, но сейчас в магазинах принимают. Конечно. Старая бэушная техника.
4: Да.
2: Кое-много. И телефоны, и принтеры, и магнитофоны старые.
3: Вообще понятно. Да, много электроники.
2: Это отдельно. Это тоже в экоцентры, да, можно? Или это вообще отдельная статья?
4: Есть программы у магазинов, которые продают электронику, и у них можно также сдавать и возвращать старую неработающую технику. Можно посмотреть в магазинах своего города. Я думаю, что что-то можно найти. Но вообще техника очень ценная. Ресурс, поэтому действительно
3: там столько раньше принимают. Детали выпаивали.
4: И раньше, да, и сейчас, да, сейчас, конечно. Там и драгметаллы, и пластик.
3: Надежда, спасибо вам огромное. Тема, конечно, она нескончаемая,
4: да,
3: абсолютно.
4: Можно отдельный эфир большой.
3: Так что ждем вас снова.
4: Спасибо,
3: Надежда Васякина, руководитель направления экологии в Яндексе. Будьте экологически подкованными. И давайте сохранять не только планету, но и собственные деньги.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс»? «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само.
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат». На Усть-Курдюмской, 14.
9: Не оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
14: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
15: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
16: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
17: Реклама «Боливар». Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 120-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
18: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответ от специалиста. В медицинском децентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
19: Имеются противопоказания, необходимые. Необходима консультация специалиста.
20: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
21: Айна-пар!
20: Потрясающие семейные выходные?
21: Айна-пар!
20: Яркие каникулы?
21: Айна-пар!
20: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
22: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного.
1: творчество имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
9: Билеты в кассах города. 12+.
22: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября. На сумму от 1000 рублей. И участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
23: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции покупайвпобеде.рф.
24: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
25: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
26: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Не забывайте такое никогда. Летим по волнам нашей памяти. 25 лет полет нормальный. Я представляю, как удивляется там, молодая аудитория авторадио, которая слышит в наших ностальгических выпусках о событиях, предметах, да и о людях, которых, в общем-то, уже сейчас нет. Но все-таки мы уже четверть века вместе и на авторадио. Сегодня хотели рассказать вам про один очень большой, очень важный проект нашей радиостанции, про всероссийский автопробег «Владивосток-Москва» в 2004 году. Ну, наши постоянные слушатели, конечно же, в курсе. Вообще, изначально автопробег задумался, ну, коллеги, вы помните, как мероприятие ко дню автомобилиста.
1: Да.
0: Но потом случился Беслан.
1: Да, ради жизни.
0: Да, и у марафона появился главный девиз «Ради жизни». В память о трагедии каждый город на пути исследования автоколонны авторадио передавал собственное послание для Северной Осетии, а также специальную колбу с горстью земли. Потом это все было доставлено в Беслан, где радиостанция авторадио посадила дерево, такое символическое, но дерево жизни, как символ всенародной поддержки. Колонна авторадио, насчитывающая на момент финиша около 70 экипажей, то есть шли очень красиво.
1: Каждый город давал свой экипаж.
0: Да. Разные ветки были. Там южная ветка.
1: Ну да, там с юга, из Калининграда, до запада.
0: Так вот, прошли за 30 дней через десятки городов, проехав более 11 тысяч километров. Города назову: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Кутск, Кемерово, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Магнитогорск, Тольятти, Нижний Новгород и так далее.
2: Воронеж, Челябинск.
0: Что касается нас, мы весь маршрут не ехали, мы были на эфире, но остаться в стране, конечно же, тоже не могли. Нам была поставлена задача. А только заканчивается эфир, ну, то есть в конце недели, бегом в самолет, и мы летим в ту точку, в тот город, где на тот момент находится колонна автопробега. То есть мы постоянно догоняли наших участников.
1: Мы только на старт не успели во Владивосток.
0: И да. В том городе, в который прибывал автопробег, в выходные проводился большой концерт от авторадио на самой центральной площади города. Мы с коллегами, конечно, никогда не забудем концерт
1: Улан-Удэ.
0: Это просто невозможно. Количество человек, такую, да, заполненную площадь, то есть уходящую в горизонт. Вот это человеческое море.
3: Кто с нами тогда? Саша Иванов был, да?
1: Витя Салтыков был.
3: Да, и это был большой концерт. Но тогда впервые мы почувствовали себя, ну, минимум Битлз просто.
0: Да.
3: Потому что когда мы зашли в автобус, на котором перемещались мы и артисты, соответственно, нас в буквальном смысле подняли на руки зрители.
0: Да, вместе с автобусом.
3: Да, и начали раскачивать. Ну, думаю, ну все, вот она, слава пришла.
1: Ладно, не Битлз, а «Ласковый май».
0: Ладно, начнем с этого, да. Да, действительно, забыл сказать, что в составе колонны был так называемый звездный экипаж. Саша Иванов, дядя Леша Булдаков, Алексей Лысенков, Марина Хлебникова, Валерий Сюткин, Олег Газманов, Витя Салтыков и другие звезды российской эстрады, театра и кино были те, кто ехал постоянно весь маршрут.
3: Да,
0: и были сменщики, так называемые.
3: Саша Шевченко, по-моему, тоже, да?
0: Торжественная встреча участников автопробега состоялась, между прочим, на Васильевском спуске у стен Московского Кремля. Акция завершилась гала-концертом «Звезды авторадио в Кремле». Ну и специально в честь этого события была записана песня «Гимн автопробега». Его исполнили Александр Маршал, Александр Иванов, Николай Караченцев и другие звезды. Песня получилась очень мощной и при этом душевной. Давайте послушаем отрывок.

0: Слушай, до сих пор, а?
1: Мурашки. Да, я не могу, мне так сразу, знаете, слова очень хорошие. Сейчас, кстати, вот Николай Караченцев как раз в конце тоже еще будет. Тоже уникальный, конечно, момент по записи этой песни.

0: на свете все дороги объединяют нас.
1: Супер.
2: Ну и аплодисменты. Есть что вспомнить, друзья. История продолжается.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» и частые комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно, конечно, просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ 0841.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Эрбан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: 19:00.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. К вечеру первого дня на выборы пришел каждый пятый избиратель. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Явка на выборах депутатов Госдумы к 18 часам превысила 21,5%, следует из данных ЦИК России. Первый день голосования на выборах в Госдуму прошел спокойно, а явка является хорошим результатом. Об этом ведомостям сообщил политконсультант Ярослав Игнатовский. До конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября может добавиться еще от 20 до 30%. Также, как пишет издание, одним из факторов такого показателя эксперты называют досрочное голосование. В нем приняли участие более 4 миллионов 200 тысяч человек в регионах, где такая возможность была предусмотрена, в том числе приграничных. Голосование продлится до 20 сентября.
6: Про запреты.
5: В Байкальске и Иркутской области ввели комендантский час из-за участившихся выходов медведей к людям. Как сообщает РБК со ссылкой на городскую администрацию, после 7 вечера жителям запрещено находиться на улицах, в парках и лесных массивах. В городе также действует режим повышенной готовности. Полностью запрещены походы в лес и тайгу, в том числе за грибами и ягодами. Домашних животных разрешено выгуливать только в светлое время суток и в пределах города. В сентябре медведи неоднократно замечали рядом с жилыми домами, МФЦ, торговыми центром и автомойкой. А с начала августа случаи нападения хищников на людей зафиксировали уже в 8 регионах России.
6: Про мошенников.
5: Оставленный под лобовым стеклом номер телефона считается удобным способом связи с владельцем автомобиля, однако он может дать мошенникам дополнительную информацию. Как пишет «За рулем», по номеру мошенники способны восстановить довольно полный профиль человека, вплоть до адреса проживания или работы. Затем эти сведения могут использоваться для социальной инженерии. Например, водителю могут позвонить от имени парковочной службы или страховой компании и попытаться выманить код из СМС. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с Авторадио рассказал, может ли повлечь за собой какие-то риски оставленный номер телефона на лобовом стекле автомобиля.
7: Без привязки к какому-то имени конкретному, люди проблема в том, что оставляют имя тоже, ну, полному имени просто, наверное, имя тоже ничего не даст. Эти данные не являются даже персональными данными, потому что они не указывают ни на какого конкретного человека. Поэтому сильно драматизировать или сгущать тучи над этим вопросом не стоит. Это безобидная мера. Набор цифр никого в чистом виде не интересует, потому что вы можете, в конце концов, рандомным образом тоже эти цифры подбирать и кого угодно обзванивать. Тем не менее, некая социальная инженерия базироваться все-таки на конкретном номере с его привязкой или его расположением на объекте, на транспортном средстве, естественно, какая-то социальная инженерия на этом строиться может. То есть злоумышленники, быстро сориентировавшись, могут сделать какие-то умозаключения.
5: Эксперт по безопасности рассказал также, что не стоит указывать рядом с номером лишние личные данные. Еще один вариант – использовать для таких записок отдельную сим-карту, которая не привязана к банковским приложениям и государственным сервисам. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек, курс евро – 96 рублей 67 копеек. Между тем, в банк игры много денег. Счастливый сезон – сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 66 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу. Встречай

0: Радио.
1: Ну, еще раз добрый вечер, экологичные наши.
2: Здравствуйте, дорогие
3: Привет.
2: Друзья. Привет. Зеленые, знаете, наши.
1: Зеленые?
2: Зеленые.
1: А, ну да, зеленая
4: повестка. Борцы за экологию, да.
1: Друзья мои, мне кажется, что касается денег, то вот, допустим, тут разделять...
2: Зеленые или красные?
1: Лучше, конечно, красные, лучше побольше. Так вот, в данный момент у нас 6 красных и 3 синеньких.
4: То есть 33 тысячи рублей.
2: 33, а у нас еще генеральный партнер, который с удовольствием умножит на 2, то есть 66 тысяч, по сути, мы будем разыгрывать в ближайшем весовом эпизоде.
1: Абсолютно.
4: Самое главное, чтобы вы смогли назвать песню, которая сейчас будет звучать в эфире, и тогда просто озолотитесь.
1: Добро пожаловать в игру.

0: Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ох, конечно, мальчики бывают разные и разных возрастов. Ну, если бы я, допустим, в пятницу вечером нашел бы у себя вот так вот в кармане 33 тысячи, я бы тоже поплыл, наверное.
2: После этого мальчики все становятся одинаковые.
3: В принципе, да.
1: Потому что, опа!
2: А вечер перестает быть томным.
1: Неучтенные
3: дети. Хали-гали.
2: Мы увлеклись, так, друзья, вернемся.
1: Не, ну а почему увлеклись? Пятница вечер, правда? 33 тысячи в банке в данный момент.
2: А генеральный вообще... партнер наш, да. Озонбанк, с удовольствием еще и умножает это на 2. Просто открывайте карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере. 66 тысяч.
3: Мало того, это еще круче, потому что тебе это падает на карту Озонбанка, и жена не видит этих денег.
1: Абсолютно.
2: Точно, как я рада, что жена не видит этих денег.
1: Друзья мои, напомню, что не только на деньги мы играем вместе с Озонбанком, но и исполняем ваши мечты. А призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от Озонбанка, который мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале ближе к Новому году. Ну а пока мы играем на деньги.
3: Да.
1: Давайте.
3: Останавливаем радиорулетку.
1: Чики-брики. 0607 в конце телефона у Романа из Кировской области. Значит, я потерял дар речи сейчас, потому что я прочитал мечту Романа.
3: Ну давай, найди.
1: 2 миллиона баксов. Я найду применение этой суммы.
3: 2 на 10 в шестой степени.
1: Ну, ты умножай пока, да. Звоним Роману, и хочется узнать, зачем ему такие деньжищи. Я уверен, что каждый бы из нас нашел применение этой суммы.
2: Нет, сейчас с такими деньгами, да в такой валюте, да в наше время. Это зачем? Ну, хотя...
1: Ну, пока играем на 33.
2: Алло, Роман, это радиостанция «Авторадио».
4: Добрый вечер, я вас внимательно слушаю.
2: Мы сначала вас внимательно и радостно приветствуем. Здесь Брагин, Гордеев и Захар.
1: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Да, вот.
4: Очень приятно.
2: И нам как приятно, Роман, соответственно, мы услышали гимн Авторадио в вашем телефоне. Это значит, вы участник нашего проекта, значит, вы ждали нашего звонка, ведь это правда?
4: Конечно, обязательно.
2: А уж мы как хотели до вас дозвониться, потому что когда прочитали, что вы мечтаете про 2 миллиона долларов, сразу захотел с вами поближе познакомиться. Роман, расскажите, для чего вам такие деньги?
4: Ну, не ожидал, что мне вы дозвонитесь, поэтому просто так от фонаря написал эту мечту.
3: То есть, в принципе-то надо 346 рублей.
1: Да, как у кому-то Балаганову,
3: да, да нужно для счастья.
2: Рома, вы мне нравитесь, слышите, Ром, вы человек с юмором.
1: Да, пока 2 миллиона баксов у нас, это если в суперфинале бы случится, тогда да. Ну а пока на 33 тысячи, согласитесь, рублей?
4: Да, конечно.
1: Конечно.
2: Конечно, да. Слушайте, ну у нас еще есть сразу же другое предложение. Генеральный партнер нашего проекта Озонбанк всегда готов удвоить эту сумму. Вы просто открываете карту Озонбанка и получаете сумму в двойном размере. То есть самое главное от вас сейчас, Ром, зависит одно. Назовете свою песню, которую звучала только что в эфире, или не назовете?
4: Конечно, назову.
3: И? Ну, называйте.
4: Мальчик поплыл, мальчик попал.
1: Да, Роман, молодец! Роман, Кировская область!
3: Теперь я пьяный в твоей виде.
1: Молодец! Молодец!
2: Роман, прекрасно! Итак, вы срываете банк, которому было 33 тысячи рублей, который наш партнер, генеральный партнер Озонбанк удваивает. То есть вы совсем скоро получите эти деньги на вашу карту Озонбанка.
1: Ром, 66, а?
2: 66,
1: как оно?
2: Ром!
1: Поднял сегодня, в пятницу.
4: Я очень рад, большое.
1: И мы рады, давай счастливо действовать так же и до встречи в суперфинале. Но посмотрите, какой красавчик, да.
2: Красавчик, да, просто замечательно.

0: Роман... Ну что ж, банк-то возвращается в первоначальное положение благодаря Роману 5000 рублей.
1: Угу. Давно мы не чувствовали такого, да,
0: глубокого удовлетворения.
1: Да, и это еще не финал, потому что еще у нас же 5 миллионов рублей на этот год. 5 заветных желаний, 3, правда, мы уже исполнили, но это еще не все. У нас же еще под Новый год будет 6-й суперфинал, и там генеральный партнер игры «Азотбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Запускаем радиорулетку.
1: Игра продолжается.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы «Реальность Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» и нескольких правил.

0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия. Это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
8: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпион Корейки Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в оптике «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Сахар. 25 лет в эфире.
1: Транспорт – это огромная история. Она не столько про технику, сколько про эмоции людей. Часто мы на всю жизнь запоминаем, в каком вагоне метро встретили свою любовь, на каком автобусе ехали на главный экзамен, на каком автомобиле возвращались из роддома и так далее. В столице есть уникальный музей, целая коллекция городских легенд, и это музей транспорта Москвы. И у нас в эфире директор данного музея Оксана Бондаренко. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели.
3: Здравствуйте, Оксана.
1: Добрый день. В первую очередь от всей души поздравляем. Случилось то, чего так долго ждали. Открылось главное здание музея транспорта Москвы. И теперь музей ждет всех в гараже Мельникова на Новорязанской. Расскажите чуть подробнее.
2: Да, действительно.

0: Мы шли к этому последние 6 лет, к созданию вот такого серьезнейшего музея, на самом деле, о коллективной памяти и о программировании будущего, вот так можно сказать, или музея о том, что движет Москвой. В нашем одном из самых главных экспонатов в коллекции – это гаражи Мельникова.
1: Чем уникален этот гараж Мельникова? Вот скажите, пожалуйста, кто такой Мельников, простите? Я уверена, что не все знают, наши слушатели.
0: Ну, Константин Степанович Мельников, знаменитый и, наверное, один из самых ярких представителей архитектуры эпохи конструктивизма и авангарда, вообще такой зачинатель гаражной культуры, гаражной архитектуры в прошлом столетии. Хотя сам Константин Степанович, когда ему задавали вопрос, а вы архитектор-конструктивист, он говорил, нет, я Мельников. Вот такая самодостаточность или такой человек-бренд, только он мог построить уже, получается, второй музей, а не гараж, потому что первым гаражом Константина Мельникова был Бахметьевский гараж, и сейчас там располагается Еврейский музей или Центр толерантности. А второй гараж – это был наш, на Новорязанской улице, дом 27, где сейчас поселился музей транспорта Москвы. Это памятник регионального значения, который мы приспособили под музейные технологии. Благодаря этому появился минус первый этаж, собственно, где расположилась экспозиция московского метро. У Мельникова, конечно, не было минус первого этажа.
1: Вы смогли по землю прорваться, да?
0: Сумели. Удалось. У нас 20 тысяч квадратных метров площадей, из них 2 тысячи квадратных метров, наши шикарные дворы, внешний и внутренний. Экспозиционное пространство 10,5 тысяч квадратных метров, постоянные шикарные экспозиции, на которые мы показываем. Ну, во-первых, мы экспонируем там 53 уникальных наших объекта транспортных, от гужевой повозки до электробуса, до уникального трамвая R1, такого прототипа неходового. Шикарные 6 метров вагонов на минус первом этаже и мотовоз.
1: Метр вагонов, да?
0: Экспонат. Метровагоны, вагоны метро. Но не только экспонатами славится наша постоянная экспозиция, потому что на самом деле экспонат здесь играет роль такого источника вдохновения для того, чтобы двигать этот город вперед. Это экспозиция о городском транспорте, который служил, служит и будет служить городу. И на самом деле рассказ об очень интересном взаимодействии транспорта и города, о развитии совместном и причинах и следствиях, а также о профессиях, о ремеслах, о нас, о пассажирах и вообще о развитии Москвы вокруг ее транспорта, о появлении первой инженерной школы благодаря автобусу ЗИС, о появлении школы промышленного дизайна благодаря трем уникальным экспонатам поствоенным МТБ, МТВ и опять же ЗИС, автобус, такой прародитель первого электробуса.
2: Все это стоит там? И это можно посмотреть.
0: Это все находится в экспозиционных пространствах.
3: Оксана, скажите, пожалуйста, можем ли мы с вами говорить, ну, давайте договоримся, что будем так заявлять, что вот после открытия главного здания и, соответственно, экспозиции, то музей транспорта – это один из самых передовых технических музеев мира.
0: Мы точно в этом уверены и делали все для того, чтобы действительно стать таким музеем, которого нет... вот во всей мировой практике, а поверьте, перед тем, как создавать этот музей, мы проехали по очень многим представителям нашей тематики в Европе и не только. И мы поняли, как мы точно не хотим, и что мы точно хотим передать через наш экспозиционный материал нашим посетителям. Мы хотим передать вот это теплое ощущение, с чего я и начала, коллективной памяти или эмоции, с которой связывает практически каждый себя с транспортом. Ну и, безусловно, найти в этой экспозиции истории своих родителей или, опять же, заглянуть вместе с нами в будущее, в наше транспортное будущее. А для молодых посетителей и средних школьников мы сделали все, чтобы этот музей был максимально интерактивным, мультимедийным и вовлекал в нашу транспортную экосистему.
1: Ну вот, кстати,
0: каждый хотел быть машинистом.
1: По этому поводу, Оксан, как все-таки максимально привлечь

0: поэтому я трансфер только те, вот особенно женщин, мне кажется, которые склонны думать, что техника — это железяки, по сути, и для души в таком музее ничего не найдешь.
1: А благодаря той истории или тем историям, которые мы уже сейчас рассказываем через этот экспозиционный материал, это история города, история страны, это история людей, это история дизайна, еще раз говорю, промышленного дизайна, это большое количество всевозможных, в том числе инсталляционных моментов, которые, ну, не связаны с транспортом. Это возможность почитать информацию на наших экранах в интерактивных механиках. Это возможность изучить красоту архитектуры, вообще просмотреть всю эволюцию, так скажем, развития архитектуры и дизайна в московском метро очень красочно, через макеты, через архивные данные, через зарисовки, чертежи, эскизы. Это возможность увидеть эволюцию навигации, которая на самом деле, ну, имеет прямое отношение к транспорту, но в то же время она развивалась благодаря большому творческому включению людей разных профессий.
2: Да. Угу. А вот интересно, во-первых, как удалось собрать такую действительно фантастическую коллекцию, и достаточно ли в нашей стране специалистов, которые вот могут восстанавливать, давать новую жизнь раритетным видам транспорта?
0: Реставраторы, да.
1: Благодаря нашим предшественникам, а на самом деле первое, скажем так, первый эдишн музея на тот момент наземного транспорта появился еще в конце 90-х годов. Это коллекция наземного транспорта собиралась с самими работниками, теми же самыми водителями трамваев, автобусов. Хранились эти экспонаты в разных депо. И вот это и стало базисом нашей коллекции именно наземного транспорта.
0: То есть, да, те люди, которые всю жизнь проработали в транспорте, именно, не могли бросить, да, эти, да, экспонаты, да, да, они их еще и реанимировали, это бережно верно сохраняли. Какие драгоценные бережно люди.
1: Сохраняли. Но надо сказать, что до нашего времени, до момента того, когда мы начали заниматься музеем, не все экспонаты находились в хорошем, идеальном состоянии. Больше половины примерно экспонатов, которые сейчас можно увидеть в музее, были в таком достаточно руинированном состоянии. Поэтому, наверное, одно из фундаментальных подразделений в музее – это управление реставрацией и хранением. Потому что нам пришлось сделать за эти годы, за эти 5 лет, титаническую работу, привести в порядок нашу экспонатуру. И не только своими силами, но и силами очень талантливых людей по всей стране.
0: И вам это удалось, и теперь, пожалуйста, в музее транспорта на самые необыкновенные, соответственно, экспонаты, при том уникальные коллекции на подземном еще пространстве в том числе, плюс уютный, невероятно милый дворик вокруг самого музея, большая фестивальная программа.
1: Верно.
0: Дорогие друзья, музей транспорта Москвы теперь ждет посетителей. Надо сходить,
1: открыт,
0: кстати, на то, посмотреть.
1: Открыт каждый день с 10 до 8, а в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 9, понедельник выходной.
0: Добро пожаловать. А у нас в гостях была директор данного музея, директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Приходите.

0: Карум1.ру.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-537-586. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер J-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. J-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jlandrus.ru.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта. Америка.ру. Подробнее на Т-банк.ру. А вот Т-банк.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Тенет.ру и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
15: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
16: Мне с гусем.
15: Так они все с гусем.
16: Так я все и возьму.
17: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
18: Семечки.

0: можем?
1: Можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ТВРФ номер 841.
2: Авторадио.

0: конца и края сообщением на эту такую злободневную тему. Злободневную. Мы говорим про сортировку мусора персональную, да, вот то, что вы у себя дома, прежде чем вытащить на помойку. То есть сортируете ли вы мусор, и есть ли в вашем городе условия для того, чтобы соблюдать вот эти экологичные правила, и огромное просто количество писем, больших писем.
1: Разобраться бы, да.
2: Да, как те самые кучи мусора. Карин пишет, живу в Солнечногорском районе, понятно, в Подмосковье. Наверное, не озвучите мою крик души.
1: Озвучили.
2: Озвучим, да. Я стараюсь сортировать, но увозят, а потом сваливаюсь в одну кучу. Эти руководители рассказывают сказки, далекие от реальности. От меня в 5 километрах находится высокотехнологичный, высокоэкологичный комбинат по переработке отходов с красивым названием «Нева», где компания «Эколайн» в основном захоранивает отходы, а не сортирует их. Были на экскурсии, видели своими глазами. Мы боремся с ними уже несколько лет. Загадили всю округу. А вы говорите о сортировке жителями. Я думаю, все были бы рады сортировать, если бы выше соблюдали технологии, а не разворовывали бы деньги, выделенные на эти самые технологии. Вот такая вот
1: курица. Ну да, эта самая «Нева» находится в Поварово, по сути, между Ленинградкой и Истринским водохранилищем. Так что, если там 15 километров все загажено, это, конечно, проблема.
0: Так, Владимир, живу в Германии, 31-го дня принял правила проживания и утилизации бытовых отходов. Если вам интересно, то разделение мусора обязательно, но без проверок от кого-то там. Это просто обязательный образ жизни в обществе. Каждая семья получает так называемые желтые мешки бесплатно, в которые люди отсортировывают пластик, целлофан и так далее и тому подобное, но не макулатуру. Забирают их раз в 2 недели перед домом. А пищевые отходы в отдельных баках и контейнерах тоже на семью как бы выделяются. Макулатура отдельно, стеклянные бутылки, даже в каждой деревне стоят контейнеры по цвету для зеленых, коричневых и каких безвестных бутылок, не знаю. Это просто образ жизни. Это не просто образ жизни, Владимир. Это еще и развитая, и работающая инфраструктура полностью
2: абсолютно.
0: Под этот образ
2: жизни. Кстати, контроль-то в Германии есть. Не знаю, Владимир, где вы живете? Я лично видел камеры прямо вот над мусорками, которые следят, как выкидывается мусор.
1: Ну, может быть, сейчас уже контроль этот не нужен, потому что порядок уже всех приучили, все знают, что гораздо больше. Анастасия дальше из города Каменск, Шахтинский. Там нет, к сожалению, раздельного мусора. Благодаря волонтерской группе «Оживи» сортировали мусор, а именно сбор пластика с определенной маркировкой, недолго. Завод, куда отвозили пластик, перестал принимать, а вот сейчас собираем только пластиковые крышечки от воды и сдаем группе. А акция называется «Крышка Оживишка». А вырученные деньги идут на помощь бездомным животным.
2: Ну и быстренько от Оксаны из Краснодарского края. Крик о помощи, просто Краснодар утопает в мусоре. Нам ставили контейнеры для сортировки. Но их постоянно ломают.
0: Но простояли они недолго, да.
2: Ну, ломают. Народ такой, что все подряд кидают в них. Видимо, поэтому их просто убрали. Убрали, соответственно, за ненадобностью. Спасибо огромное, действительно, всем. Мы будем надеяться, что все-таки благодаря и нашим программам, в том числе, как-то этот воз.
0: Слушай, когда тема поднимается,
2: точки.
0: Люди все равно, я всегда верю, что есть
2: люди,
0: которые задумываются.
2: Ну, не только от людей все зависит, да, видишь, все-таки от организации, от сортировки и так далее. Но мы, конечно, со своей стороны будем прилагать максимум усилий.
0: И возвращаться к этой теме еще.
2: Абсолютно. Спасибо огромное. Ну, а в следующем часе что? Достаем лапти, косоворотки, льняные платья, танцуем, водим хороводы, поем лучшие песни, потому что у нас в гостях Пелагея с живым концертом.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий теплопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Velvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК Юнгефета».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца.

0: Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
1: Решиться сложно.
0: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 000 рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. На Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио.

0: 25 лет в эфире.
1: И вновь на сцену выходим мы, поющие ведущие Авторадио, Мурзилки. Спасибо.
2: Один зритель. Спасибо тебе, один зритель.
1: Спасибо, мам. Все, хорошо. В общем, за 25 лет работы в эфире вы, наши слушатели, привыкли, что каждый день мы исполняем свои фирменные музыкальные пародии. И для многих это действительно является уже фишкой нашего шоу.
3: Ну, конечно, мы знаем, что и на других радиостанциях пытались делать нечто подобное, но не выдержали конкуренции.
2: Слабаки. Потому что, во-первых, мы были первыми с такой идеей, а это всегда очень важно. Во-вторых, все это нами исполняется вживую. И вдобавок к сопровождению бэнда. Такого действительно нет и не было нигде на радиостанциях.
3: Да, и мы вывели выпуск пародий практически на промышленный уровень. Аж по 3 штуки в день. И все они на самые свежие, злободневные темы. Благо, чего-чего, а тем в нашей необъятной стране хоть отбавляй.
1: Да, и вот сегодня в центре пародийного внимания окажется столица нашей родины, город-герой Москва. Может быть, не все помнят, но мы начинали творить еще при Лужкове. Были свидетелями и воспевателями появления на Москве реке памятника Петру.
2: Чествовали нового мэра, кстати. Когда Лужкова, проводили Лужкову, да, соответственно, чествовали нового мэра, провожали последний путь торговые ларьки.
1: Да, радовались новым дорогам, новому транспорту, новой плитке.
2: И сейчас радуемся каждый день.
3: Что там говорить? О, похорошела Москва при Собянине.
1: Да, есть чем гордиться, действительно. Но Москва во многом стала лучшей и первой, а кое в чем и второй. Вот, например, по количеству пробок. Новость от февраля 2017 года. Столица заняла второе почетное место среди городов с самыми большими пробками в мире. Почему ты не аплодируешь, Гордеева? Ты в них часто стоишь. Да. В общем, по данным компании TomTom, в среднем каждый...
2: Какой?
3: TomTom была такая, еще, да.
1: В среднем каждый водитель теряет в московских пробках 140 часов ежегодно. Самый загруженный трафик наблюдался в московской агломерации 20 февраля 2017. Именно тогда на столицу России обрушился сильнейший снегопад. На многих участках МКАДа и ключевых шоссе водители были заблокированы от 6 до 15 часов. Сложнее всего пришлось водителям больших грузов, понятно, которые не могли подняться в горку на эстакадах. Из-за них движение на отдельных участках кольцевой автодороги полностью замерло с вечера 12 февраля до утра следующего дня.
3: Ой, я помню, полный атас был.
2: Я помню, собиралась на работе ночевать, но... Вариантов-то не особо.
3: Хотя заканчивал работу в 11.
1: Да, но благо у нас есть все-таки общественный прекрасный транспорт, да?

0: тогда еще не совсем развитые, это сейчас вообще не проблема.
1: Но уже в перспективе прекрасная же.
0: Ну, многим действительно не было смысла ехать домой, поэтому многие ночевали прямо в своих автомобилях. Итак, возвращаемся, друзья, в 2017 посредством нашей пародии.
2: Вечернее шоу «Мурзилки лайф».

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fit.ru.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
10: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116774678061, город Москва.
11: Платежи за рубеж больше не проблем. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: А7-агент. УПРН 124-770-060-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
13: Столица 20.00.
0: Новости.
14: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Wildberries расширит выплаты пострадавшим продавцам. Подробности далее.
0: Про главное.
14: Wildberries с 1 октября начнет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические объекты компании. Как сообщает РБК, помощь получат более 200 тысяч предпринимателей. Причем эти выплаты станут самыми массовыми с момента ударов по объектам компании. По данным источников издания, продавцам, у которых ущерб не превышает 500 тысяч рублей, потери компенсируют полностью. Таких селлеров насчитывается больше 230 тысяч. Это почти 3/4 всех пострадавших предпринимателей. Ранее Wildberries уже вводил меры поддержки, снижал стоимость хранения товаров, предоставлял бесплатные транзитные поставки на региональные склады и запускал другие программы помощи бизнесу.
0: Про школу.
14: В российских школах появится новый курс «История отечественного кино в истории 20 века». Как сообщает РИА Новости, программа рассчитана на 34 часа и предназначена для учеников 10-11 классов. По задумке, курс должен познакомить учеников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволить увидеть события 20 века через художественные образы. Школы могут вводить ее по своему выбору. В программу вошли «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате» и «Я шагаю по Москве». Эксперт Минпросвещения Илья Банов рассказал о новом курсе.
10: Прежде всего хочу сказать, что это программа курсов внеурочной деятельности. Это как бы за рамками основных уроков. По сути дела, в ней собраны два таких очень важных сюжета. И с одной стороны, это история нашей страны в 20 веке. И вторая сюжетная линия – это, собственно, отражение истории нашей страны через те фильмы, которые отобраны были для этой программы. Как построить учебное занятие? Здесь есть три способа, которые в программе описаны. Первый – это самостоятельный просмотр этих кинокартин, потом они приходят на занятия и по определенному плану беседуют. Второй путь – посмотреть картину вместе в классе и дальше пойти по тому же пути, обсуждая сюжет.
14: И третий формат занятий – часть фильма школьники могут посмотреть самостоятельно, а оставшуюся уже в классе. После просмотра картину также обсуждают вместе с учителем.
0: Про работу.
14: Постоянную няню на полный день в Москве чаще нанимают семьи с совокупным доходом от 800 тысяч до миллиона рублей в месяц. Такую оценку «Известиям» дала основательница агентства домашнего персонала Ольга Емец. По ее словам, при стандартном графике 5 дней в неделю няня в столице получает в среднем около 160 тысяч рублей в месяц. Если рабочий день длится 10 часов, сумма увеличивается до 180-200 тысяч. Еще дороже могут стоить услуги специалистов по уходу за младенцами или нянь со знанием иностранных языков. При этом услугами нянь пользуются и семьи с меньшими доходами, в том числе, чтобы оба родителя могли продолжать работать. Другие участники рынка оценивают среднюю зарплату няни в Москве и Подмосковье примерно в 150 тысяч рублей, а в регионах в 40-70 тысяч. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее

0: 25 лет в эфире.
1: И раз, два. О! Ой, вот. Ой, хотел сказать, я то не вечер, друзья
2: я
1: мои.
2: Я тоже хотела сказать.
3: Да все хотели так сказать.
1: За четверть века существования нашего шоу в концертной студии Авторадио побывали практически все артисты.
2: Все.
1: Многие не по разу. Но как-то вот удивительным образом именно она до сих пор у нас не была.
3: Упущение.
1: И мы срочно решили, да, исправить эту оплошность. Итак, впервые в шоу «Мурзилки Лайв» с живым концертом культурный посол телевидения, амбассадор российского фольклора, почетный член жюри вокального проекта «Голос», заслуженная артистка России Пелагея и группа «Пелагея». Привет,
2: друзья. Как же мы рады, да, ну вот, очень взаимно.
1: Вот такое ощущение, что знакомы уже лет 30 и впервые...
2: Ну, случайно не встречались, что... да.
1: Вот как так могло быть? Нас зовут Мурзилки, нам 25.
2: Я знаю.
1: Очень приятно.
2: Очень приятно,
4: а нам,
2: да.
4: Кстати, группе нашей 26.
1: Ну, мы ровесники почти.
2: Да. Вы старше?
4: Получается,
1: на
4: годик.
1: Ну, на один годик, это не считается.
2: А мы тоже.
3: В одном составе работали.
4: Практически.
1: Вот. И мы тоже в одном составе.
4: Вот.
1: Да. Ты не против, если мы сразу попросим тебя исполнить одну из твоих замечательных песен? Друзья, живой концерт «Пелагеи» можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на канале «Музыка Лайв». Давайте. Грянем.

0: да, зашли с козырей, как говорится.
1: Куда уж выше.
0: Да, ну, действительно, потрясающий год. Вот это 2026 год юбилейный для нас и для тебя. И, конечно, по этому поводу очень много событий.
2: И по этому поводу у тебя грядут два грандиозных концерта. Я прямо отмечу сейчас для всех наших слушателей-зрителей, что при поддержке Авторадио в Москве в Лайф-арене 4 ноября и в Санкт-Петербурге 20 ноября даже не концерт, а гораздо больше. Шоу «Мистерия. Живая вода». Пелагея, что такое шоу «Мистерия»?
0: Чем отличается от концерта?
3: Отличается, ну, на самом деле, конечно же, во-первых, наши эти концерты отличаются для нас и для наших поклонников тем, что действительно первый раз, впервые для нас это будет действительно яркое шоу, но при этом мистерия, потому что мы с нашими зрителями проходим целое путешествие с серьезными смыслами, с аллюзиями, и это все, конечно же, вдохновлено нашей народной песней, в которой это все есть, которая научила меня когда-то такой любви настоящей к родине. И мы вместе и попоем, и даже потанцуем, но не только будем развлекаться. Хотелось бы, чтобы люди еще и впечатлились, и пораздумывали, и вышли с наших этих концертов одухотворенными. Вот. И все это мы будем проходить вместе, все это будет, конечно же, вживую. Но при этом я уже видела декорации, друзья, они пока еще нарисованы, но зная, какие люди вместе с нами работают над этими двумя концертами, какие профессионалы своего дела, и мы их так вдохновили своими идеями, что они тоже, если честно, просто вот очень ждут. Мне кажется, что это будет нечто потрясающее, и действительно народная песня доросла вот до такого масштаба, я всегда к ней...
0: Да, Лайф-арены.
1: Вот такие арены, да, собирать. Да.
0: Слушай, ну конь-то будет?
3: Ну, конечно.
0: Живой?
3: В смысле? Ну, ну. Нет, у меня, во мне будет.
0: А. Ну, я думал, мало ли, может быть, как раз во время коня и что-то, ну, можно же всякое.
2: Подожди, есть я люди.
3: С конем всякое может случиться, понимаешь, на сцене, поэтому лучше.
0: Ну, давайте тогда...
1: Уж тебе не знать.
0: Давайте тогда сейчас выйдем с конем. Поехали. Тоже одна из знаковых композиций.

0: После этого как-то надо перерывчик сделать себя небольшой. Прийти. Потом, кстати, премьера. Пелагея у нас в гостях.
1: Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19. 0+.
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Крем». Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кроссовер будущего Амода C5 в АСАВТО выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в АСАВТО Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: Долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
4: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл», Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061. 0+.
3: Реклама на Авторадио.

0: вечернее шоу Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
1: На концерт Авторадио сегодня Пелагея. Делайте приемники громче, сейчас будем водить хороводы. Сейчас будет премьера песни. Я не знаю, можно водить хороводы или нет? Не надо.
2: Если захочется.
3: Люди за рулем.
2: Если захочется, то можно все, что угодно.
1: Ну, представь
2: водить.
1: Песню.
2: Песня называется «Так нельзя». Я к ней очень нежно отношусь, потому что она про такие сложные вещи очень просто и от души рассказывает. Вот, про то, что проблем у нас может быть достаточно, про любовь к нашей родине, ну такую вот не пафосную, а такую вот тихонечко и от души. Собственно, мы так и стараемся все эти годы об этом говорить. Вот, а про проблемы, они есть, но мы хотим видеть хорошее, лучшее и надеяться на то, что все будет хорошо. Так нельзя, друзья.
1: Давайте.

0: мы здесь навсегда.
1: И это прекрасно. Пелагея, давай поговорим о музыке. Поскольку беседе в Стас, ты выразила надежду, что растущий интерес к народной музыке в нашей стране поможет привлечь внимание к исполнителям, которые давно работают с традиционным фольклором, а не то, что вот эта вот псевдоформа, которая сейчас существует. Что такое псевдоформа?
0: Я не понимаю. Грубо говоря, не совсем, конечно, прямая цитата. Не только псевдоформа. Давайте так, потому что я с возрастом стала гораздо менее радикально вообще, в принципе, в разных аспектах жизни и в своих каких-то суждениях. И вообще перестала в сравнениях искать истину. Вот это хорошо, это плохо, а вот это лучше, а вот это хуже и так далее. Да, безусловно, когда сейчас есть, да, запрос такой, от общества на вообще на понимание себя, на свою самоидентификацию, в том числе национальную. Конечно, естественно, слава богу, люди разворачиваются в сторону своей же культуры, наконец-то. И это меня не может не радовать. И, конечно, хотелось бы, чтобы просто какие-то развлекательные, да, песни, написанные сегодня, и желательно, чтобы они тоже были качественные, да, качественно написаны, качественно спеты однажды и потом, чтобы люди их продолжали классно живьем петь на концертах и так далее. Но чтобы, опять же, люди, жаждущие вот этой правды и истины, да, они, ну, как бы не закрывали только себе как бы шорами вот глаза только в одном жанре, потому что действительно русский фольклор, он, ну, невероятно широк, разнообразен, да, и просто, ну, чуть-чуть нужно вот как-то добавить труда и постараться послушать еще и что-то другое. Обязательно вы найдете что-то свое, но более того, самое главное, вы поймете, что наша культура, правда, как вот поле разнотравия, оно прекрасно в своем разнообразии.
1: Вот давайте про что-то другое, да, просто у нас с Яндекс.Музыкой совместно есть рубрика под названием «Распаковка», где мы распаковываем музыкальный мир наших гостей, то есть звезд, да, и узнаем, а что же они на самом деле это слушают. Ты готова поделиться?
0: Да.
1: Ну, поехали.
2: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Распаковка.
1: Вот и узнаем сейчас, что у Пелагеи в отмеченных сердечком композициях на Яндекс.Музыке. Пелагея, рассказывай.
0: Ну, дело в том, что в последнее время у меня есть человек, который покушается на мой аккаунт на Яндекс.Музыке.
3: На твой плейлист?
0: Это моя дочь.
1: Ага.
0: Да, ну то есть мой плейлист, он прорежен каким-то фонком.
3: Проапгрейдил. Вот, кстати, ты второй человек, который назвал слово фонк, потому что ребята говорят, ну это фанк, у меня сын слушает фонк.
0: Не-не-не, фанк это фанк.
3: У меня сын слушает фонк.
0: Фанк у меня присутствовал до этого, а теперь есть еще и фонк. Я знаю различия.
1: То есть не только фолк, но и фонк теперь у тебя.
0: И фонк, и фанк, и так далее. Ну, в общем, всяческие молодежные, даже и не только молодежные, а прям какие-то детские такие тренды, я теперь тоже их знаю. Но, слава богу, я успела какую-то базу ей дать, и поэтому ей нравится, в принципе, пока еще и та же музыка, что и мне. И вот недавно нам очень понравился Джамирокваи или Лени Кравиц.
4: Но это, по-моему, она уже стала слушать ту музыку, которая нравится тебе.
0: Ну, естественно, тогда этого и было, и мне это очень это устраивало. Вот, а теперь вот наш плейлист прорежен, так сказать. Но из отечественных исполнителей мы вот, когда едем куда-то, мы очень любим сбегать из Москвы, там на пару дней я за рулем, она, значит, сзади, и она такая, так, ну вот если нам долго ехать, давай, поехали, мы слушаем Губина. И мы слушаем Губина,
1: да, типа,
0: все, что есть на Яндекс.Музыке Андрея Губина, вот мы слушаем. Потом, значит, заканчивается Губин, начинается там группа «Золото», например. Вот мы слушаем, да, значит, все «Золото». Группа «Комната культуры».

0: группы. Валерия Меладзе. В общем, она любит, знает. Вот недавно «Гости из будущего», кстати, я ей показала. «Хай-фай». Ну, в общем...
1: Да-да-да-да-да.
0: Агата Кристи. Кино. «Калинов мост» потихонечку пока, ну, не...
2: Рановато, пожалуй.
0: Не знаю. Я в ее как раз возрасте влюбилась в «Калинов мост», и это в том числе меня, в общем, сделало тем, кем я есть.
1: Да-да-да. Давай обратимся к твоему творчеству, посмотрим, какие показатели на Яндекс.Музыке у тебя. Итак, внимание, результаты. Топ-3 твоих песни у слушателей Яндекс.Музыки, то есть оригинальных слушателей за этот месяц. Так, на третьем месте «Есаул», на втором месте «Казак», и, наконец, первое место...
2: Ну.
1: «Ой, да не вечер!» Поаплодируем. Этому факту удивлена? Нет,
0: не удивлена. Но если еще учесть, что у нас был альбом на Яндекс.Музыке, сейчас мы, ну, сейчас его там нет, пока мы разбираемся с правами людей, там, которые до этого его выкладывали. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, сейчас немножко такая вот картина, ну, не знаю, насколько она объективная, все равно люди любят слушать старые песни. И я поэтому с удовольствием их пою. Вы знаете, самое главное, что они мне не надоедают. И вот недавно мы летом выпустили такой EP, маленький альбом. И на Яндекс.Музыке он, конечно же, тоже есть, и на всех других цифровых платформах, которые называются «Мои песни», в которых есть и «Саул», и «Люба, братцы, Люба», и «Не для тебя». Угу. Ну, в общем, посмотрите, что там есть.
1: Все
0: там, да, и «Конь», конечно, тоже. То есть это песни, с которыми я ассоциируюсь людей, и которые со мной ассоциируются, даже у GPT-чата, представляете.
1: Понятно. Ну, друзья, а кто хочет распаковать музыкальные итоги этого года, это можно будет сделать 21 ноября в Лайф-арене, имейте это в виду.

0: дорога, европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Трибуны замерли, арена готова. Звучит

0: девочки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ.
4: На ТНТ.
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ.
6: Авторадио.
7: Вечернее шоу.
8: Мурзилки.
7: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
9: Группа «Пелагея» у нас в гостях. И представьте, сама «Пелагея» у нас в гостях. Давайте еще раз поаплодируем.
10: Какое приятное совпадение.
9: Да, хотите это видеть, включайте канал «Музыка Лайв». Ну а мы продолжаем концерт. Следующая песня.
10: Следующая песня называется «Вишня».

0: пришло сообщение нам. Я слышал в мире все, но такого нет нигде. Ты самое невероятное, что есть сейчас в музыке, написал Эмир Кустурица. Не, конечно, не сейчас, написал снова.
1: Продолжай писать.
0: Давай Эмиру подарим сейчас песню. Вдруг он нас слушает.
1: Ой, он, кстати, ее слышал когда-то, тоже в моем живом исполнении и в Москве, и потом он нас приглашал на свой фестиваль, где мы тоже пели эту композицию. Ну что, не для тебя?
0: Давай.
1: Эта песня, я знаю, многим пришлась по сердцу когда-то и в нашем исполнении в том числе.

0: А для тебя поет Пелагея, друзья. Еще один хит буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, Тремир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 842 77 400.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс Велвис. Теннет Плюс. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Элвис. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис.ком». Не афета.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс Велвис. Теннет Плюс. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Элвис. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис.ком».
9: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
10: ТАО «Галерея», первый этаж.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
12: Это новый вызов.
13: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
15: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
16: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
15: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
16: Лови удачу в «Мебель Сити».
15: «Мебель Сити». На Симбирской, 154.
17: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399 990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов и выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте mebelcity.ru.
1: Реклама на Авторадио.

0: Так, значит, мы уже договорились с Пелагеей, которая у нас в данный момент в гостях находится, что мы обязательно 4 ноября идем на Лайф-арену для того, чтобы насладиться этим шоу.
1: Да, да, я напоминаю, что это выходной, друзья, это День народного единства.
0: Да, это очень
1: пожалуйста,
0: важно.
1: Это важно. И будут у нас различные самые зоны, будет и фан-зона, где можно будет поплясать и размяться, так. И будет партер, на котором можно будет сидеть с комфортом, и дальше еще вот эти вот, как это называется, балконы, не балконы.
2: Ложи, балконы.
1: И ложи, в общем, на любой вкус, так что, друзья, всем будет все видно, слышно.
2: Настоящее путешествие во времени, душевное путешествие.
1: Приходите 4 ноября, друзья.
3: И 20 ноября,
1: Санкт-Петербург. Приезжайте в Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Мы будем вас там
2: здорово
1: ждать.
0: Всем
2: здорово.
0: Ясаулом быть.
1: Да.
0: Так, ну что, завершаем.
1: Да, недаром так быстро. Провели. С вами
2: быстро.
1: Время просто вот так вообще.
0: С тобой тоже.
1: Спасибо.
0: Давай продолжим.
1: Давайте. Спасибо всем, кто был с нами сегодня, друзья, кстати. Я вот чувствовала ваше тепло. Погнали.

0: думал, сейчас баян порвем, а?
1: Мы каждый раз так думаем, но пока жив.
0: А что, нет у вас такой фишки?
2: Есть запасные.
0: Гитары же разбивают иногда, а тут баян рвать.
1: Ну нет, ну пожалуйста, мы рвем души свои. Это по сцене.
0: Друзья мои, группа Пелагей!
1: Спасибо, спасибо, спасибо всем. Спасибо, друзья.
0: До встречи на концерте. Нам тоже пора на роздых, дорогие друзья. Так что до скорого, потому что после таких песен хочется поднять по чарке Иван-чаю.
3: Да.
1: Успеть порепетировать перед концертом, пожалуйста. Да.
0: Спасибо, Пелагея. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Вечернее шоу Мурзилкин Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переговоры.

0: Российская система международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Семикен». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asi-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте hncd.ru 16+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру.
2: 18+.
1: Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы. Твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
5: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 5000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Продавцы Amazon выплатили более 8 миллиардов рублей после атак на склады. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Страховые завершили первую волну выплат продавца Amazon, чьи товары пострадали или были утрачены после атак беспилотников. Как сообщают «Известия», почти 90 тысяч предпринимателей получили в общей сложности 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Речь идет о товарах, которые находились на логистических объектах в Чапаевске, Самарской области, Энеме, Вадыгее и Махачкале. Выплаты начались 15 сентября. В первый день деньги перечислили 50 тысячам продавцов, еще около 40 тысяч получили их на следующий день. Деньги поступали на расчетные счета, указанные в личных кабинетах. При этом нынешние выплаты – это только первая часть страхового возмещения. Окончательные суммы рассчитают после завершения инвентаризации.
0: Про студентов.
2: В России назвали самой популярной специальностью поступающих в ординатуру. Как рассказали в Минздраве, больше всего заявлений в этом году подали на терапию – свыше 9 тысяч. На втором месте – акушерство и гинекология. Далее идут анестезиология и реаниматология, и эндокринология. На педиатрию и неврологию подали меньше 5 тысяч заявлений. Всего в ординатуру в этом году зачислили почти 37 тысяч человек. На Минздраве отмечают высокий интерес выпускников медицинских вузов к продолжению профессиональной подготовки.
0: Про людей.
2: Большинство россиян хотели бы подключить самозапрет на использование соцсетей перед сном. Как сообщает Москва-24, об этом заявили 69% участников опроса. Ночной скроллинг ленты оказался тем поведением, которое опрошенные назвали труднее всего контролировать самостоятельно. Врачи отмечают, что постоянный поток информации вечером мешает мозгу переключиться на отдых. По словам экспертов, на переход от активного бодрствования к засыпанию в среднем требуется около часа, а привычка засиживаться в телефоне может приводить к хроническому недосыпу и так называемому социальному джетлагу, когда режим сна заметно меняется между буднями и выходными. Системный психолог Ангелина Сурина рассказала Авторадио, как самому уменьшить количество времени в соцсетях вечером.
3: Нужно сначала понять, что вам дает просмотр соцсетей. Для чего вы просматриваете соцсети в течение дня, либо перед сном? То есть, чтобы расслабиться, чтобы забыть какие-то повседневные проблемы, дела. И для себя понять, каких блогеров или какие странички я люблю смотреть, какие я хочу. И даже почистить вот эти подписки. Далее понять, почему я долго не могу себя остановить. Да, привычка, но привычка почему? Потому что не хочу вникать в свою реальную жизнь. И это просто так признать. Мне нужен какой-то будильник. Следующее, что мне даст этот будильник? Этот будильник дает момент осознания, что я действительно сейчас зависла, я не управляю собой, и мне нужно сейчас задать себе вопрос, чего я хочу. Нужно взять ответственность за вот этого человека, который я.
2: А чтобы легче переключиться на сон, специалисты советуют заранее менять вечерний сценарий. Вместо новостей и соцсетей читать спокойную книгу, прогуляться или принять горячий душ. Постоянная последовательность таких действий со временем может стать привычным сигналом для подготовки ко сну. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек, курс евро – 96 рублей 67 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

0: Ах, если бы, знаете, старость могла, молодость бы знала, все бы получилось. Ну что ж, друзья, мы действительно хотим в тех, кто младше нас, своих детях и внуках, и, не знаю, племянниках, конечно же, воплотить те вещи, которые у нас не получались. И некоторые говорят, что это плохо, но тем не менее, давайте хотя бы добрыми советами помогать, если им это действительно нужно. Всем привет, это Авторадио, зовут меня Олег Ливанов. Друзья, прямой эфир любимой радиостанции продолжается, и, как всегда, этим вечером чудесная музыка для вашего хорошего настроения. Ну, а оно складывается, естественно, из нескольких, так сказать, пазлов. Во-первых, я думаю, что уже все важные дела отошли на задний план. Теперь можно колоночки сделать погромче и наслаждаться. Собственно, так и делаем.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыш денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон. Карты размещены на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется предложенным банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
8: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
7: Но мне надо быстро и с доставкой.
8: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
7: Поехали.
8: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
10: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Мякерта.
11: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
12: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоповестка, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
13: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
11: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
14: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
15: Айна-Банк!
14: Потрясающие семейные выходные?
15: Айна-Банк!
14: Яркие каникулы?
15: Айна-Банк!
14: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
16: Нужны двери? Звони!
17: 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: 7-1-5-5-5-5.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-638-001-046-98.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8-800-707-98-48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
12: Музыка

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 октября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. Оверлинс 24-770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Авторадио.

0: Кстати, очень прибыльная история, да, учить танцевать кого-то, и даже в том числе за деньги, так сказать. Сейчас записываются и на современные танцы, и брейк, и чего только нет, друзья. Но я предлагаю вам все-таки по старинке делать приемники погромче и двигаться в ритме прекрасной музыки. Я уверен, получаться будет не хуже, чем у профессионалов. Тем более, что 24/7 на волнах любимого авторадио звучит приятная, хорошая, зажигательная музыка, которая поможет вам, ну, стать, если уж не лучшими в мире танцев, то, по крайней мере, на уровне. Здравствуйте всем еще раз. Прекрасного часа. Зовут меня Олег Пивунов. Во все города вещания лучи добра и, конечно же, мой огромный привет.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут этажи.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель. Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль. Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
8: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
7: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
9: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тейлор, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии — это уже не будущее, это настоящее.
15: Сегодня войска беспилотных систем — одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контакт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38-19-20.
16: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Колбаса краковская «Совнарком» 199,90 за 400 грамм.
17: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
20: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы.

0: чтобы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер» альпийские с топленым молоком. 450 граммов, 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Сергей Орлов, Ольга Бузова.
1: Мы готовы удивляться.
0: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
1: Хочется на ТНТ.
2: На ТНТ.
3: На ТНТ.
0: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова забирает всю страну экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Явка на выборах депутатов Госдумы по итогам первого дня превысила 28%. Такие данные приводит ЦИК. Для сравнения, еще в половине четвертого дня показатель составлял около 20%. В Москве к вечеру на участках побывали уже 2 миллиона 270 тысяч избирателей, а электронным голосованием воспользовались 2 миллиона человек. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на общественный штаб, проголосовать онлайн можно круглосуточно, в том числе после закрытия участков. Электронное голосование доступно как с личных устройств, так и через терминалы на избирательных участках. Также в голосовании приняли участие и российские космонавты, находящиеся на орбите, сообщил Роскосмос. Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина сообщили свой выбор доверенному лицу по закрытому каналу связи с МКС, после чего бюллетени заполнили на земле и опустили в переносной ящик. Выборы в Госдуму проходят 3 дня и завершатся 20 сентября.
0: Про запреты.
2: Россия существенно расширила список представителей Евросоюза и других европейских стран, которым запрещен въезд. Как сообщает МИД России, решение принято в ответ на 21-й пакет санкций ЕС. В стоп-лист вошли лица, причастные к оказанию военной помощи Украине, введению санкций против России и ограничениям российского судоходства. Также запрет коснулся ряда активистов, представителей академического сообщества и депутатов европейских парламентов. Число людей и их имена МИД не приводит. 21-й пакет санкций Евросоюз утвердил 23 июля, а уже 15 сентября глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что в 22-м пакете санкций против России Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз россиянам, запретить их выдачу участникам боевых действий и усилить контроль за передвижением дипломатов.
0: Про проверки.
2: Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в предстоящие выходные. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на региональное управление ГИБДД, особое внимание инспекторы уделяют выявлению автомобилистов, которые посели за руль в нетрезвом состоянии. Рейды пройдут 19 и 20 сентября в Пензенской, Ивановской, Кировской областях и других регионах страны. Сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме, в том числе проводить сплошные проверки на отдельных участках дорог. За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении водителю уже грозит уголовная ответственность.
0: Про предупреждение.
2: Густой туман ожидается в Москве предстоящей ночью и утром 19 сентября. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на комплекс городского хозяйства, местами видимость сократится до 200-700 метров. Автомобилистов просят снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию, пешеходам носить на одежде светоотражающие элементы и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу. При этом выходные в столице останутся теплыми. По прогнозу гидрометцентра, в субботу воздух прогреется до 18-20 градусов, в воскресенье до 20-22. Ночью местами снова возможен туман. А уже с понедельника погода начнет меняться. В Москве станет больше дождей. Во вторник осадки продолжатся. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 20 копеек. Курс евро 96 рублей 67 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Как говорится, друзья, назло всем ветрам, и кто бы что нам не сулил, и что бы не пророчил. Но мы-то с вами знаем, что все будет прекрасно и замечательно, особенно в момент, когда рядом любимый автор радио и хорошая музыка, которая с вами нас настраивает, ну, просто на какие-то свершения, на что-то замечательное, на что-то прекрасное, на что-то волшебное. Пусть так и остается. Прямой эфир погромче, если такая возможность есть. И продолжаем в том же ритме. Зовут меня Олег Пивунов, дорогие друзья. Пусть все будет у вас прекрасно. Ну и можно немного помечтать, кстати, в этот час. Да, уже так вот настроиться, представить, визуализировать, закрыть глаза. И, может быть, кто знает, через несколько минут, а может быть, через день все сбудется.

0: Авторадио и Озон Банк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где?

0: заказать качественный распил листового материала.
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-бар!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-бар!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-бар!
7: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру».
10: Акции действуют до конца года.
11: Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-555.
1: И.П. Сулейманов, Шерпус Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на автор.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

Друзья, надеюсь, что ваша дорога, в отличие от героя песни команды «Аукцион», ну, приятная, по крайней мере, да? Ну, если и долгая, то, по крайней мере, коротать вы можете этот путь вместе с любимым авторадио. У нас для этого есть все. Хорошее настроение, прекрасное расположение духа. И, конечно же, музыка, она самая. Делайте громче и вперед по любым путям, по любым дорогам. Во все города вещания огромный привет.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще в рассрочку? Не может быть!
4: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Застекли балкон выгодно. Телефон ЦРАПе 53-00-12. Окна само.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварценит Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Решиться сложно.
4: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на автор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один в России.

Друзья, не нужно быть такими предвзятыми к самим себе, даже если нашли какой-то изъян, знаете. Ну, может, стоит и как-то не обращать на это внимание. Поверьте, всегда найдутся люди, которые нам с вами на наши недостатки обязательно укажут. Так что давайте себя как-то хвалить все-таки, говорить в адрес друг друга как минимум хорошие слова, и это обязательно поможет. Прекрасного всем настроения, кто проводит этот час вместе с Авторадио, друзья. Ну, мы по привычке с хорошей музыкой двигаемся только вперед, естественно, и наполняем этот вечер хорошими нотами, нашими улыбками и чудесным расположением духа. Делитесь этим, делитесь эфиром, слушайте его вместе с друзьями, большими компаниями, в семье, как угодно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратов 53 2012. Окна само. Космо.

0: просто космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзотах, Мович, Украина, 321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Друзья, если вы находитесь на распутье, то помните, что любые перекрестки наши жизненные, собственно, и любой путь и направление, которое мы выбираем, они правильные, потому что исходим мы из той ситуации, которая есть, другой информации не имеем. В общем, не корите себя, если свернули не туда, друзья, ну а всем, кто в пути, хорошего настроения желаю. Это первое автомобильное, двигаемся, естественно, только вперед, друзья, и как всегда делаем это замечательно, с хорошей, прекрасной и зажигательной музыкой, которая звучит в эфире любимого авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, и еще раз всем абсолютно желаю доброго часа, друзья.

0: Телеграм-канал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

Ты меня зовешь, я здесь, чтоб узнала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большой любви. Но ты не спеши, время.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер U 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8-800-101-40-40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер

Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акция действует до конца года.

0: долларами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Реклама на «А».

Вчера еще только писала с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.